дети вместе с родителями хором повторили: «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Как быстро уносит все прошлое время, так словно обвал наступает на пятки, торопит дорогу небесное семя, и зло на земле не играет уж в прятки. Спешит дождь на землю, а следом, быть может, и Божий огонь не замедлит излиться, который весь ветхий наш мир уничтожит, и он в ожидании давно уж томится. Тяжелые думы и боли, ошибки становятся тоже со временем прошлым. Гримаса сменяет мгновенно улыбку, и может плохой быть на время хорошим. Как трудно тому, кто течет с этим миром, и время его забирает с собою. Мир кормит его, но теряет он силы, и будущность строит, но нету покоя. Постой, совершилось твое искупление. Из времени взят ты и вписан на небо. Пусть мир протекает в своем увлечении, себя обрекая на жуткую небыль. Смотри, без тебя он вполне обойдется, с его пированиями, датами, славой. А Бог, если Бог от тебя отвернется, то все для тебя станет жуткой травой. Держи совет с небом, ступай осторожно, и дни пусть тебя не обманут лукаво. Тогда проведет тебя друг твой надежный, в котором небесная вечная слава.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

жизни очень много непонятно. Мы очень многое не можем объяснить. Порой нам кто-то говорит невнятно. Порой мы сами не умеем говорить. Бывает так, что закрывают перед нами двери, а мы стоим с разбитой душой, и нету силы, мы не видим цели, и на тебя твой лучший друг махнул рукой. Закрыта дверь, и ты стоишь за нею, рука не поднимается, чтоб снова постучать, а человек тот занят своим делом. Нет времени кому-то помогать. Ты повернулся, но идти нет силы, нет силы, чтобы тихо прошептать слова, быть может, для людей простые, а для тебя, тебе их некому сказать. Ты сделал шаг, проходят мимо людей.

слезы боли, раскаяния, и сердце сильно бьет в груди. Ты плачешь от того, что есть сознание, но ты не видишь цели впереди. И в эти самые мгновения

ночи ты вновь увидел яркий свет, поняв вдруг все, воскликнул: «Отче, благодарю тебя, Отец!» Его глаза, как много в них тепла, как много

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Это был поворотный пункт в жизни Флоренс. Бог только однажды заговорил с ней напрямую, и она понимала, что Он говорит с ней и через других людей. Она была уверена, что Он говорит к ней через доктора Хау. С того момента, когда Бог призвал ее, прошло 7 лет. Это было долгое время ожиданий, но теперь она знала, чего Бог хотел от нее. Вся сложность заключалась в том, чтобы убедить семью в своей правоте. Флоренс рассчитывала на человека, который, как она полагала, поможет ей разрешить эту проблему. Это был доктор Фаулер, возглавляющий больницу в Салбери, недалеко от Эмбли. Он был большим другом семьи. Как-то он остановился погостить у них на несколько дней. Фаулер был не из тех докторов, которые мирятся с запущенностью старых больниц. И он уделял внимание улучшению условий труда сиделок в заведении, где он работал. Флоренс не раз писала ему, проявляя интерес к лекарствам и медицине. Она перечитала все книги, которые могла найти на эти темы, и они были испещрены ее пометками. Фаулер знал о ее интересе к этому делу. Флоренс была уверена, что его приезд в Эмбли поможет ей решить вопрос о своем будущем. И с его поддержкой она сможет уговорить свою семью. За ужином Флоренс завела разговор о больницах. «Конечно», — сказала она, — «это не предмет обсуждения за столом, но больницы находятся в таком ужасном состоянии. Они, как правило, грязные и требуют ремонта. Палаты переполнены больными». «Какой ужас!» — вставила Фанни. «Мне прямо дурно становится, когда я думаю о них». «Я не удивлюсь такому состоянию больниц», — сказал Фаулер. «Нет денег, чтобы содержать их в чистоте. Во многих больницах простыни меняют раз в месяц, независимо от того, сколько пациентов спало на них. А как обстоят дела с сиделками?» «И не спрашивайте об этом, мисс Флоренс. Я делаю все, что в моих силах, чтобы подобрать женщин, которые бы соответствовали этой профессии. Но на это уйдет очень много времени». Флоренс оглядела всех сидящих за столом. Серебряный сервиз отражал падающий от лампы свет. И ее отец, сидя в конце стола, молча смотрел в свою тарелку. Ее мать сидела на противоположной стороне, и на ее аристократическом лице читалось неудовольствие от затронутой запретной темы. Патти, сидевшая рядом с миссис Фаулер, заерзала на стуле. «Я спрашиваю о них, потому что сама хочу стать сиделкой. Позвольте мне приехать к вам и учиться в вашей больнице». После этих слов на несколько мгновений установилась мертвая тишина. Затем Фанни вскрикнула. «Ах!» — не в силах сказать что-либо. Патти вскочила из-за стола и, схватившись за голову, выбежала прочь.

«Не могу себе представить, как она все это выносит», — сказала Фанни возмущенным голосом. Она держала в руках первое письмо, которое прислала Флоренс, и теперь все вместе сидели в гостиной и обсуждали его. «Вставать каждый день в 5 часов утра», — добавила Пати. «Она и дома вставала в это же время», — сказал отец. «Она считала, что это лучшее время для занятий». «Да», — сказала Пати, — «но она не завтракала без 6:15». Она посмотрела на страдающую мать. «Посмотрите, что она пишет о еде. Они едят 4 раза в день». «Да, но им дают только 10 минут на прием пищи. 2 раза в день они едят суп и хлеб, а остальные 2 раза — похлебку с овощами». Фанни вздохнула. «Она так долго не протянет. Все-таки она воспитана как леди, и это ее погубит. Бедная Флоренс». «Сомневаюсь», — возразил муж. «Даже если ей будет очень трудно, она никогда не отступит от своего решения. Просто вы ее плохо знаете, и ее дух не так-то просто сломить. Отец всегда ее защищал и понимал лучше, чем мать и сестра». Флоренс все же не попала в Солбери. Фаулеры были так же напуганы этой идеей, как и члены ее семьи, и доктор приложил все усилия, чтобы отворотить ее. Вместо Солбери она устроилась в Кайзерсверт, в котором Шарлотта Бенсел училась на сиделку. Для матери Флоренс это заведение было ничуть не лучше больницы, хотя это место было совершенно не похоже ни на одну из британских больниц. 20 лет назад Флиндер, молодой немецкий пастор, и его жена у порога своего дома столкнулись с освободившимся заключенным, которому некуда было идти и некому было помочь. Они приютили его в ветхом домике, расположенном в саду. Он был первым из многих бывших заключенных, получивших здесь убежище. Вслед за заключенными они обратили свои сердца к сиротам, а также больным. Сейчас заведение включает в себя приют, дом для бывших заключенных, школу подготовки учителей и больницу. Повсюду было чисто, аккуратно, и над всем царила хорошая дисциплина. С сиделками работали хорошо обученные, добрые и честные христианские девушки, а также женщины. Все они служили другим людям из любви к Богу. Флоренс была очень счастлива, что приехала сюда, и хотя она мало говорила о своей религии, намерение стать сиделкой было выражением ее любви к Богу и ее желанием творить Его волю. Она предполагала пробыть в Кайзерверте 3 месяца, а затем вернуться домой и приложить все усилия, чтобы на практике применить свои знания. Для нее было нелегко приехать в Германию, и она решила, что каждый час будет проводить с наибольшей отдачей. Фанни, оправившись от своей истерики после того, как Флоренс попросила Фаулера позволить ей поработать в их больнице, дала выход накопившемуся гневу. Вначале она обвинила ее в неблагодарности к семье. Некоторое время она даже не разговаривала с дочерью и затем назначила ее старшей над кладовкой и бельевой, чтобы как-то занять ее ум. Флоренс была на грани нервного срыва и на несколько недель слегла в постель. Только когда друзья семьи мистер и миссис Брей предложили взять ее с собой в Италию, куда они собирались на длительный отдых, она начала поправляться. Но не мысль об Италии так подействовала на нее, а ее тайная надежда, что она попытается убедить Брейс Бирджей возвращаться через Германию, и она сможет увидеть Кайзерсверт, о котором так много слышала. Ей удалось повидать это место. Но за время этого отпуска произошло и более важное событие. Больше всего времени они проводили в Риме. И Флоренс любила посещать музеи,
бродить по улицам и ходить в церкви. Однажды она взволнованная вернулась домой после одной такой прогулки. «Я познакомилась утром с прекрасным молодым человеком». Миссис Брейс испуганно посмотрела на нее. «Я надеюсь, дорогая, это был не итальянец?» — спросила она резко. Флоренс рассмеялась. «О нет, это был англичанин, настоящий англичанин. Я сразу это поняла, как только взглянула на него». Миссис Брейс посмотрела на нее так, как будто это было еще хуже. «И он женат, очень веселый и интересуется тем же, чем интересуюсь я». «Но, дорогая Флоренс, не волнуйтесь, он не только женат, но и был вместе со своей женой. Они проводят здесь свой медовый месяц. Его зовут Герберт, Синди Герберт, а жену Элизабет. Она очаровательна». Миссис Брейс успокоилась и даже обрадовалась, когда Флоренс представила ей Герберта. Она написала ободряющее письмо Фанни о новых друзьях Флоренс. Они вместе посещали церкви, музеи, ходили на экскурсии и договорились встретиться в Англии по возвращению домой. Флоренс полагала, что мама будет рада принять их в доме, так как Элизабет была из хорошей семьи, а Синди Герберт был политиком, который, и это было очень видно, станет важным чиновником в правительстве. Они были из тех людей, которых Фанни и Патти любили принимать в Эмбли, но кое о чем Флоренс не упомянула в своем письме. Они были такими же энтузиастами, как и Флоренс, в том, что касалось улучшения жизни бедных людей. И особый интерес для них представляли больничные сиденья.

В 1951 году, спустя 14 лет после того, как она услышала голос Господа, она начала дело всей своей жизни. Фанни надеялась, что работа в госпитале отрезвит Флоренс, но она глубоко разочаровалась. Вернувшись из Германии, Флоренс еще больше горела желанием работать, чем это было прежде. Как-то Фанни наблюдала, как Флоренс рука об руку с Лиз Гербер ходила в своем любимом саду. Они то и дело останавливались, и Флоренс показывала ей рукой на дом. «Ты показывала Лиз прелести нашего дома?» — спросила Фанни, когда они позже встретились в гостиной. «Не совсем так», — ответила Флоренс. «А что же?» Флоренс улыбнулась миссис Герберт. «Мы планировали, где бы мы разместили палаты, если бы Эмбли превратить в больницу». Флоренс чуть не прыснула со смеху, увидев выражение лица своей матери. Лиз Герберт помогла Флоренс сделать следующий шаг в ее карьере. Чтобы продолжить свое обучение, Флоренс хотела попасть в одно из католических заведений, хотя она и не собиралась становиться монахиней или принимать католичество. Для этого она готова была поехать хоть в Дублин, хоть в Париж. Ей никак не удавалось уехать из-за болезней в семье. Тем не менее, после трех неудачных попыток она отправилась в Париж и начала обучение с католическими сестрами милосердия. В первый же день невозмутимые монахини провели Флоренс по палатам. Ее поразила тишина и спокойствие, которые там царили, и умиротворенность самих сестер-сиделок. Когда она поднялась в свою крошечную комнату, радость переполняла ее сердце. Она стала на колени и поблагодарила Господа за то, что Он дал ей возможность ответить ей на Его призыв. Подошло время сна. И, раздеваясь, она заметила небольшое зудящее красное пятнышко на руке, которое она машинально почесала. Сняв платье, она увидела, что вся покрыта такими пятнами. Флоренс чуть не заплакала, но затем села на постель и рассмеялась над абсурдностью такого положения. Она приехала в Париж, чтобы стать квалифицированной сиделкой. И вот надо же, заразилась корью. И пока она была изолирована в своей комнатушке, чтобы никого не заразить, пришло письмо из Англии. Она сразу узнала почерк Лиз Герберт и подумала, что это обычное письмо с выражением симпатий, с новостями об их общих знакомых. Но она ошиблась. Прочитав его, она поняла, что ей не суждено завершить обучение в Париже после выздоровления. Необходимо было срочно ехать домой в Лондон. Лиз сообщала, что пансиону престарелых дам в Лондоне необходима управляющая. Они искали человека, который бы следил за порядком в доме, командовал слугами и сиделками, отвечал за снабжение и понимал пациентов, которые происходили из респектабельных семей, но сейчас остались без денег и друзей. Лиз добавила в письме, что кандидатура Флоренс как раз подойдет для этой работы. Как только Флоренс прочитала это письмо, она решила, что ответит «да». Почувствовав себя лучше, она приехала в Лондон, чтобы взглянуть на Харли-стрит-1. Улицу, на которой находилось это заведение. Потребуется много усилий, чтобы убедить комитет женщин согласиться с ее планами. Посещали ее и сомнения, правильно ли она поступила, оставив обучение в Париже. Вскоре после ее приезда Господь заговорил с ней снова. Но она никому не сказала об этом. Второй раз за 16 лет она услышала его голос. Он сказал ей, что она поступила правильно, и здесь ее ожидают великие свершения. Звуки оркестра донеслись до Харли-стрит,
и бледные щеки старых леди пора.

0: завели. В этих звуках было что-то волнующее, и пальцы невольно сами отбивали ритм. Те, кто мог ходить, подошли к окнам, чтобы посмотреть, что же происходит внизу. Флоренс тоже взволновала эта музыка. Она быстро подбежала к двери, хотя заведующей такого заведения вроде бы и неприлично было бегать, и вместе со своими сиделками смотрела на происходящее. Они все смотрели вслед уходящему за угол оркестру. Оркестранты были одеты в блестящую позолотой форму, и среди медных инструментов выделялся большой барабан, отбивающий ритм. У Флоренс появилось непреодолимое желание пойти вслед за ними. За оркестром на ухоженных лошадях ехали офицеры. Их шлемы сверкали в лучах солнца, и длинные султаны на шлемах раскачивались в такт лошадиного аллюра. За офицерами ехали гвардейцы. Неожиданно, забыв, кто она и где находится, Флоренс замахала им рукой. Она постояла на крыльце, пока солдаты не исчезли из виду, и затем ушла к себе заниматься своими нескончаемыми делами. Это была весна 1854 года. Первые соединения британской армии грузились на корабли и отправлялись в Крым, чтобы присоединиться к своим французским союзникам. Очень немногие люди точно представляли, где находится Крым. Знали только, что он находится где-то в районе Черного моря. Мало кто понимал, почему после 40-летнего мира Англия снова вступила в войну. Знали только, что развязана война между Россией с одной стороны и Англией, Францией и Турцией с другой. Все были уверены, что их храбрые солдаты скоро разобьют русских, как почти полстолетия назад русские разбили Наполеона. Флоренс знала о военных действиях больше, чем простые обыватели, и все, что касалось этого, было ей интересно. Ее друг Синди Герберт был секретарем в военном министерстве, и Лиз постоянно рассказывала, сколько у него было забот. Флоренс считала, что ее личного участия здесь не потребуется. Крым был далеко, на другом конце Европы, и, как и другим людям, ей казалось, что русские скоро будут разбиты, и английские солдаты возвратятся домой. Во всяком случае, у нее было достаточно дел на Харли-стрит. Когда она приступила к работе, пансион был в запущенном состоянии. Она не только все привела в порядок, но и повела хозяйство более рационально и экономно. Приступив к своим обязанностям, она на следующий день вызвала к себе экономку. Проходя мимо ее комнаты, сиделки слышали их голоса. Голос Флоренс был тих и сдержан, в то время как экономка метала громы и молнии. Затем дверь с треском распахнулась, и она выскочила из комнаты. «Если вы недовольны тем, как я веду дела, я немедленно ухожу. Платите мне или не платите, но я не останусь там, где я не нужна», — кричала она у открытых дверей. «Очень хорошо», — сказала Флоренс тихо. «После обеда вы можете быть свободны. Я сама буду вести дела, пока не найду более честного человека, чем вы». Экономка так хлопнула дверью, что затряслись стены. Ее щеки пылали. Она ворвалась в свою комнату и через 2 часа убралась во свояси. Из длинной вереницы это был первый неприятный разговор. Служанки уходили одна за другой. Месяцем позже был уволен один из врачей. «Я не примирюсь с ленью и нечестностью», — говорила каждому Флоренс. Она не теряла самообладания, только глаза ее становились холодными, и губы вытягивались в прямую линию. Немногие могли взять над ней верх, когда она была уверена в своей правоте. Комитет учредителей пансиона, в ведении которого были средства для содержания пансиона, увидел в ней разительное отличие от прежней управляющей, которая всегда делала то, что скажет комитет. Флоренджи делала то, что считала правильным, игнорируя при этом решение комитета. Однажды к дому подъехала в карете леди, член комитета. Слуга поспешил открыть дверцу и помог ей выйти. Перья на ее шляпе слегка покачивались, когда она не спеша подошла к двери и без стука открыла ее. «Где миссис Флоренс?» — спросила она служанку, которая подошла к ней. «В подвале, мадам». Леди вопросительно подняла брови. «Мне кажется, вы не поняли вопроса». «Я спросила, где управляющая». «Я правильно вас поняла. Она в подвале, где хранится уголь». С этими словами служанка отступила назад. «Если вы хотите, я провожу вас туда». «Вздор!» — проворчала дама, подходя к подвалу и плотнее запахивая свое пальто. Затем, став на верхние ступеньки, она закричала. «Миссис Флоренс, что вы там делаете?» С фонарем в руке Флоренс осматривала кучу угля, разгребая его в стороны. Она была в своем черном платье, и ее было трудно различить в мерцающем свете фонаря. Не оглянувшись, она продолжала свою работу. «Мне не нравится продавец угла», — сказала она, не разгибаясь. «Можете убедиться, сколько мусора он нам привез. Я давно подозревала, что он нас обманывает, поэтому сама решила все проверить. Надо договориться с другим угольщиком». «Что мне на него смотреть?» — пожала плечами леди. «Я в этом ничего не понимаю. Лучше взгляните на мое новое платье. Я его испачкала на ваших ступеньках». Флоренс подошла к лестнице. «Посмотрите на мои руки», — ответила она, показывая ей черные ладошки. «Вы не можете мне помочь без риска испачкаться». Она задула лампу, и они медленно пошли по коридору. «Пока вы здесь, я хочу обсудить с вами некоторые вещи. Мне нужен лифт».
1: «Лифт? Зачем вам лифт?»
0: «Для того, чтобы поднимать пищу из кухни наверх. А то, пока ее донесут, она остывает».
1: «Мне не приходилось слышать ни о чем подобном».
0: «Вы еще услышите, мадам. Они будут установлены в каждой больнице».
1: «Это все?»
0: Тон посетительницы был очень холоден.
1: «Нет. Я знаю о том, что в комитете есть решение о том, что я должна принимать только женщин, принадлежащих к англиканской церкви».
0: «Да, конечно. Я хочу, чтобы вы и весь комитет знали, что я буду принимать и католиков, и евреев, и каждого, кто в этом будет нуждаться». И прежде чем посетительница нашла, что ей возразить, она ей очаровательно улыбнулась. «Позвольте, я вымою руки, а затем мы вместе пройдемся по пансиону, и вы увидите, что я предпринимаю для того, чтобы он стал достойным местом, таким, каким вы хотели его видеть».
2: Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Необходимость веры. Верите ли вы в Бога? Знаете ли Его? Есть ли связь между Ним и вашей душой? Можете ли вы довериться Ему во всем? Полагаетесь ли на Него, на Его Слово, на Его руку? Помните, что если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, то о преданности не может быть речи. Любая преданность имеет основанием личную веру в живого Бога. И это особенно важно в наше время, когда исповедание столь же широко, сколь и поверхностно. Недостаточно лишь сказать, что веришь. Сегодня такого слишком много знаний и исповедания уст. Легко сказать, что веришь, но какая польза, как замечает Иаков, если кто-то говорит, что имеет веру? Вера — это божественная реальность, а не какое-то человеческое усилие. Она основана на божественном откровении, а не на проявлении нашего разума. Она соединяет душу с живым Богом, будучи прочным звеном, которое ничто не может разорвать. Она возносит ввысь и несет вперед, что бы ни случилось. Падение и смятение, заблуждение и зло, холодность и безразличие, раздор и разделение, неудача и отход в сторону, спотыкание и непоследовательность — все это может быть, будучи способным поколебать уверенность. Но вера, неустрашимая и невозмутимая, держится за свой спокойный, неизменный путь. Она полагается исключительно на Бога и находит в нем свои ресурсы. Ничто не может поколебать верность Бога, и ничто не может поколебать уверенность сердца, которое верит Ему на слово. И помните, что вера — это просто верить Богу на слово, верить в то, что Он говорит, потому что это говорит Он. Как просто! Бог открыл Себя, и вера исходит из этого откровения. Бог сказал, и вера верит Его Слову.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

37-й псалом, псалом Давида, воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествует надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38, начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей.
Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Псалом 39, начальнику хора, псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения, и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды твоей я не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Псалом 40, начальнику хора, псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь,
сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, и не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: «Где Бог твой?» Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учения сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние. Как Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница,
и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге, похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снеденье, и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ свой, и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего. Когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною, если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Книга Судей – одна из самых интересных книг Библии. Она идет сразу после книги Иисуса Навина и описывает жизнь израильтян в Ханаане после смерти Иисуса Навина и перед тем, как Господь дал им царей. Книга Судей рассказывает о народе Божьем и его вождях, о блестящих победах и тяжелых поражениях сыновей.

сынов Израилевых. После того, как Иисус Навин завоевал обетованную землю, израильские племена пытались укрепить полученные ими в удел земли. Тогда у еврейского народа не было сильного централизованного управления, и они постоянно впадали в идолопоклонство. Грех, наказание, покаяние, избавление и опять грех. Такая цикличность весьма характерна для книги Судей. Теперь давайте посмотрим, какой пример и урок дает нам книга Судей. В последнем стихе последней главы, то есть 21 глава, 25 стих, находится ключ этой книги. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Эта мысль повторяется 4 раза. Если вы упустите этот стих, упустите важный урок этой книги. Интересно, здесь не говорится, что каждый делал то, что казалось несправедливым, но то, что казалось справедливым. Первый урок состоит в том, что там, где человек может делать все, что считает справедливым и правильным, воцаряется хаос. Эти люди не старались делать худое, но почему-то становилось все хуже. Как говорят, хотел как лучше, а получилось как всегда. В чем была проблема? Проблема была в том, что каждый делал так, как он считал справедливым и нужным, а не так, как Бог им говорил. Короче говоря, они не принимали всерьез Божьи заповеди, то, что Господь повелел им делать, когда они войдут в Ханаан. А что Господь им повелел? Об этом мы читаем во Второзаконии 7:2-3. «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». А что сделал Израиль? В книге Судей 1:27-34 читаем. «И Манассия не выгнал жителей Бесфана и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем также не изгнал хананеев, живущих в Газе. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди их и платили им дань. А Асир не изгнал жителей Ако, и Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бифанафа, и жил среди хананеев». Мы видим, что израильтяне выгнали не всех жителей Ханаана. Что Господь сказал им потом? Книга Судей 2:1-3. «И пришел ангел Господень и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю: я не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и богию будут для вас сетью». Теперь давайте подумаем, почему израильтяне не выгнали их оттуда. Что они не смогли? Нет, они не пытались этого сделать. Они не принимали всерьез ту опасность, которую хананеи могли из себя представить. Они изгнали всех могучих царей, но мелких, незначительных хананеев они не изгнали. Они думали: зачем выгонять этих людей? Что они могут нам сделать? Пусть себе живут здесь, платят нам налоги. Зачем нам уничтожать маленькую деревню? И это казалось им справедливым. Так они и поступили. Теперь давайте посмотрим, как начинается и как заканчивается эта книга. Книга Судей 1:1. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними? И сказал Господь: Иуда пойдет. Вот я предаю землю в руки его. После того израильтяне начали войну против хананских народов и начали их изгонять.
Но в конце книги Судей, в 19 и 20 главах, описывается не война израильтян с другими народами, а война между сынами Израилевыми и коленом Вениаминовым. Эта война произошла из-за позорной истории Левита и его наложницы. Книга Судей, глава 19. И это было, когда сыны Вениамина отказались раскаяться. Тогда вышли все сыны Израилевы и собрались все общество, как один человек, от Дана до Версавии, напали на сынов Вениамина, но потерпели поражение. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день, но опять потерпели поражение. В результате в обоих сражениях погибло около 40 тысяч израильтян. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там. «Выходить ли нам еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал, «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поразил Господь Вениамина сначала 25 100, а потом еще 25 000, обнажавших меч. Вот как закончилась эта братоубийственная война между сынами Израилевыми и сынами Вениамина. Дорогие друзья, как мы уже напоминали в 1 Коринфянам 10 главе, говорится, что все, что происходило с израильским народом, служит примером для нас. Поэтому давайте вспомним два места из книги Судей и сопоставим их. Книга Судей 1.1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю в руки его». Книга Судей, 20 глава. «И встали, и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь, «Иуда пойдет впереди». Итак, начинается война между сынами Израилевыми и народами Ханаана, а заканчивается войной между израильтянами. Если кто-нибудь скажет, а почему получилось так? Да потому что каждый делал то, что ему казалось правильным и справедливым. Второй урок заключается в том, что большинство христиан думает, что если кто-то говорит правду, то это есть воля Бога. Но это далеко не всегда так. Каждый человек имеет свою собственную правду. Наши человеческие правды нас разделяют. Истина только нас объединяет. Мы видели, как человеческая правда, человеческая справедливость привели к братоубийству. Это, как сказано в 1 Коринфянам 10 главе, для нас есть пример. Дорогие мои, мы должны знать, что правда и истина — это разные вещи. Правда произошла от древа познания добра и зла, а истина есть Христос Иисус. Каждый человек имеет свою правду, а истина есть Христос. Для христиан вопрос не в том, правы мы или нет. Чем больше мы пытаемся доказать, что мы правы и справедливы, тем больше мы оказываемся вне святая святых. Чем больше мы спорим и доказываем, что мы правы, тем больше мы страдаем. Почему между христианами возникает спор? Потому что каждый думает и делает то, что ему кажется правильным и справедливым. Всякий раз, когда между христианами возникает спор, христианская жизнь исчезает. Наше правильное «я» должно быть переломлено, потому что это завеса, ограждающая нас от присутствия Господа. Наши решения должны исходить не из нашего «я», то есть не из того, как нам кажется правильным и справедливым, потому что это исходит от древа познания добра и зла. А наши решения должны исходить из древа жизни,
то есть от истины и от присутствия Господа. Дорогие, как Господь дал израильтянам заповеди и нам дает новую заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Давайте возьмем пример с того, что происходило тогда с израильтянами, и будем бдительны, чтобы и у нас не было войны между братьями, и чтобы не было разделения.

Молиться? Некогда молиться. Для матери есть много дел. С утра до ночи суетиться, как будто Бог сам повелел. И сколько дал он ей забот, чтоб в мыслях отдых не пройдет. Везде поспеть стараюсь я, молиться некогда, друзья. Неделю всю трудись, трудись, с бельем, с обедами возись. И только ноченьку дождать, сказать молитву, да в кровать. Молиться? Мне молиться? Что вы? Послушайте, не может быть. Я, муж, отец, трудом тяжелым, обязан хлеб свой добывать. Чтоб жить могла моя семья, молиться некогда, друзья. А в воскресенье силы нет молиться, думать и читать. Спешишь увидеть белый свет, а на базаре что купить, продать. Сперва сюда, потом туда, а время мчится без следа. И напоследок, в конце дня, молиться некогда, друзья. Подобных оправданий ряд везде услышишь и поймешь, что их родил кромешный ад, что в них одна слепая ложь. Но вспомни, муж, жена, о том, что скажешь там, перед судом. Тебя охватит страх и дрожь, тогда молиться ты начнешь.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наш цикл, продолжаем изучение 19 главы книги Левит. В еврейской традиции эта глава носит название «Кдошим», что означает «будьте святы». Вот уже близко кульминационное провозглашение этой главы, центр, можно сказать, где говорится о любви к ближнему, как к самому себе. Но мы еще пока на 17 стихе, и я повторю то, о чем мы говорили в прошлый раз, напомню кратко. Мы только лишь первую часть 17 стиха с вами исследуем, а в целостности он звучит так. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Про обличение ближнего в следующий раз. Это обширная тема. Но мы именно в прошлый начали со слов «не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Не враждуй. Еврейское слово «сина», что в буквальном переводе все-таки означает ненависть. В синодальном сказано «не враждуй», но во многих других переводах «не ненавидь». Ну, как бы здесь двойное отрицание, поэтому не весьма, как бы не очень благозвучно звучало бы. Использовали слово «не враждуй», и с ним пришел некий другой оттенок. Но все-таки здесь говорится о ненависти, о том, что запрещено ненавидеть в сердце своем, недолюбливать. Я даю синонимы этого слова – гнушаться, питать отвращение, злиться, гневаться на человека. Мы в прошлый раз с вами говорили, что ненависть противоположная любви. Давайте определим понятие любви и ненависти. Прежде всего, термин «любовь». Очень важно осознать, что любовь в библейском контексте – это не просто состояние духа, как мы часто считаем, а это вполне реальная практика, то есть это ряд конкретных действий, которые совершаются нами в адрес тех, кто является нашим ближним. И еще раз повторю, не с чувств истинная любовь начинается. И когда мы говорим о любви, мы не говорим о том, что чувствую и не чувствую, мы говорим о том, что любовь – это действия, которые можно сформировать, ну, в четыре группы, скажем так. Помните, мы говорили, кого люблю, того прощаю, это первое. То есть, кого люблю, того прощаю, если он совершил проступок предо мной. Я прощаю того, кого люблю, и при этом сам способен признавать свои ошибки. То есть, любовь, она не мыслит зла, она не мстит, она не оставляет права вражды. Дальше мы говорили, что если люблю или кого люблю, тому уступаю. Как проверить, есть любовь или нет? То есть по любви мы поступаем или не по любви? Вот если мы способны уступить, отдать свое, даже ущемить себя в чем-то ради другого человека, это одно из проявлений любви. Кого люблю, тому уступаю. Третье, о чем мы говорили, кого люблю, тому сопереживаю. То есть несу за него ответственность, сопереживаю, это значит радуюсь, когда человек рад, а не раздражаюсь, когда другому хорошо, печалюсь, когда он в печали, а не равнодушен или, не дай Бог, не радуюсь, когда при этом твоему ближнему плохо. Я сострадаю, сопереживаю. Помните, как-то раз мы говорили о сострадании, что сострадание по факту направлено к тому, кто страдает. И истинное сострадание, оно не различает, прав человек или виноват в своем страдании. Я попробую объяснить, что это значит. Мы можем глядеть на человека свысока и говорить, мучаешься, ты сам виноват, твоя собственная жизнь тебя довела до этого. мне не жаль тебя. Но это как раз не сострадание, это не милосердие. Сопереживание, сострадание, оно направлено к тому, кто страдает по факту. Оно сопереживает с тем, кому плохо, независимо от того, прав этот человек или виноват. Даже если его грехи привели к страданию, сострадание сострадает. Вот это одно из проявлений любви. В жизни Иисуса Христа мы видим яркую картину такого сопереживания, сострадания, когда говорится о том, что Он, видя многих больных людей, исковерканных жизнью, и грехом, именно грех часто приводил людей к страданию, он, видя этих страдающих людей, сжалился над ними, написано, и исцелил всех. То есть сострадание, любовь Христова привела его на крест. И мы об этом сегодня еще будем говорить. И четвертое, о чем мы упоминали в прошлый раз, кого люблю, тому помогаю и того защищаю. Кого люблю, тому помогаю и того защищаю. Даже если не обязан я это делать совершенно. Но именно потому, что люблю, именно потому, что несу эту ответственность, стремлюсь жить по заповеди, продолжаю любить. Когда мы подойдем к самой заповеди «возлюбить ближнего», мы увидим некоторую разницу, потому что в Ветхом Завете написано «люби», а в Новом написано, или, по крайней мере, так переведено, «возлюби». «Возлюби» – оно как бы сначала. Но мы объясним, когда дойдем до этой точки, почему такая разница существует в переводе. Но все-таки мы говорим о том, что должно любить ближнего. Бог повелевает. И кого люблю, тому помогаю, того защищаю. И вот все эти четыре вида действий и поступков, по крайней мере, четыре, свидетельствует о моем отношении к ближнему. Есть любовь или нет? То есть прощаю ли я, как мы сказали? Уступаю ли я? Сопереживаю ли я? Помогаю ли? Защищаю ли я ближнего? Если нет, то это уже не любовь. Если чего-то одного не достает, то в недокомплекте любви не получается. И вот что очень важно знать про любовь. Опять же, мы будем развивать это проповеди, когда подойдем к самой заповеди конкретной, для возникновения, теперь очень важно это, для возникновения в нас любви, для формирования, для умножения, надо стараться проявлять по отношению к человеку эти качества. И тогда любовь будет возрастать в нашем сердце. Это недооцененный ход, который мы часто отвергаем и не понимаем. Мы уверены, что должно быть по-другому, от сердца к поступкам. Оно, конечно, так бывает, когда уже что-то сформировалось в сердце. Но все же, друзья мои, и мы с каждым разом об этом будем говоря, убеждаться, что так оно и есть. Процессы идут от поступков к сердцу. Где сокровище ваше, там что? И сердце ваше. И ни в коем случае не сказано наоборот, друзья мои. То есть, куда ты вкладываешь, что ты и любишь. И на самом деле, об этом можно спорить, только не здесь и не со мной. Я, конечно, шучу, спорить можно всегда, когда есть для этого подходящий, скажем, момент жизни, но это то, о чем мы говорим, оно проверено на деле, оно действительно работает. А что же такое ненависть? Ведь мы не о любви сейчас говорим, а о ненависти, не вражду, не ненавидь брата своего. Когда мы говорим о ненависти в сердце, речь также идет о некой конкретной практике, не только о переживаниях, которые никак себя не обнаруживают. Так что же такое ненависть? В прошлый раз мы сказали об этом, что ненависть, под ненавистью в библейском контексте понимается именно что? Отсутствие любви. То есть не жалею, не прощаю, не сопереживаю, не защищаю, не помогаю, не уступаю. Другими словами, если я не собираюсь простить человека за его проступок, хотя он, может быть, и ищет прощения, Или я не согласен уступать ему ни в чем, если я безразличен, или даже более того, раздражен его горем или радостью. Меня раздражает его хорошее настроение, его радость, его успех. И в душе порой бывает хочется, чтобы его улыбка сменилась на печальное выражение, а то уж слишком радуется. Если я не собираюсь помогать человеку и не стану защищать его, хотя бы мог бы помочь, если бы действительно любил, вот это и называется ненавистью. И мы вот этому слову ненависть приписываем, ну, нечто большее, какие-то большие характеристики, которые отделяют нас от этого слова. То есть как бы ненависть – это у кого-то. Ну, я ж не ненавижу, потому что это слово сегодня обрело несколько другой смысл. Но в библейском контексте изначальный смысл как раз в том, о чем мы говорим. По крайней мере, ветхозаветного слова «сина», то, что мы прочитали здесь. У ненависти много причин, друзья мои. И мы перечисляли некоторые, которые возбуждают, побуждают человека одного ненавидеть другого. Но то, на чем мы остановились, что бывает ненависть без причины. Одно из самых страшных явлений и серьезных преступлений, крайний вид ненависти, я его просто не люблю. Почему? Не знаю. Не люблю. Ненависть по причине, она объяснима. Психологически объяснимо. Когда я не люблю человека в силу того, что он сделал мне плохо, это запрещено Божьими заповедями тоже, но оно хотя бы, как я уже сказал, объяснимо по-человечески. Но вот под беспричинной ненавистью мы понимаем отсутствие любви в адрес человека. Я его не прощаю, ни в чем не уступаю. Не потому, что он мне сделал что-то плохое, а потому, что просто не хочу. Никто нам ничего плохого не сделал, не причинил ущерб, не обидел. И все же бывает так, что мы не в состоянии терпеть человека. Это порой возникает даже между ближними, иметь с ним дело, выслушивать его мнение. Одно его существование огорчает. Вот он зашел в комнату, ты с ним никогда не разговаривал, и зачем он здесь, непонятно, лучше бы его не было. Я думаю, что вы, конечно, никогда не испытывали этого состояния. У вас нет и никогда не было таких объектов. Это понятно, это там в Америке, в Новой Зеландии, еще говорят в Австралии. Христиане страдают этими недугами в наших церквах, что вы, что вы. Так вот, я вернусь к мысли. Когда создается такая атмосфера, что не любится, без причины, потом на этой основе всегда найдутся конкретные причины, из-за чего эту ненависть человек объясняет сам себе и прикрывает. Не так посмотрел, не так сказал. То есть вот такой порядок обратный по отношению любви. То есть сначала ненависть, а потом уже находятся причины этой ненависти. То есть сначала возникает вот это чувство, а потом человек начинает искать оправдание. Откуда это у нас, друзья? Действительно, ответ следует искать глубоко в душе человека. У каждого из нас есть некое самолюбие, которое таким современным словом, точнее, это, в общем-то, греческое слово, часто его используют в психологии, это слово звучит как эгоизм, эго человека, то есть ты центр всего, это ощущение себя центром мира, ощущение собственного достоинства, которое хочет видеть себя выше, чем другие, чувствует себя более особенным. И это легче всего достичь, когда кто-то рядом принижен. Ведь если кто-то опустился, можно без усилия ощутить себя выше. Удивительно, что человеку по своей плотской природе свойственно испытывать приятные чувства, когда он видит падение другого, того, кто не симпатичен ему. Помните, в притчах 24, 17 стих нас предупреждает слово. Смотрите, Дух Божий раскрывает в этих стихах психологию человека. «Не радуйся, написано, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». То есть радоваться, когда тому, кого ты недолюбливаешь, не любишь, свойственно человеку, когда плохо другому, подобному. Здесь такой аргумент дан: иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Когда ненависть поселяется в душе, она побуждает искать недостатки в другом человеке. И кто ищет, тот всегда найдет. И как мы говорили, за этим стоит особая любовь к себе, беспричинная ненависть – это как бы часть человеческой природы. Она следствие того, что люди – отдельные личности, и они единая масса, и поэтому трудно нам ее преодолеть. Отдельная личность осознает себя как личность именно тогда, когда она отгораживается от всех остальных. И чем больше вокруг, это эгоизм человека, чем больше вокруг тех, кто в глазах твоих меньше, тем больше того в тебе, что в глазах твоих больше. Хорошо сказал. Успели записать? Когда вокруг больше тех, кого ты ощущаешь ниже себя, чувство самодовольства, оно гораздо выше у человека. Именно поэтому неприязнь ко всему, что не я, вполне естественно для человека. И самый простой способ

Господи, что я не такой, как прочие люди. Я своими словами даю десятину, молюсь, пощусь, а потом смотрит краем глаза там мытарь, сборщик налогов, такой человек, который где-то предал свой народ, у оккупантов на службе находится, стоит в дверях храма, бьет себя в грудь и говорит: «Боже, помилуй меня грешного». А он посмотрел на него, фарисей, и сказал: «Благодарю тебя, что я не такой, и как этот мытарь». То есть написано, они оправдывали себя, считая других грешными людьми более, чем они. Но Бог оправдал мытаря, который каялся в своих грехах. Так вот, самый простой способ ощутить себя духовным через осуждение светских, ощутить себя христианином через нелюбовь к нехристианам, например. То есть, знаете, вот это же очень известная штука, да? Ощутить себя настоящим баптистом, не любя харизматов всей душой, лютой ненавистью их ненавижу, еще при этом цитировать Писание, да, слова Давидов. Православные не любят евангельских христиан. Тем самым, что, отделяя, значит, что, мы принадлежим какой церкви? Истинной, единственно возможной. Это самый простой способ, и при этом самый тупиковый. Гордость, высокомерие, самовлюбленность – это величайшая сила разделения, отчуждения, раздробления. Ненависть беспричинна, она никогда, то есть нет причины для ненависти, согласно Писанию, даже если мы находим много поводов для неприязни. Даже если мы видим эти поводы, мы не должны позволять ненависти быть в нашем сердце. Как исправить грех беспричинной ненависти? Вы знаете, в Библии часто используются противоположные понятия исправления беспричинной ненависти в ее противоположности – беспричинной любви. Что это значит? Беспричинная любовь – это когда я ближнего прощаю, когда я уступаю ему, когда я сопереживаю ему и помогаю, даже если я не обязан это делать. Тот, кто наполняет свое сердце любовью, ищет повода выразить свою любовь. Во времена пришествия Иисуса Христа, во времена второго храма, еврейский народ был занят изучением Торы, был занят исполнением заповедей. Он был занят совершением добрых дел. Так почему же храм был разрушен, если народ был так занят тем, что повелел Бог? Сами евреи в свое время ответили на это. Они сказали: из-за беспричинной ненависти. То есть из-за отсутствия любви. Откуда же могла взяться ненависть у людей, изучающих закон, исполняющих заповеди, делающих добрые дела? Как это ни парадоксально, но корень ненависти – в том, каким образом исполнялись заповеди и творились добрые дела. Вернее, в той категоричности и нетерпимости, которые сопровождали выполнение заповедей закона Божьего, как мы только что говорили о фарисее и мытаре. То есть не за отступление от каких-то конкретных заповедей, а за выхолащивание мотивации, внутреннего содержания их исполнения. Соблюдение заповеди теряет всякую ценность, друзья мои, если оно не сопровождается любовью к ближнему и к Богу. Апостол Павел так и скажет: любовь есть исполнение закона. Не любовь заменяет закон. Это не нечто абстрактное, любовь, как мы с вами говорим, это нечто понятное, но закон было возможно исполнить человеку, только мотивируясь любовью. Не какими-либо другими мотивами, которые были. Иисус именно в своих проповедях, он говорил, говоря, так скажем, он и учил, говоря еврейскими терминами, что иго небес должно предшествовать игу заповедей. Что это означает? Иными словами, что непосредственная встреча со Всевышним, любовь к Богу –

лежать в основе всякого религиозного рвения человека. Вы слышите? Не просто заповеди без любви, когда множество примеров мы говорили, один из них самый известный, когда мог человек давать милостыню и при этом не любить того, и презирать того, кому давал. Иоанн, 1 Иоанна, 2 глава, 9 стих, я прочту несколько важных слов. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Как нам важно не только сегодня, в день участия в вечере Господней, а вообще в жизни своей осознать, во свете мы или во тьме. И свет в данном случае – это не просвещение ума только лишь, знание каких-то библейских принципов, прослушанных проповедей, учений, богословских изысканий. Свет – это нечто большее, чем только лишь умственное согласие и знание. И кто говорит, что он во свете, но при этом ненавидит своего брата, он во тьме. Кто прослушал тысячи проповедей, имеет большущий христианский многолетний опыт, но при этом есть в ненависть его сердце. Не любит он людей, он во тьме на самом деле. 4:20, тот же Иоанн. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, важно исполнять заповеди, но их важно исполнять во имя Всевышнего, на его условиях. Итак, Писание запрещает нам ненавидеть ближнего в сердце, с другой стороны, оно повелевает нам любить ближнего ни за что. Ни за что-то. Принято как? Обычно мы любим за что-то. Мы любим за остроумие, кого-то за добродетель, кого-то за доброту, кого-то просто за наличие сбережений в банке, за красивые глаза. Но Писание, как мы будем разбирать, учит любить ближнего, как самого себя. А себя мы любим не за что, согласитесь. Уж кого-кого, а себя мы любим просто так. Вот так мы должны любить и других. Пробудить в своем сердце, я молю Бога, чтобы мы задумались об этом, пробудить в своем сердце любовь к брату во имя Иисуса Христа. Любовь беспричинную. И тогда смотришь, найдется и за что конкретно любить. Потому что очень много хорошего можно разглядеть в каждом человеке, если иметь цель увидеть это хорошее. Когда любишь, все начинает нравиться, правда? Ничего плохого не замечаешь. Но чтобы это осуществить, нам требуется много работы над собой. Апостол Павел скажет, если бы мы судили сами себя. Судить себя – это реальная оценка, самооценка. Это не оправдывать себя, это проверять свое сердце. И если такая самооценка удается, если мы научаемся судить себя, тогда весь мир начнет вырисовываться в положительном свете, и мы начнем замечать хорошее в других людях. Как же не остаться лишь только с лозунгами? Я буду читать некоторые тексты из Священного Писания, а мы будем размышлять о них молитвенно в своей душе. 1 Иоанна 3:18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Русское библейское общество так скорректировало. «Будем любить не только на словах, сходящих с языка, но докажем истинность своей любви на деле». Это трудно. Что же делать? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит удивительные слова. Мы читаем. Любовь долготерпит. Давайте проверим себя. Если вот этих качеств в нашей жизни не проявляется, значит, нет выбора любовь-не любовь. Есть любовь и ненависть. Смотрите, любовь
долготерпит, говорит апостол Павел. Он говорит здесь о способности сносить немощи других людей, терпеть другого, ближнего. А терпеть надо когда? Когда нетерпимо, правда? Когда все хорошо и быстро, и легко. Тогда все хорошо, быстро и легко. Но любовь, она воспитывается именно в том, когда не быстро и не очень хорошо, и нелегко. Поэтому долготерпит. Она милосердствует. То есть она проявляет милость на деле. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Любовь не бесчинствует. Обратите внимание, простые слова, но удивительные, удивительные утверждения. Что такое бесчинство? Поступать не по чину, да? То есть унижать другого, говорить какие-то оскорбительные слова, когда порочить другого. Дальше сказано, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. В данном контексте подразумевается, она не радуется неправедности, ошибкам, падениям человека, говоря, ну что ж, вот, получи, как я говорил или говорила, так и случилось с тобой. В следующий раз слушайся. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. То есть она не в глупости такой, как бы находится, верит, что неправде, но она способна довериться человеку, когда человек, может быть, делает попытки, говорит о своих желаниях и решениях. Любовь никогда не скажет, а, ты уже столько раз это говорил. Бывает так, мы же говорим, что толку от твоих слов? Ничего не делал никогда правильно или не делала. Сколько раз говорил, говорила, и одно и то же получается. А, не хочу. Но любовь доверяет, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, говорит апостол Павел, и заканчивает словами, а теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь больше. Итак, друзья мои, апостол Павел скажет, достигайте любви. И нам стоит начать вот этот нелегкий путь с подъемами и спадами. Я предлагаю, может быть, задуматься сегодня, а нет ли тех, или, может быть, были те, кого мы беспричинно ненавидели, или до сих пор ненавидим, или что-то в нашей душе пробудилось, когда в школе, в институте, на работе, знакомых, родственников, соседей, возможно, вспомним, может быть, вспомним, задумаемся и почувствуем стыд, сожаление. И тогда, может быть, мы постараемся заменить эту неприязнь благосклонностью. И сделаем попытку найти что-то конкретное, хотя бы одно, оно есть в каждом человеке, за что можно любить. И тогда, имея такой настрой, мы увидим, что достоинства каждого начнут проявляться. Ведь они есть в каждом человеке, на них только нужно обратить внимание. И мы научимся сострадать, как мы говорили, прощать, ощущать боль другого человека даже больше, чем свою. А с другой стороны, радоваться радостью другого, как своей собственной. Римлянам 5 глава, 6 по 12 стих. Писание говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И свойство божественности – беспричинная любовь. 6 стих. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, противниками Богу, враждующие с Богом, ненавидящие в поступках своих Бога. Но апостол говорит, Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за грешников, когда мы были еще грешниками, нечестивыми, не ищущими, не стремящимися, не желающими. Но мы часто говорим, Бог что-то видел во мне такое, что нашел меня и спас. Что же Он видел? Что нет причин, по которым тебя можно любить. Поэтому Он беспричинно полюбил тебя. Он способен это сделать. «Посему тем более, — говорит апостол, — ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». За что Богу великая благодарность. Аминь.

во имя Господа. Стоит он, весь окованный в железо. Посмейте руку на него поднять. Нет, победить такого бесполезно. Израиль, слышишь, кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сразиться хочет? Для битвы выходите, я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет, но выйти не решился никто. И снова слышен голос Голиафа. Найдется ли среди мужчин смельчак? Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Где храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье войдет сейчас в любого, а Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен. Победа у него почти в руках. Давид выходит, белокур и строен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом. Он никогда оружие не держал. Остановить пытается. Куда ты? Но не боится юная душа. Пойду, сражусь. Как можно это слушать? О, пусть филистимлянин замолчит. Господь спасет мою от смерти душу. От вражьего копья он защитит. Давид взял посох в руку, наклонился, и 5 камней, поднявшись из ручья, он в сумку положил и помолился. Он вышел на сражение. Вот я. И губы Голиаф скривил с презрением. Как на собаку с палкой ты идешь. Убью. А тело полевому зверю. Иди ко мне, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи. Не отступил он в ужасе назад. Напротив, юноша, расправив плечи, и смело посмотрел врагу в глаза. «Я не боюсь, Господь стоит за мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди, не повернусь к тебе спиною, но голову сниму я с твоих плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью стоит. Есть Бог в Израиле, война Господня. Моей рукой Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает». И Голиаф от гнева задрожал. Что о себе юнец воображает? Давид не шел навстречу, а бежал. Из сумки взявши камень, он бросил метко. Победа будет, был уверен он. Одним, единственным ударом смертным филистимлянин гордый был сражен. Упал лицом на землю сильный воин, и щит не спас, и стороне копье. Давид, победа! Белокур и строен. Стоял он в поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражения, Давид! Я не умею так вступать в сражение. Но Слово Божье сердцу говорит: не бойся никакого Голиафа. Когда к тебе приходит сатана, ты голову не опускай от страха. И знай, что ты на поле не одна. Тебе принадлежит победа. Ты к сатане не повернись спиной. Пусть убегает он, от страха бледен. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь. Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. С тобою тот, кто всей вселенной правит. А Голиаф огромен упадет. Как будто золотом на сердце пишет слова звучащие неравный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только за тобой. Аминь.

свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Последние два тысячелетия еврейской истории наполнены леденящими душу рассказами о зверствах, которые творились над еврейским народом, так называемыми христианами и другими ненавистниками евреев. Это началось с официальным принятием христианства, когда учение Христа стало укореняться и распространяться среди языческих народов. До этого народы не имели никаких монотеистических концепций, не имели они и представления о том, кто такой Бог Израиля и его Мессия. В Новом Завете в книге Деяний святых апостолов в главе 10-11 мы читаем, что Иешуа посредством видения велел Симону Петру идти в Кесарию и проповедовать Евангелие язычникам. Петру было нелегко поверить, что он понял Господа правильно и что такова действительно воля Божья. Он не мог и помыслить о том, чтобы войти в дом язычника, да еще римлянина, и принимать вместе с ними пищу. Позже остальные апостолы сурово упрекали его за то, что он осмелился принести Божью благую весть о спасении необрезанным язычникам. Насколько же все изменилось в наши дни, когда христиане не евреи удивляются каждому еврею, нашедшему свой путь к Мессии. Роковой исторической ошибкой еврейского народа было то, что мы пытались как бы монополизировать Бога, думая, что Он принадлежит только нам. Позже многие неевреи повторили ту же ошибку, когда они своей верой принимали Мессию Израиля, но пытались осознанно или неосознанно отделить нас от Него и лишить Иешуа принадлежности к еврейству. Поступая так, неевреи помогали усугубить раскол, возникший уже на ранней стадии между раввинским и мессианским иудаизмом. Кроме того, многие из язычников и идолопоклонников приняли лишь внешние ритуалы того, что они считали новой религией, часто встраивая христианство в свои прежние языческие ритуалы, что привело к весьма странному результату. Например, почитание святых в римско-католической церкви – ничто иное, как почитание древнегреческих и древнеримских языческих богов, прикрытых христианскими одеяниями. Так, римская богиня Венера стала Девой Марией. Другие языческие боги стали апостолами, святыми, ангелами и покровителями. Их статуи были помещены в соборы, чтобы им могли поклоняться неграмотные толпы, поощряемые к тому священниками и епископами. Каждому так называемому святому был выделен особый день в церковном календаре, и этот день отмечала вся церковь. Подобным же образом возникли традиции, связанные с Рождеством и Пасхой. Они почти не имеют под собой основы в Священном Писании. Отношение некоторых отцов к церкви к евреям было возмутительным. Они называли евреев детьми сатаны, христоубийцами, ненавистниками всего доброго. Священники призывали к массовым убийствам евреев, чтобы умилостивить разгневанного Бога и умиротворить святых, выражения, заимствованные из обихода язычников. Понятно, что при таких обстоятельствах и в такой атмосфере христианство стремилось как можно скорее отделиться от иудаизма. Неудивительно и то, что стремление было взаимным. Так прошло более 15 веков ненависти христиан к евреям. Даже реформация, произошедшая в XIX веке, не привела к существенному улучшению ситуации. Имена великих реформаторов, включая Мартина Лютера, в еврейском обществе ассоциировались с грубыми антисемитскими высказываниями этих христианских лидеров. Многие из протестантских церквей унаследовали от католиков враждебное отношение к евреям. Правда, протестанты всегда утверждали, что в вопросах теологии для них единственным авторитетом является Библия,
и очистили христианство от многих чужеродных его сути примесей. Тем не менее, протестанты все же старались держаться подальше от евреев, так как, подобно своим предшественникам-католикам, верили, что Бог оставил свой древний народ и избрал вместо него другой, христианскую церковь. Эта известная ересь под названием «теология замещения» провозглашает, что после заключения Нового Завета с Иисусом Христом церковь унаследовала все благословения, обещанные евреям в Танахе, так как она верна Господу и повинуется Ему, а на долю непокорных евреев выпали одни лишь проклятия закона. Даже некоторые из тех христиан, кто понимал Божью истину так, как она изложена в Писании, не хотели признать, что евреи остаются избранным Божьим народом, хотя бы потому, что Бог обещал быть верным своему древнему завету с патриархами Израиля. Эти христиане были достаточно честны, чтобы признать, что когда-то в будущем евреев все же ожидает славная судьба, и они будут играть важную роль в Царстве Господнем, но только в том случае и тогда, когда все обратятся в христианство. Без сомнения, во всех этих ложных учениях много высокомерия и предрассудков со стороны неевреев-христиан, которые считают себя более праведными, более верными и более послушными Богу, чем заблудшие евреи. Понятно, что это чувство превосходства не находит никаких оснований ни в Библии, ни в исторической реальности. Кстати, для примера вспомню Тануса, молодого араба-католика, с которым я познакомился в Яффе. Разговоры, которые мы с ним вели, могли бы показаться смешными, если бы это не было так печально. Однажды я был у него дома. Все стены были увешаны «священными» в кавычках изображениями Мадонны с ребенком Иисусом на руках, святого Георгия, сражающегося с драконом. Висела здесь и репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и серебряное распятие изображения Христа на кресте. Я не мог не вспомнить религиозных евреев, завешивающих стены портретами раввинов и еврейских святых. Под подушкой в своей постели Танус держал маленький крест, как амулет против сглаза, и на счастье, точно так же, как суеверные евреи держат амулеты в своих домах. На полке в комнате лежал пыльный Новый Завет, явно редко открываемый. Когда я заговорил с ним о Мессии, Танус упорно настаивал, что евреи должны обратиться в христианство, чтобы спастись. Я спросил его, что конкретно он понимает под терминами «обратиться в христианство» и «спасение». Ведь люди могут использовать одни и те же слова, вкладывая в них совершенно различный смысл. Так что я хотел удостовериться, что мы правильно понимаем друг друга. Для него слова «обратиться» и «спастись» были синонимами. Оба термина означали присоединиться к римско-католической церкви. Другими словами, стать хорошим католиком, принять крещение от священника, регулярно посещать церковные мессы и участвовать во всех католических ритуалах. Вы действительно думаете, что еврей должен стать христианином, чтобы спастись? Спросил я. Ведь Иешуа был евреем, не так ли? Можете ли вы, Танус, объяснить мне, почему еврей должен сменить свою религию и обратиться, чтобы принять своего еврейского мессию? Да, Иисус Христос действительно родился евреем, согласился он. Но он стал христианином, когда его крестили в реке Иордан. Скажите, а что это за крест висит у вас на шее? Почему вы его носите? Глупый вопрос. Я христианин, а крест – символ моей религии. А вы знаете, что если человек носит крест на своей шее только как украшение,
Вместо того, чтобы ежедневно нести его по жизни, распиная собственные плотские желания и похоть, как велел Иисус, то крест принесет ему смерть, а не жизнь. Боже упаси! Танус торопливо сотворил крестное знамение по католическому обычаю. Я просто ношу крест, как носили его мои родители, как носит мой священник. Все христиане носят крест, не особенно размышляя над этим. И вообще, почему это вы, евреи, заинтересовались нашим христианским крестом? Этот вопрос, Танус, мне задают и многие евреи. Они тоже не могут понять, почему я, еврей, верю в Иешуа, человека, который был распят на кресте и умер позорной смертью. И они были бы правы, если бы Иешуа так и остался в могиле. Но вы помните, что случилось на третий день? Конечно, он воскрес из мертвых, словно хвастаясь своими знаниями, ответил Танус. «И что это значит для вас?» – спросил я. «Уверены ли вы, что вам обеспечена вечная жизнь, поскольку у вас живет Иешуа, восставший из мертвых? Вы действительно пережили новое рождение?» «Конечно. Меня же крестили в церкви». «Нет, Танус. Я спрашиваю, родились ли вы заново или нет». Верите ли, что смерть и воскресение Иешуа – ваши собственные смерть и воскресение, и что лишь Он один, не церковь, не священник и даже не сам Папа Римский, может спасти вас и даровать полное прощение грехов? Танус явно испытывал замешательство и смущение. Он не мог понять, чем являются сказанные мною слова – чистой ересью или истиной живого Бога. Наш священник никогда не говорил с нами об этом, наконец признался он. Мы в такое не верим. В такое верят муджадегины, по-арабски «зановорожденные». Возможно, так вас учит церковь, но что об этом говорит Бог? Вы когда-нибудь читали Новый Завет? Спросил я. «Нет, священник не позволяет нам самим читать Новый Завет. Он говорит, что религия – дело богословов, и что только тот, кто учился в богословской семинарии, может правильно понимать Евангелие. Каждое воскресенье он объясняет нам, что там написано, и даже читает нам отрывки из Нового Завета на латыни». «Так вы, наверное, очень хорошо знаете латынь? Вы понимаете, что читает священник?» «Ну, сказать по правде, нет. Видите ли, я не такой уж религиозный человек. Я хожу на мессы только по праздникам, а с тех пор, как похоронил мать, не бываю на мессах даже на Рождество и Пасху. Я не очень-то религиозен. Я простой, обыкновенный человек». «Вы хотите сказать, что даже по своим собственным меркам вы не на высоте? В таком случае, как вы можете быть уверены, куда попадете после смерти?» «Этого никто не может знать», – задумчиво сказал Танус. «Если человек ведет праведную жизнь, ежедневно молится, если он крещен и регулярно посещает мессы, то у него есть шансы попасть на небо. И, может быть, церковь даже канонизирует его как святого через много лет после его смерти». А если он дурной человек, то наверняка попадет в ад. Ну, а если он и не праведник, и не злодей, то наверняка попадет в чистилище. Католики верят, хотя нигде в Писании об этом не сказано, что существует чистилище, особое место временного пребывания, где души умерших очищаются, пока не станут достойными рая. «А вы знаете, Танус, что говорится в Новом Завете о новом рождении?» Танус не знал, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы объяснить ему благую весть о Господнем спасении через Иешуа, Мессию. Как это ни грустно, но предрассудки, упрямство и укоренившиеся психологические барьеры помешали ему отдать свою жизнь Иешуа, и принять его в качестве господина своей жизни.
могу только соболезновать ему. Ведь такая живая взаимосвязь с Богом могла бы устранить немало проблем в его жизни. Оказалось, что номинальному христианину не менее трудно, чем еврею, войти в Царство Небесное. Оба должны сперва всем сердцем принять господство Иешуа над собой и его власть над своей жизнью. В одном из полетов за границу моими соседями оказались израильский бизнесмен и францианский монах, облаченный в толстую коричневую рясу. Я так хорошо помню этот случай, потому что из любви к моему народу и повинуясь Писанию, которое учит проповедовать Евангелие, во-первых, Иудею, я заговорил с израильтянином и рассказал ему о Мессии. Мне почему-то показалось, что монах не был заново рожденным верующим, так как израильтянин весьма заинтересовался моими словами. Я решил наглядно продемонстрировать ему, что недостаточно быть формальным христианином, чтобы попасть в Царство Небесное. Я повернулся к монаху, с которым уже познакомился до этого, и спросил его: «Сэр, вы уверены, что после смерти попадете на небо?» Он ответил почти как Танус: «Очень надеюсь». Тогда я спросил: «Предположим, вы стоите у небесных врат, и Господь спрашивает, почему вы думаете, что можете войти? Что бы вы ответили ему?» Ответ монаха был типичным: «Я как мог старался быть хорошим». «Тогда зачем же Иешуа принес себя в жертву, если вам достаточно быть хорошим, чтобы попасть в его царствие?» – озадачил я его. Как и Танус, он, по-видимому, никогда не задавался этим вопросом. Я открыл Писание и попросил его прочесть следующие строки: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я особо указал на 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Монах был поставлен в тупик, словно впервые в жизни открыл для себя эти строки. Я использовал эту возможность, чтобы показать ему еще кое-что из Писания, например, вот это место: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во

основана только на Танахе, и что тот, кто этого не понимает, не знает ни Иешуа, ни Нового Завета. Монах, хотя я о нем даже не упоминал, невольно служил при этом живой иллюстрацией к моим словам. Перед лицом грубого антисемитизма, то скрытого, то явного, наличие христиан, разделяющих идеи библейского сионизма, словно освежающий ветерок в раскаленной пустыне. Я уже упоминал в своей книге мессианских неевреев, христиан, любящих Израиль всем сердцем и постоянно молящихся за мир и процветание Израиля и Иерусалима. Они торжественно признали тот факт, что они ничем не лучше, ничем не выше любого другого грешника в мире, будь то еврей или не еврей, и приняли слова апостола Павла, сказавшего об этом. «Вам, говорю, язычникам, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Есть еще и такое совершенно ясное место. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивших стоявшую посреди преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:11-14-19-20. В среде этих мессианских неевреев, которые по-настоящему поняли смысл Нового Завета, можно встретить беззаветную преданность делу Израиля. Многие из них часто бывают в Израиле. Для развития страны они жертвуют деньги, время и силы. Они посылают своих детей работать добровольцами в кибуцах, больницах, домах престарелых и даже служить в израильской армии. И они служат Израилю, живя в своих странах и являясь очень эффективным произраильском лобби, выступающим в поддержку идеи сионизма. Например, многие из них оказывали давление на правительство бывшего Советского Союза, чтобы оно выпустило еврейских отказников и узников. Многие люди обязаны им своей свободой и выездом в Израиль. Группы таких сионистов-христиан не во всем согласны между собой. Между ними идут споры и ключевых проблем.

проблемах, но все они едины в безоговорочной поддержке права Израиля на существование в своих границах, и все они верят, что обетования, данные Богом своему древнему народу, действительны и в наши дни. Все вместе они активно протестуют против разного рода международных резолюций, осуждающих Израиль. Но многие религиозные вожди Израиля не одобряют деятельность сионистов-христиан и поддержку, которую они оказывают еврейскому государству. Противники этих христиан либо сами антисемисты, либо подозревают сионистов-христиан в каких-то тайных мотивах и миссионерских намерениях. Так или иначе, но некоторые из ключевых постов в правительстве заняты людьми, которые изо всех сил стараются препятствовать деятельности сионистов-христиан. Они отказывают мессианским верующим в праве въезда в Израиль и не продлевают визы тем, кто уже находится в стране. В общем, они стараются осложнить жизнь мессиан в Израиле. Печально. Но, поступая так, лидеры правительства рубят сук, на котором сидят. Всем известно, что у изолированного Израиля в мире немного союзников и защитников, которые бы так любили и поддерживали нашу страну, как сионисты-христиане. Я уверен, что если бы израильский премьер-министр знал, как наши миграционные службы обращаются с этими людьми, он бы направил внутреннюю политику Израиля на укрепление и развитие связей с этими союзниками. Всем сердцем верю, что близок день, когда буквально исполнится пророчество Исаии относительно сионистов-христиан. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря обратится к Тебе». Достояние народов придет к тебе. Принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся, и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Исаия 60, 3, 5, 6, 10, 14.

Посмотрите на жизнь нашу. Зачастую мы лицемерим, рисуемся друг перед другом, какие мы хорошие, добрые, честные, а потом приходит старость, какими мы становимся. Добрый человек, который свое добро делал не на показ и грехи свои мог видеть и исправлять, он и в старости добром сияет. К нему хочется подойти и сказать: «Папа, мама, дайте совет, помогите». А злой, недобрый человек, даже если грамотный был, даже если все хвалили его, даже превозносили, становится просто невыносимым. В старости все вскрывается, все выходит наружу. Завистливый был, зависть откроется, ведь старые говорят, как малый. Как ребенок не может все скрыть, родителям все видно, так и старый ничего не скроет. Жадный будет жадным, обидчивый будет обидчивым, ничто не скроешь. И жизнь, и твоя, и детей становится невыносимой. Хочет сын или дочь тебя досмотреть, но тяжело им. Приходят и говорят: «Пастор, невыносимо с таким человеком быть. Что с ним стало?» А ничего не стало. Просто открылось все, какая жизнь была. Лицемерие ушло. Бог дает тебе возможность. Посмотри на себя. Никого не мучай вокруг себя. Ведь в старости исправиться уже поздно. Уже не согнешь, тебя уже не выправишь. Пока молодой, спеши увидеть в себе грехи свои и пороки. Узнай себя по-настоящему. Спеши, друг.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

А чудо есть. Со мной произошло такое чудо. Меня Господь по имени назвал, сошедшую с небес святую мудрость взамен земной, душевной даровал. И золотой строкой, рукой пронзенной, Он в книгу жизни записал меня и дал мне право быть освобожденной от судного над всей планетой дня. Я избрана Его благоволением не потому, что лучше многих я, а потому, что встала на колени, услышав весть благую для себя. Дана мне превосходная дорога не потому, что заслужила я, а потому, что пред страдальцем Богом склонилась воля гордая моя. Обещано мне вечное блаженство не за мои хорошие дела, за то, что дар великого священства в смирении сердечном приняла. Мой путь тернистый, но такой прекрасный, ведь неразлучно Иисус со мной. Любая скорбь, болезни и опасность сникают под пронзенной рукой. Я каждый день испытываю радость в омытом сердце вечный, Божий мир. Мне на земле уже дана награда познание того, кто сердцу мил. Со мной произошло такое чудо, меня великий Бог удочерил. Примите весть благую сердцем, люди, чтоб каждый так из вас заговорил. Из царства тьмы пройдете в царство света, но недовольно ли жить в стране теней? Господь любви, Бог Нового Завета, вас ожидает, как отец детей. Порою слышу, нет чудес на свете, и хочется воскликнуть: не правы, прислушайтесь, всмотритесь и поверьте, и все, не разменетесь с чудом вы.

свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Псалом 96, 11, 12.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Несколько лет тому назад в США все газеты страны писали о человеке, совершившем нечто необычное. Он пересек всю страну пешком, покрыв расстояние от Нью-Йорка до Калифорнии. Это примерно 5000 километров. Когда он достиг Калифорнии, журналисты расспрашивали его о путешествии. Они спросили, приходилось ли ему думать, что он не дойдет до цели. «Много раз», — ответил он. Они заинтересовались, что именно могло остановить его и заставить прекратить путешествие. И он рассказал, это не было напряженное движение в городах. Это не были громкие сигналы и скрипящие тормоза такси и грузовиков. Это не были бесконечные долины и горы, которым, казалось, конца не будет. Не могли остановить меня покрытые снегом скалистые горы и палящее солнце пустыни. Но непрестанно, снова и снова, меня раздражал песок в моих туфлях. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о песке, который попадает и в нашу обувь. Конечно же, я не имею в виду песок, гальку или землю в буквальном смысле, попадающий порой к нам в туфли. Я хочу поговорить о другом виде песка, который раздражает не меньше, чем настоящий, действие которого в конечном счете еще разрушительнее. Этот песок я назову песком критичности. Критичность можно сравнить с песком, попадающим в нашу обувь, натирающим, постоянно раздражающим и постоянно беспокоящим. Я убежден, что песок критичности причиняет больше ущерб семьям и брачным союзам, чем любой другой фактор. Это одна из основных причин поражений в семейной жизни, потому что очень часто продолжительное время он остается незамеченным. И вдруг, внезапно, ты обнаруживаешь, что твой муж или твоя жена совершенно незнакомый для тебя человек. Когда я говорю о неудачах в семейной жизни, я имею в виду не только браки, заканчивающиеся разводом, но многие браки далеки от того, чем они должны быть, согласно намерениям Божьим. Соответствует ли твой брак тем представлениям о нем, какие были у тебя в самом начале? Соответствует ли твой брак Божьим стандартам? Если нет, то может быть причина в песке в твоих туфлях или в туфлях твоего супруга или супруги. Возможно, причина в песке критичности. Итак, давайте рассмотрим проблему критичности с разных точек зрения. Вначале рассмотрим ее в взаимоотношениях детей и родителей. Это очень важно, потому что этот тип отношений, отношения между детьми и родителями, определяют, какими в будущем будут взаимоотношения между супругами, когда ребенок станет взрослым. И это потому, что осложнение, возникшее в детстве, позже усиливается в браке. Рождается младенец. Он бьет ножками, машет руками, кричит, требует внимания. Вскоре маленький человек начинает учиться говорить. И наиболее часто ребенок повторяет такие слова. «Мама, посмотри! Посмотри, мама! Папа, смотри, это кролик, я сам его нарисовал! Тебе нравится, папа?» Эти типичные для ребенка слова выражают одну из самых глубоких нужд человеческого сердца. Нужду в одобрении других людей, нужду в признании. Будь это трехлетний ребенок или подросток, мотивы их одинаковы. Они хотят признания и одобрения со стороны других, и особенно от членов своей же семьи. Я уже слышу, как родители рассказывают свою печальную и грустную историю. Парень, 17 лет, говорит родителям, «Я вас терпеть не могу. Я вас больше видеть не хочу». И в этот момент он действительно не хочет их больше видеть. Подавленные родители спрашивают себя: «Что случилось? Что мы сделали не так? В чем наша ошибка? Мы так старались дать ему наилучшее из возможного. В чем же дело?» Дорогие друзья, разве это не печально? В чем же их ошибка? Наверное, это песок в туфлях. Парню просто надоело постоянное трение, неутихающая критичность. Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько по-разному мы относимся к гостям и к своим собственным детям? Хотя мы говорим о детях как о дарах от Бога, вошедших в нашу семью, но мы обращаемся с ними совсем по-другому. Например, что происходит, когда наш гость проливает кофе на пол? «О, ничего, не беспокойтесь!» И с улыбкой мы начинаем вытирать лужу. «Да ничего, ничего, это старый коврик. Кстати, от кофе не остается пятен. Это могло бы с любым случиться. Со мной тоже такое иногда бывает». Думаю, что вам знакома ситуация. Ну а что происходит, когда Ванюша на своих нетвердых ногах входит в кухню и... «Ой, разбился!» А что именно происходит? Ребенку прочитывается лекция, и внимание заостряется на трех пунктах. Первый пункт касается его прошлого, второй – его характера, и третий – его перспектив на будущее. Звучит это приблизительно так. «Каждый раз одно и то же. Ты ни к чему не можешь прикоснуться, не уронив на пол. Какой ты неуклюжий. Ничего не можешь сделать как следует. Сколько раз я должна напоминать тебе? И что такой слон в школе будет делать?» Лекция продолжается. «Я вас терпеть не могу», — говорит подросток отцу и матери. «Что они сделали? В чем их ошибка?» Они ошиблись в том, что не осознали одну из самых глубоких нужд сердца. Ими не были выражены признание, одобрение и благодарность. Со временем ребенок вырастет и вступит в брак. И он надеется, что в браке эта глубокая подсознательная нужда в одобрении будет удовлетворена. Все свои надежды на счастье в будущем, в своих мечтах, девушка возлагает на мужа. И большая часть их заключается в нужде быть любимой, в нужде услышать одобрение, в нужде почувствовать благодарность. Она надеется, что если этого не было в родительском доме, она найдет признание и одобрение в браке. Но дети подрастают, и потихоньку семья начинает распадаться. Глуп тот человек, который думает, что брачное свидетельство дает право выискивать недостатки. Да, жены, вы можете добиваться того, чтобы ваши мужья вытирали ноги перед тем, как войти в дом. Например, вы можете сказать следующее. «Снова следы на полу? Я целый день занималась уборкой. Разве так трудно запомнить, что нужно вытирать ноги? Ты всегда приводишь комнату в беспорядок». Да, наконец, вы можете выдрессировать его и будете думать, что добились своего. И на самом деле вы добились. Но вы не сознаете, что в стократном размере получите свое обратно. Вы даже не будете знать, откуда это все берется. И в один из дней вы спросите: «Как он смел так поступить? Что я сделала? В чем я ошиблась? Я так старалась быть хорошей женой. Я всегда была верной». Да, на самом деле, на протяжении 25 лет вы с неизменной верностью указывали пальцем на каждый недостаток вашего мужа. У него в туфлях достаточно песка, чтобы наполнить целый грузовик. Но, безусловно, это же самое касается и мужей, постоянно критикующих своих жен. Друзья, позвольте мне дать вам хороший практический совет, как избежать крайностей в критике. Это совет, которому мы с моей женой Кристин стараемся верно следовать с тех пор, как он был дан нам, близким другом, до нашей свадьбы. Наш друг посоветовал нам избегать слов «никогда» и «всегда». Откажитесь от этих слов в разговоре с женой или с мужем, или с детьми. Ты никогда не убираешь за собой. Ты всегда поздно приходишь с работой. Ты никогда не готовишь пищу вовремя. Ты всегда забываешь делать уроки. Вы понимаете, что я имею в виду? Избегайте этих слов, и у вас не будет песка в туфлях. Но достаточно ли просто избегать критичности? Согласно Библии, этого недостаточно, и мы скоро увидим это. Библия говорит, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Типично ли это для ваших взаимоотношений с женой, с мужем, с детьми? Ищете ли вы добра, или же выискиваете недостатки? О, какими могли бы стать наши семьи, если бы в них было больше места любви и прощению, если бы в них видели добрые, а не недостатки друг друга. Один счастливый муж выразился так. «Ты проникла в мою душу и нашла там доброту, которой раньше никто не видел». А как часто случается противоположное? Мужья и жены проникают в души своих супругов и находят там плохое, которого никто другой не видел. Но ведь ни с кем другим ты не обращаешься так. Ты не занимаешься постоянной критикой своих друзей. Иначе у тебя не было бы друзей. Однако наиболее близкие тебе люди почему-то становятся объектом наиболее суровой критики. Мы должны изменить свое поведение. Мы должны освободиться от этой плохой привычки, прежде чем она и нас погубит, и тех, которых мы любим. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел много говорит о языке и о его роли в нашей жизни. Очень многие неудачи христианской жизни обусловлены неумением владеть своим языком. В 29 стихе дан хороший совет. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Читая эту последнюю часть 4 главы послания к Ефесянам, вы заметите, что Павел вновь и вновь прибегает к определенному методу изложения. Во-первых, он дает отрицательное повеление, затем положительный совет и, наконец, указывает на причину. Вот отрицательное повеление, что мы не должны делать. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Это ссылка на критику или любые другие слова, подавляющие дух человека. Затем положительный совет, что мы должны делать вместо критики. «А только доброе для назидания вере». Нам следует проявлять чувствительность к нуждам человека, с которым мы разговариваем, и убедиться, что сказанное нами помогает ему и назидает его. И, наконец, причина для такого совета. Дабы оно, то есть сказанное, доставляло благодать слушающим. Наш язык должен быть средством для передачи и выражения благодати. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Дорогой друг, распространяешь ли ты благодать на окружающих? Дома, на работе, в церкви? Конечно же, это не значит, что нам не следует исправлять своих детей, или что мы должны просто игнорировать все недостатки мужа или жены. Я здесь говорю о постоянной критичности, которая постепенно разъедает отношения, раздражает людей, словно песок в туфлях. Апостол Павел дает нам и другой очень полезный совет в своем послании к Галатам, помогающий нам понять дух, в котором нам следует исправлять других, когда такое исправление необходимо. Павел пишет, «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Итак, мы видим, что ключ к сердцу человека – кротость. А также речь идет о том, чтобы носить бремена друг друга. Так поступал Иисус Христос. Вместо того, чтобы указать нам на наши недостатки, Иисус взял их на Себя, вознес на крест бремя нашей вины и принял наказание за наши грехи. Иисус Христос принимает самого падшего грешника, если он придет к Нему и попросит о прощении и спасении. Такой дух благорасположения полностью изменяет людей. Христос – друг грешников. Он не выискивает недостатки грешников, а изменяет их сердца. Друзья, если бы мы только могли усвоить и запомнить, что любовь покрывает множество грехов, точно так же, как наши грехи покрыты любовью Христа. Давайте зададимся целью научиться ради Христа принимать других. Тогда мы сможем увидеть, как улучшится общение в наших семьях и в наших церквах. Ведь в этом воля Божья для каждого из нас. Я до сих пор помню, как моя мама незадолго до ее смерти сказала мне: «Джон, помни, что самое главное в жизни – это хорошие взаимоотношения между людьми. От них зависят наши отношения с Богом». Это слова от женщины, которая никогда не прибегала к неуместной критике и всегда имела нечто хорошее и ободряющее сказать каждому, кто с ней соприкасался. Это мое самое большое желание – жить согласно этому совету моей мамы. Да поможет Господь каждому из нас жить так, чтобы мы больше не сыпали песку в чужие туфли.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Слово Божие говорит, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. Слово «оскорбляйте» означает огорчать, вызывать недовольство и носит в себе также смысл обиды и причинения кому-то скорби. Мы можем огорчать наших родителей, пастора, супругу, супруга или друг друга. Так что же оскорбляет Духа Святого? Из контекста данного отрывка это гнилое слово из уст ваших. Бог учит нас, чтобы из наших уст исходило только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушателям. Наши слова должны быть ободряющими, помогающими, полезными. Мы можем быть угодны Богу здравыми отношениями друг с другом. Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. Сердце служит ключом к правильной речи. Когда Дух Святой управляет нашим сердцем, Он управляет также и устами. Мы огорчаем и оскорбляем Духа Святого, когда гнилая речь исходит из наших уст. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Раздражение — это внутренняя враждебность, которая подобна тлеющему огню. В послании к евреям апостол Павел предостерегает против возникновения всякого горького корня в наших сердцах. Горечь, вызывая раздражение, отравляет одного, а затем начинает влиять на других. Горечь в сердце ведет к гневу и ярости. Гнев — это внешний вызов того, что уже произошло внутри. Гнев проявляется в крике, клевете, злословии на другого человека.

Этот грех следует прогонять из наших действий и речи. Этот грех разрушает браки, семьи, отношения с сотрудниками и церкви. Вместо такого греховного поведения Господь советует: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» Ефесянам 4:32. Доброта – это внешнее проявление сердечной любви, это отражение вежливости. Быть сострадательным – значит быть сочувственным и милосердным. Мы должны прощать друг друга так, как и Бог простил нас. Божие прощение для нас – пример и побуждение, равно как и мера прощения нами других. Божье прощение – дар, оно полное и окончательное. Когда прощает Бог, Он удаляет наши беззакония так далеко, как восток от запада. Мы должны быть прощающими, а не носящими обиды. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих» Псалом 143. В послании апостол Иаков учит, что проклятие и благословение не должны исходить из одного и того же источника. Апостол Петр дает нам такое увещевание: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Оскорбляем ли мы Божьего Духа Святого своим языком?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Евреям 11:1. Необходимость веры. Верите ли вы в Бога? Знаете ли Его? Есть ли связь между Ним и вашей душой? Можете ли вы довериться Ему во всем? Полагаетесь ли на Него, на Его Слово, на Его руку? Помните, что если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, то о преданности не может быть речи. Любая преданность имеет основанием личную веру в живого Бога. И это особенно важно в наше время, когда исповедание столь же широко, сколь и поверхностно. Недостаточно лишь сказать, что веришь. Сегодня такого слишком много знаний и исповедания уст. Легко сказать, что веришь, но какая польза, как замечает Иаков, если кто-то говорит, что имеет веру? Вера — это божественная реальность, а не какое-то человеческое усилие. Она основана на божественном откровении, а не на проявлении нашего разума. Она соединяет душу с живым Богом, будучи прочным звеном, которое ничто не может разорвать. Она возносит ввысь и несет вперед, что бы ни случилось. Падение и смятение, заблуждение и зло, холодность и безразличие, раздор и разделение, неудача и отход в сторону, спотыкание и непоследовательность — все это может быть, будучи способным поколебать уверенность. Но вера, неустрашимая и невозмутимая, держится за свой спокойный, неизменный путь. Она полагается исключительно на Бога и находит в нем свои ресурсы. Ничто не может поколебать верность Бога, и ничто не может поколебать уверенность сердца, которое верит Ему на слово. И помните, что вера — это просто верить Богу на слово, верить в то, что Он говорит, потому что это говорит Он. Как просто! Бог открыл Себя, и вера исходит из этого откровения. Бог сказал, и вера верит Его слову.

Друзья, заранее прошу прощения, быть может и не время вспоминать. Но вот я вспомнил все мгновенно, деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись», и ежедневно обо мне молились, но я любил тогда совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений ослепили мне и сердце, и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы мне страшнее ада были, о Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. «Ну где же Бог твой? Что ж Он не спасает? Он исцелитель? Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тоже умирают, и ты, отец, как все в земле, сгниешь!» Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, но ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, я буду помнить до скончины дней. Ну а тогда я думал по-другому, была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор, тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я, что жизнь — болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. Круг развлечений, в золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Вино — источник зла и тысячи лишений. Приятный вкус — о, скольких он сгубил! Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, я из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от тех грехов, влекущих так на дно? Не человек, не человек, поверьте, но кто же, ну ответьте, кто? Метался я, не находя ответа, и вот однажды летом в сильный дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал предо мною милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова: «Ну как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать, да, все, времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела». «Дела? Работа? Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. И я расскажу тебе, но только сердцем слушай, про то, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день в любую непогоду шла на распутье и тебя ждала. И простирая свои руки к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять была не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и тебя ждала». Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие враз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас? Не знаю». Улежал, дышала. В ее бреду услышал я слова: «Сыночек милый, ты пришел?» «Я знала». «А ты работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый как плетью, одним желанием, жгучим как огнем, увидеть мать, не опоздать, успеть бы, упасть пред ней, раскаяться во всем.
вокзал и поезд. И одно лишь слово в висках стучало молото сильнее. Хотел не думать, но напрасно. И снова слышал лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд стал. Я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревня, и только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы, и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, в тишине зашелестев листвой, меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел, до боли напрягая зрение, знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни стал я на колени, прижав к щеке холодный мокрый крест. «Отец, прости безумную ошибку, ты прав, ты жив, я слышу шепот губ, стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, мерзкий, изгнивший труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, отец, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если мать уже в земле?» И сердце снова бешено забилось, я оглянулся, тьма кругом. И вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сыновье целовал. «Ты слышишь, мамочка? Прости, родная, не надо, не молчи, открой уста! Давай молиться вместе, дорогая, встань, мама, умоляю, встань!» Но холм молчал, дыша могилы тлением, кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я понял, кто мне даст прощение, и с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью в моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не постыжусь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: «Вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать».

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа – детский час, в 5 часов – передача «Христианская семья», в 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Евангелие от Матфея, глава 13. «Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А «посеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А «посеянное в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
2: Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». и, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А кушать неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне».

Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим,

что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

Если бы Божьи дети были богаты и не знали испытаний, они не знали бы утешений благодати, как знают их сегодня, и даже наполовину. Странник, которому негде преклонить голову, тем не менее надеется на Господа. Нищий, живущий на хлебе и воде, все равно доверяется Богу. Вдова, убитая горем, не теряет своей веры в Христа. Какой славой венчают они Евангелие! Божья благодать проявляется и умножается в нищете и испытаниях верующих. Святые мужаются во всех переживаниях верой в то, что все им содействует ко благу, что в заведомо сложных жизненных ситуациях рождаются истинные благословения, и что Бог наверняка пошлет им либо скорое освобождение, либо скорое подкрепление. Терпение святых лишний раз доказывает силу божественной благодати. В тихую ночь, глядя на маяк у моря, мне трудно определить прочность здания. Необходимо, чтобы грянула буря. Лишь когда в маяк ударят бурные волны, когда обрушатся буйные ветры, я узнаю, насколько он прочен и надежен. Так обстоит дело и с работой Духа. Его дивным творением являются те святые, которые в трудных обстоятельствах остаются стойкими и непреклонными. Спокоен средь бурь, средь нагрянувших бед. Ты веришь в реальность грядущих побед. Надеющийся прославить Бога должен быть готов к испытаниям. Никто не прославится перед Богом, покуда не будет многократно испытан. И если на твоем пути встретится не одно испытание, радуйся, ибо ты познаешь наилучшим образом абсолютную достаточность божественной благодати. Никогда не думай, а вдруг. Отбрось эту мысль. Бог никогда тебя не подведет. Богу, который был верен тебе до ныне, необходимо доверяться до конца.

В одном селе, где пением торжественным сердца волнуют птицы в небе синем, жила, по вере, Божью милость женщина, вдова, без мужа, с верующим сыном. На ней видали старенькое платьице, его всегда с иголочки одетым. Пришла пора, вдове пришлось расстаться, стал в институте юноша студентом. Немало бедной довелось помучиться, чтоб обеспечить юноше учебу, продать домишко, скромное имущество и перейти в незрачные трущобы. Свой тяжкий крест несла самопожертвенно, пересылала деньги аккуратно. Не знала лишь измученная женщина, что сын пошел дорогою разврата. Поскольку Бога не видали в космосе, не верил он в божественное слово. Катился в бездну по наклонной плоскости, специалист, талантливый, с дипломом. Сынок взрослел, вкушая сытый окорок, не слышно, как от горя мама стонет. Закончив вуз, он стал известным доктором, забыв о Боге, матери, о доме. Забыл о материнских он лишениях, совсем забыл, бессовестно и скоро. Но мать есть мать, в груди ее решение идти пешком к сыночку в дальний город. Зима была морозами суровыми, перед глазами снежная пустыня. А мать идет барханами сугробными, не отдыхая, думая о сыне. Нашла она, превозмогая трудности, тот особняк и робко постучала. Навстречу сын, неласковый до грубости, иди на кухню, отдохни сначала. «Сыночек мой, божественную истину ты не забыл?» — спросила со слезами. «Не надо, мать, вдаваться в эту мистику. Иди на кухню, я чрезмерно занят». Стенокардия сжала сердце лапами, в душе осадок выпал от обиды. Старушка-мать на кухне горько плакала, но черствый доктор этого не видел. Потом ждала его с долготерпением. Устал, придет, надеялась навстречу. Гремел оркестр, звучало чье-то пение. С друзьями сын резвился целый вечер. Он не пришел, забыл о бедной матери, и мать ушла несчастная обратно. А сын, порывшись в памяти внимательно, вдруг стал винить себя за путь развратный. Он вспомнил вдруг, как мать во время голода пыталась заработать крошку хлеба. Ценился хлеб тогда дороже золота, а он был сыт и благодарен небу. Но годы шли, и выветрилась истина из головы беспечного повесы. О вечной жизни думал легкомысленно, его влекли другие интересы. На утро мать искал он, звал по имени, но обнаружил краткую записку. Пришли к своим, но те его не приняли. Учти, сынок, что к ищущим он близко. Да, мир во время первого пришествия Христа не принял, и Спаситель распят. В деревню сын задумал путешествие и заказал для этой цели транспорт. Вот домик детства господина гордого. Стучит, из дома вышла незнакомка. Я сын вдовы, приехавший из города. Здесь раньше жил я, будучи ребенком. Хочу у мамы я просить прощения за инцидент, случившийся на кухне. 7 лет назад для вашего учения был мною дом у мамы вашей куплен. Вы опоздали, милый, со свиданием. Вчера ее селом похоронили. Кому нужны все ваши оправдания? Лежит она сердечная в могиле. А вас она неблагодарным помнила, мечтала видеть в смертные минуты, а вы гордец, как я все это поняла, ее труды забыли почему-то. Пришел к своим, но те его не приняли, он на кресте был грешниками распят. Как жаль, что той, придерживаясь линии, и вы попали в дьявольское рабство. Бог вам судья, но в озере пылающем готово наказание всем гордым. Сын посетил указанное кладбище, печаль комком спазмировала горло. Он пал на хом в молитвенном признании своих грехов, и горестно рыдал он, бурлили совесть и воспоминания, но раскаяние было запоздалым. Да осенит сознание прозрением, возьмем урок из этого серьезный. Любите матерей, но своевременно, доколе живы и пока не поздно.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Это был поворотный пункт в жизни Флоренс. Бог только однажды заговорил с ней напрямую, и она понимала, что Он говорит с ней и через других людей. Она была уверена, что Он говорит к ней через доктора Хау. С того момента, когда Бог призвал ее, прошло 7 лет. Это было долгое время ожиданий, но теперь она знала, чего Бог хотел от нее. Вся сложность заключалась в том, чтобы убедить семью в своей правоте. Флоренс рассчитывала на человека, который, как она полагала, поможет ей разрешить эту проблему. Это был доктор Фаулер, возглавляющий больницу в Салбери, недалеко от Эмбли. Он был большим другом семьи. Как-то он остановился погостить у них на несколько дней. Фаулер был не из тех докторов, которые мирятся с запущенностью старых больниц. И он уделял внимание улучшению условий труда сиделок в заведении, где он работал. Флоренс не раз писала ему, проявляя интерес к лекарствам и медицине. Она перечитала все книги, которые могла найти на эти темы, и они были испещрены ее пометками. Фаулер знал о ее интересе к этому делу. Флоренс была уверена, что его приезд в Эмбли поможет ей решить вопрос о своем будущем. И с его поддержкой она сможет уговорить свою семью. За ужином Флоренс завела разговор о больницах. «Конечно», — сказала она, — «это не предмет обсуждения за столом, но больницы находятся в таком ужасном состоянии. Они, как правило, грязные и требуют ремонта. Палаты переполнены больными». «Какой ужас!» — вставила Фанни. «Мне прямо дурно становится, когда я думаю о них». «Я не удивлюсь такому состоянию больниц», — сказал Фаулер. «Нет денег, чтобы содержать их в чистоте. Во многих больницах простыни меняют раз в месяц, независимо от того, сколько пациентов спало на них. А как обстоят дела с сиделками?» «И не спрашивайте об этом, мисс Флоренс. Я делаю все, что в моих силах, чтобы подобрать женщин, которые бы соответствовали этой профессии. Но на это уйдет очень много времени». Флоренс оглядела всех сидящих за столом. Серебряный сервиз отражал падающий от лампы свет. И ее отец, сидя в конце стола, молча смотрел в свою тарелку. Ее мать сидела на противоположной стороне, и на ее аристократическом лице читалось неудовольствие от затронутой запретной темы. Патти, сидевшая рядом с миссис Фаулер, заерзала на стуле. «Я спрашиваю о них, потому что сама хочу стать сиделкой. Позвольте мне приехать к вам и учиться в вашей больнице». После этих слов на несколько мгновений установилась мертвая тишина. Затем Фанни вскрикнула. «Ах!» — не в силах сказать что-либо. Патти вскочила из-за стола и, схватившись за голову, выбежала прочь.

«Не могу себе представить, как она все это выносит», сказала Фанни возмущенным голосом. Она держала в руках первое письмо, которое прислала Флоренс, и теперь все вместе сидели в гостиной и обсуждали его. «Вставать каждый день в 5 часов утра», добавила Пати. «Она и дома вставала в это же время», сказал отец. «Она считала, что это лучшее время для занятий». «Да», сказала Пати, «но она не завтракала без 6:15». Она посмотрела на страдающую мать. «Посмотрите, что она пишет о еде. Они едят 4 раза в день. Да, но им дают только 10 минут на прием пищи. 2 раза в день они едят суп и хлеб, а остальные 2 раза – похлебку с овощами». Фанни вздохнула. «Она так долго не протянет. Все-таки она воспитана как леди, и это ее погубит. Бедная Флоренс». «Сомневаюсь», — возразил муж. «Даже если ей будет очень трудно, она никогда не отступит от своего решения. Просто вы ее плохо знаете, и ее дух не так-то просто сломить. Отец всегда ее защищал и понимал лучше, чем мать и сестра». Флоренс все же не попала в Солбери. Фаулеры были также напуганы этой идеей, как и члены ее семьи, и доктор приложил все усилия, чтобы отворотить ее. Вместо Солбери она устроилась в Кайзерсверт, в котором Шарлотта Бенсел училась на сиделку. Для матери Флоренс это заведение было ничуть не лучше больницы, хотя это место было совершенно не похоже ни на одну из британских больниц. 20 лет назад Флиндер, молодой немецкий пастор, и его жена у порога своего дома столкнулись с освободившимся заключенным, которому некуда было идти и некому было помочь. Они приютили его в ветхом домике, расположенном в саду. Он был первым из многих бывших заключенных, получивших здесь убежище. Вслед за заключенными они обратили свои сердца к сиротам, а также больным. Сейчас заведение включает в себя приют, дом для бывших заключенных, школу подготовки учителей и больницу. Повсюду было чисто, аккуратно, и над всем царила хорошая дисциплина. С сиделками работали хорошо обученные, добрые и честные христианские девушки, а также женщины. Все они служили другим людям из любви к Богу. Флоренс была очень счастлива, что приехала сюда, и хотя она мало говорила о своей религии, намерение стать сиделкой было выражением ее любви к Богу и ее желанием творить Его волю. Она предполагала пробыть в Кайзерверте 3 месяца, а затем вернуться домой и приложить все усилия, чтобы на практике применить свои знания. Для нее было нелегко приехать в Германию, и она решила, что каждый час будет проводить с наибольшей отдачей. Фанни, оправившись от своей истерики после того, как Флоренс попросила Фаулера позволить ей поработать в их больнице, дала выход накопившемуся гневу. Вначале она обвинила ее в неблагодарности к семье. Некоторое время она даже не разговаривала с дочерью, и затем назначила ее старшей над кладовкой и бельевой, чтобы как-то занять ее ум. Флоренс была на грани нервного срыва и на несколько недель слегла в постель. Только когда друзья семьи мистер и миссис Брей предложили взять ее с собой в Италию, куда они собирались на длительный отдых, она начала поправляться. Но не мысль об Италии так подействовала на нее, а ее тайная надежда, что она попытается убедить Брейс Бирджей возвращаться через Германию, и она сможет увидеть Кайзерсверт, о котором так много слышала. Ей удалось повидать это место, но за время этого отпуска произошло и более важное событие. Больше всего времени они проводили в Риме, и Флоренс любила посещать музеи,
бродить по улицам и ходить в церкви. Однажды она взволнованная вернулась домой после одной такой прогулки. «Я познакомилась утром с прекрасным молодым человеком». Миссис Брейс испуганно посмотрела на нее. «Я надеюсь, дорогая, это был не итальянец?» — спросила она резко. Флоренс рассмеялась. «О нет, это был англичанин, настоящий англичанин. Я сразу это поняла, как только взглянула на него». Миссис Брейс посмотрела на нее так, как будто это было еще хуже. «И он женат, очень веселый и интересуется тем же, чем интересуюсь я». «Но, дорогая Флоренс, не волнуйтесь, он не только женат, но и был вместе со своей женой. Они проводят здесь свой медовый месяц. Его зовут Герберт, Синди Герберт, а жену Элизабет. Она очаровательна». Миссис Брейс успокоилась и даже обрадовалась, когда Флоренс представила ей Герберта. Она написала ободряющее письмо Фанни о новых друзьях Флоренс. Они вместе посещали церкви, музеи, ходили на экскурсии и договорились встретиться в Англии по возвращению домой. Флоренс полагала, что мама будет рада принять их в доме, так как Элизабет была из хорошей семьи, а Синди Герберт был политиком, который, и это было очень видно, станет важным чиновником в правительстве. Они были из тех людей, которых Фанни и Пати любили принимать в Эмбли, но кое о чем Флоренс не упомянула в своем письме. Они были такими же энтузиастами, как и Флоренс, в том, что касалось улучшения жизни бедных людей. И особый интерес для них представляли больничные сиделки. При поддержке Гербертов и Кларки Флоренс нашла в себе силы для окончательного разрыва с семьей и в конечном итоге настоять на поездке в Кайзервёрт, где она могла обучиться на сиделку. Семья в конце концов согласилась. Господь не говорил к ней в этот раз так, как Он говорил к ней, когда она была девочкой. Но у нее не было никаких сомнений в том, что она делает правильный выбор, даже если он повлияет на ее отношения с семьей. В 1851 году, спустя 14 лет после того, как она услышала голос Господа, она начала дело всей своей жизни. Фанни надеялась, что работа в госпитале отрезвит Флоренс, но она глубоко разочаровалась. Вернувшись из Германии, Флоренс еще больше горела желанием работать, чем это было прежде. Как-то Фанни наблюдала, как Флоренс рука об руку с Лиз Гербер ходила в своем любимом саду. Они то и дело останавливались, и Флоренс показывала ей рукой на дом. «Ты показывала Лиз прелести нашего дома?» — спросила Фанни, когда они позже встретились в гостиной. «Не совсем так», — ответила Флоренс. «А что же?» Флоренс улыбнулась миссис Герберт. «Мы планировали, где бы мы разместили палаты, если бы Эмбли превратить в больницу». Флоренс чуть не прыснула со смеху, увидев выражение лица своей матери. Лиз Герберт помогла Флоренс сделать следующий шаг в ее карьере. Чтобы продолжить свое обучение, Флоренс хотела попасть в одно из католических заведений, хотя она и не собиралась становиться монахиней или принимать католичество. Для этого она готова была поехать хоть в Дублин, хоть в Париж. Ей никак не удавалось уехать из-за болезней в семье. Тем не менее, после трех неудачных попыток она отправилась в Париж и начала обучение с католическими сестрами милосердия. В первый же день невозмутимые монахини провели Флоренс по палатам. Ее поразила тишина и спокойствие, которые там царили, и умиротворенность самих сестер-сиделок. Когда она поднялась в свою крошечную комнату, радость переполняла ее сердце. Она стала на колени и поблагодарила Господа за то, что Он дал ей возможность ответить ей на Его призыв. Подошло время сна,
и раздеваясь, она заметила небольшое зудящее красное пятнышко на руке, которое она машинально почесала. Сняв платье, она увидела, что вся покрыта такими пятнами. Флоренс чуть не заплакала, но затем села на постель и рассмеялась над абсурдностью такого положения. Она приехала в Париж, чтобы стать квалифицированной сиделкой. И вот надо же, заразилась корью. И пока она была изолирована в своей комнатушке, чтобы никого не заразить, пришло письмо из Англии. Она сразу узнала почерк Лиз Герберт и подумала, что это обычное письмо с выражением симпатий, с новостями об их общих знакомых. Но она ошиблась. Прочитав его, она поняла, что ей не суждено завершить обучение в Париже после выздоровления. Необходимо было срочно ехать домой в Лондон. Лиз сообщала, что пансиону престарелых дам в Лондоне необходима управляющая. Они искали человека, который бы следил за порядком в доме, командовал слугами и сиделками, отвечал за снабжение и понимал пациентов, которые происходили из респектабельных семей, но сейчас остались без денег и друзей. Лиз добавила в письме, что кандидатура Флоренс как раз подойдет для этой работы. Как только Флоренс прочитала это письмо, она решила, что ответит «да». Почувствовав себя лучше, она приехала в Лондон, чтобы взглянуть на Харли-стрит-1, улицу, на которой находилось это заведение. Потребуется много усилий, чтобы убедить комитет женщин согласиться с ее планами. Посещали ее и сомнения, правильно ли она поступила, оставив обучение в Париже. Вскоре после ее приезда Господь заговорил с ней снова, но она никому не сказала об этом. Второй раз за 16 лет она услышала его голос. Он сказал ей, что она поступила правильно, и здесь ее ожидают великие свершения. Звуки оркестра донеслись до Харли-стрит, и бледные щеки старых леди порозовели. В этих звуках было что-то волнующее, и пальцы невольно сами отбивали ритм. Те, кто мог ходить, подошли к окнам, чтобы посмотреть, что же происходит внизу. Флоренс тоже взволновала эта музыка. Она быстро подбежала к двери, хотя заведующей такого заведения вроде бы и неприлично было бегать, и вместе со своими сиделками смотрела на происходящее. Они все смотрели вслед уходящему за угол оркестру. Оркестранты были одеты в блестящую позолотой форму, и среди медных инструментов выделялся большой барабан, отбивающий ритм. У Флоренса

делами. Это была весна 1854 года. Первые соединения британской армии грузились на корабли и отправлялись в Крым, чтобы присоединиться к своим французским союзникам. Очень немногие люди точно представляли, где находится Крым. Знали только, что он находится где-то в районе Черного моря. Мало кто понимал, почему после 40-летнего мира Англия снова вступила в войну. Знали только, что развязана война между Россией с одной стороны и Англией, Францией и Турцией с другой. Все были уверены, что их храбрые солдаты скоро разобьют русских, как почти полстолетия назад русские разбили Наполеона. Флоренс знала о военных действиях больше, чем простые обыватели, и все, что касалось этого, было ей интересно. Ее друг Синди Герберт был секретарем в военном министерстве, и Лиз постоянно рассказывала, сколько у него было забот. Флоренс считала, что ее личного участия здесь не потребуется. Крым был далеко, на другом конце Европы, и, как и другим людям, ей казалось, что русские скоро будут разбиты, и английские солдаты возвратятся домой. Во всяком случае, у нее было достаточно дел на Харли-стрит. Когда она приступила к работе, пансион был в запущенном состоянии. Она не только все привела в порядок, но и повела хозяйство более рационально и экономно. Приступив к своим обязанностям, она на следующий день вызвала к себе экономку. Проходя мимо ее комнаты, сиделки слышали их голоса. Голос Флоренс был тих и сдержан, в то время как экономка метала громы и молнии. Затем дверь с треском распахнулась, и она выскочила из комнаты. «Если вы недовольны тем, как я веду дела, я немедленно ухожу. Платите мне или не платите, но я не останусь там, где я не нужна», — кричала она у открытых дверей. «Очень хорошо», — сказала Флоренс тихо. «После обеда вы можете быть свободны. Я сама буду вести дела, пока не найду более честного человека, чем вы». Экономка так хлопнула дверью, что затряслись стены. Ее щеки пылали. Она ворвалась в свою комнату и через 2 часа убралась восвояси. Из длинной вереницы это был первый неприятный разговор. Служанки уходили одна за другой. Месяцем позже был уволен один из врачей. «Я не примирюсь с ленью и нечестностью», — говорила каждому Флоренс. Она не теряла самообладания, только глаза ее становились холодными, и губы вытягивались в прямую линию. Немногие могли взять над ней верх, когда она была уверена в своей правоте. Комитет учредителей пансиона, в ведении которого были средства для содержания пансиона, увидел в ней разительное отличие от прежней управляющей, которая всегда делала то, что скажет комитет. Флоренс же делала то, что считала правильным, игнорируя при этом решение комитета. Однажды к дому подъехала в карете леди, член комитета. Слуга поспешил открыть дверцу и помог ей выйти. Перья на ее шляпе слегка покачивались, когда она не спеша подошла к двери и без стука открыла ее. «Где миссис Флоренс?» — спросила она служанку, которая подошла к ней. «В подвале, мадам». Леди вопросительно подняла брови. «Мне кажется, вы не поняли вопроса». «Я спросила, где управляющая?» «Я правильно вас поняла. Она в подвале, где хранится уголь». С этими словами служанка отступила назад. «Если вы хотите, я провожу вас туда». «Вздор!» — проворчала дама, подходя к подвалу и плотнее запахивая свое пальто. Затем, став на верхние ступеньки, она закричала. «Миссис Флоренс, что вы там делаете?» С фонарем в руке Флоренс осматривала кучу угля, разгребая его в стороны. Она была в своем черном платье, и ее было трудно различить в мерцающем свете фонаря.

0: Не оглянувшись, она продолжала свою работу. «Мне не нравится продавец угла», — сказала она, не разгибаясь. «Можете убедиться, сколько мусора он нам привез. Я давно подозревала, что он нас обманывает, поэтому сама решила все проверить. Надо договориться с другим угольщиком». «Что мне на него смотреть?» — пожала плечами леди. «Я в этом ничего не понимаю. Лучше взгляните на мое новое платье. Я его испачкала на ваших ступеньках». Флоренс подошла к лестнице. «Посмотрите на мои руки», — ответила она, показывая ей черные ладошки. «Вы не можете мне помочь без риска испачкаться». Она задула лампу, и они медленно пошли по коридору. «Пока вы здесь, я хочу обсудить с вами некоторые вещи. Мне нужен лифт».
1: «Лифт? Зачем вам лифт?»
0: «Для того, чтобы поднимать пищу из кухни наверх. А то, пока ее донесут, она остывает». «Мне не приходилось слышать ни о чем подобном». «Вы еще услышите, мадам. Они будут установлены в каждой больнице». «Это все?» Тон посетительницы был очень холоден. «Нет. Я знаю о том, что в комитете есть решение о том, что я должна принимать только женщин, принадлежащих к англиканской церкви». «Да, конечно. Я хочу, чтобы вы и весь комитет знали, что я буду принимать и католиков, и евреев, и каждого, кто в этом будет нуждаться». И прежде чем посетительница нашла, что ей возразить, она ей очаровательно улыбнулась. «Позвольте, я вымою руки, а затем мы вместе пройдемся по пансиону, и вы увидите, что я предпринимаю для того, чтобы он стал достойным местом, таким, каким вы хотели его видеть». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Вчера друг от друга скрывали мы лица, сегодня болезнь. Нужно Богу молиться, неважно теперь, кто был прав. Уже гонит разум злорадствуя сердце, ведь знаешь, что суд есть, и некуда деться от жатвы потерь и расправ. И будут опять говорить, быть не может, ведь Бог есть любовь, Он спасет и поможет, а время для мира уж нет. Теперь разделенное царство распалось, к тому, что случилось, лишь горькая жалость, и кто на вопрос даст ответ? Бывает, что поздно взывать и молиться. Откройте сердца, поднимите вверх лица, ведь злой день когда-то придет. Как нужно единство среди нас и внимание, для ближнего время и ум, и старание, и дух во Христе оживет. Уйдут и болезни, и страхи пустые, и церковь наполнится славой Мессии, и стон прекратит даже плоть. Подымется в рост исполин средь ненастья, чье тело, здоровое каждою частью, направит к победе Господь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Необходимость веры. Верите ли вы в Бога? Знаете ли Его? Есть ли связь между Ним и вашей душой? Можете ли вы довериться Ему во всем? Полагаетесь ли на Него, на Его Слово, на Его руку? Помните, что если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, то о преданности не может быть и речи. Любая преданность имеет основанием личную веру в живого Бога. И это особенно важно в наше время, когда исповедание столь же широко, сколь и поверхностно. Недостаточно лишь сказать, что веришь. Сегодня такого слишком много знаний и исповедания уст. Легко сказать, что веришь, но какая польза, как замечает Иаков, если кто-то говорит, что имеет веру? Вера — это божественная реальность, а не какое-то человеческое усилие. Она основана на божественном откровении, а не на проявлении нашего разума. Она соединяет душу с живым Богом, будучи прочным звеном, которое ничто не может разорвать. Она возносит ввысь и несет вперед, что бы ни случилось. Падение и смятение, заблуждение и зло, холодность и безразличие, раздор и разделение, неудача и отход в сторону, спотыкание и непоследовательность — все это может быть, будучи способным поколебать уверенность. Но вера, неустрашимая и невозмутимая, держится за свой спокойный, неизменный путь. Она полагается исключительно на Бога и находит в нем свои ресурсы. Ничто не может поколебать верность Бога, и ничто не может поколебать уверенность сердца, которое верит Ему на слово. И помните, что вера — это просто верить Богу на слово, верить в то, что Он говорит, потому что это говорит Он. Как просто! Бог открыл Себя, и вера исходит из этого откровения. Бог сказал, и вера верит Его Слову.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В предыдущей радиопередаче мы отметили, что весь смысл праздника Рождества кроется в одном единственном слове – благодать. Мы говорили также о разнице между благодатью и добрыми делами. Было сказано также, что благодать невозможно заработать. Разница между благодатью и делами указывает на существование двух различных путей получения праведности у Бога. Эти два пути – закон и Христос. Об этих двух путях мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе, где сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Итак, первой альтернативой является закон, данный Моисеем, тогда как второй альтернативой является благодать и истина, пришедшая через Иисуса Христа. Но так как никто не увенчался в деле соблюдения закона, никто из нас не может искать праведность с Богом через дела закона. Как следствие, для нас остается только одна, единственная альтернатива – благодать через веру. И апостол Павел в послании к Римлянам 10 главе 4 стихе говорит: «Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Очень важно иметь перед собой этот тезис, говорящий о праведности. Имея смысл приобретения праведности Божьей, смерть Христа на кресте закрыла закон. Для Бога закон не имел больше значения. Бог дал для человечества альтернативу веры во Христа и его искупительную смерть. Сегодня я намерен показать вам те условия, в которых было погружено все человечество, не знавшее Божьей благодати. Когда мы это поймем, мы поймем, почему одна только благодать может принести избавление человечеству. Первая иллюстрация состояния человечества до появления Божьей благодати найдена нами в Евангелии от Матфея, 4 главе, в стихах от 12 до 16. Этот текст описывает начало земного служения Иисуса в Галилее. Я всегда почему-то вспоминаю его в праздник Рождества. Сначала человечество, находящееся во мраке духовном, и затем появляется проявленная благодать. Читаю. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Это картина человечества до того, как на сцену пришел Иисус Христос. Люди жили во мраке. Эти люди жили в земле тени смертной. Что значит эта картина для тебя? Я могу суммировать всю эту картину в трех словах. Мрак, безнадежность и никакого ожидания, кроме смерти. Это и было условие жизни человечества вдали от благодати Божьей. Один перевод фактически говорит, что эти люди сидели в стране тени смерти. Там не было никакого движения. Люди не могли оставить своей территории. У них не было иного выхода. Тень смерти, длинная тень смерти, каждый день висела над их безрадостной жизнью. У этих людей не было чего ожидать, кроме смерти. Какая безнадежность! Какое несчастье!
И, наконец, воссияла Божья благодать. Да, Божья благодать к этим несчастным людям. Вместо тени над ними появился свет, и к тому же свет великий. Если бы этот свет сам по себе не появился над их головой, они бы ничего не могли сделать самим себе. Это и есть благодать Божья. Она бесплатна, незаслужена. Мы не можем давать ей свой приказ. Все, что мы можем делать, это только ответить на ее зов. Пусть Господь поможет каждому из нас сделать свежий ответ этой чудодейственной благодати в этот праздник Рождества. Пусть увидим мы себя такими, какими мы есть, или какими мы были до Божьей благодати. И после этого давайте будем восхищаться невероятной глубиной и богатством благодати, дарованной нам от Бога. А теперь я желаю показать вам те же условия, тех же людей, без благодати Божьей, только описанные апостолом Павлом. Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи от 1 до 5. Читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Обратите внимание, что апостол Павел видит исход для человечества только в благодати. «Мы были мертвыми духовно, мы были мертвыми по преступлениям и грехам, мы были отрезаны от жизни Божьей, мы не были в состоянии отвечать Богу. Подумайте только над беспомощностью и безнадежностью мертвого человека. Вы можете преподнести даже закон к мертвому человеку, но он даже не увидит его. Вы можете проповедовать мертвому человеку, но он не услышит. Вы можете показать мертвому человеку хороший пример, но он ничего не поймет, он мертв. Мертвый человек ничего не добьется в жизни, потому что он мертв. А это было наше состояние». Апостол Павел говорит, что все мы были духовно мертвыми, мертвыми по природе. Для многих людей это нечто непопулярное, но тем не менее истина. По природе мы были отрезаны от Бога. Мы жили в мире без Бога и без Его благодати. Наш дух был скован во мраке естественной ночи, и мы не могли помочь самим себе, не могли откликнуться, не могли делать добра, потому что были мертвыми. Это и есть одна из ясных причин, почему закон не мог никому помочь. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам, 3 главе, 21 стихе. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Если бы закон мог дать жизнь, то закон мог бы помочь мертвому человеку. Но закон не может дать жизни. Закон не имеет жизни. Он не имеет жизнь, дающей природы. Он просто говорит нам, что делать. Он прекрасный, он святой, он праведен, но он не может дать нам жизни. А ведь мертвый человек нуждается только в одном. Он нуждается в жизни. А жизнь приходит исключительно через благодать. Нечто подобное произошло в Галилее, куда пришел Иисус Христос. Он пришел к тем, которые находились в краю тени смертной. И вот славный великий свет воссиял над этим народом, свет благодати и милости. Это сделал Бог от начала до конца. Это и есть природа благодати. А теперь на минуту мы заглянем в Ветхий Завет и найдем там человека без благодати Божьей. Здесь нет разницы между Ветхим и Новым Заветом. Откроем Псалом 13, 2
и 3 стихи и прочтем нечто, относящееся ко всему человечеству. Здесь говорится о сынах человеческих, то есть о всех людях мира. Читаю. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались ровно непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного». Обратите внимание на то, что это не новый, а Ветхий Завет. Первоначально эти слова относились к Израилю, но теперь они включают в себя все человечество, потому что Бог смотрит на всех сынов человеческих на земле. Он смотрит и ищет делающего добро. Он ищет человека, который уже нашел Бога в своей нужде. И ответ звучит: не было ни одного такого человека. Интересно, что без благодати Божьей мы даже не могли знать о своей вопиющей нужде, нужде иметь Бога. Есть в чудном американском гимне «Великая благодать» такие две строчки. «Эта благодать научила мое сердце страху Божьему, и эта же благодать освободила меня от страха». Без благодати Господней мы не знаем ничего, потому что мы как мертвые люди. Мы начинаем думать о своей ужасной ситуации только с того момента, когда благодать Божья вливается в наше сердце. Я помню, как после своего обращения ко Христу, когда я вкусил благодать Христову вполне, я сказал: «Конечно, я был грешником, в этом нет никакого сомнения, но слава Божьей благодати за ее освобождение от греха и зла, за ее спасение». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Момент творения.
1: Просто истории. Притчи помогают донести мысль. Сам Иисус зачастую прибегал к ним в своем учении. С помощью притчей можно доходчиво излагать естественно-научную информацию. Однако они не годятся для того, чтобы устанавливать научный факт. К сожалению, Чарльз Дарвин сделал притчи неотъемлемой частью своего научного метода. И многие современные эволюционисты продолжают эту традицию. Вот один из примеров этому. Сторонники теории эволюции давно пытаются найти объяснение яркого, роскошного оперения некоторых птиц. Действительно ли петуху нужны такие красивые перья на хвосте?

0: Эволюционисты утверждают, что самки предпочитают самцов с наиболее ярким оперением, и чем оно ярче, чем многочисленнее потомство. Эволюционисты называют это сексуальным отбором. И о чем нам говорит эта история? В научном смысле ни о чем. Она не объясняет, откуда вообще взялись цвета, почему самки предпочитают наиболее заметных представителей противоположного пола, как изначально возникли петухи, почему есть птицы с неприметным тусклым оперением. Она вообще ничего не объясняет. Эволюционисты сами признают, что не знают, как эволюционировала репродуктивная система. Поэтому рассказ о том, как петух заполучил свое яркое оперение, остается просто историей, за которой нет никакого научного обоснования. А когда дело доходит до историй, то я предпочитаю библейские. Их истинность гарантирует сам Творец.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Ледник – это огромная масса льда, который формируется, когда снега выпадает больше, чем тает. Слой за слоем ледник растет до гигантских размеров. Это тот же лед, что ты кладешь в стакан с напитком в жаркую погоду, только его размеры достигают нескольких километров в длину, ширину и глубину. Крупнейший в мире ледник находится в Восточной Антарктиде. Это ледник Ламберта. Он действительно гигантский. 470 километров в длину, от 30 до 120 километров в ширину и 2,5 километра в глубину в некоторых местах. Айсберги – это куски ледника, отколовшиеся от него и отправившиеся в плавание. Столкновение с айсбергом опасно для кораблей. Вспомните трагедию Титаника. В мире больше ледников, чем мы себе представляем. В них содержится 3/4 всего земного запаса пресной воды. Поэтому необходимо беречь ледники, заботясь об окружающей среде. Всю эту воду в ледниках заморозил Бог. Знаешь как? Прочитай об этом в Библии, и пусть твое воображение поработает. Представь себе ледяное дыхание Бога, способное мгновенно заморозить тонны воды. Несомненно, Бог всесилен. От дыхания Божьего лед образуется, и водная ширь замерзает. Иова 7:10.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».
1: Последние 2 тысячелетия еврейской истории наполнены леденящими душу рассказами о зверствах, которые творились над еврейским народом, так называемыми христианами и другими ненавистниками евреев. Это началось с официальным принятием христианства, когда учение Христа стало укореняться и распространяться среди языческих народов. До этого народы не имели никаких монотеистических концепций, не имели они и представления о том, кто такой Бог Израиля и его Мессия. В Новом Завете, в книге «Деяний святых апостолов», в главе 10-11, мы читаем, что Иешуа посредством видения велел Симону Петру идти в Кесарию и проповедовать Евангелие язычникам. Петру было нелегко поверить, что он понял Господа правильно и что такова действительно воля Божья. Он не мог и помыслить о том, чтобы войти в дом язычника, да еще римлянина, и принимать вместе с ними пищу. Позже остальные апостолы сурово упрекали его за то, что он осмелился принести Божью благую весть о спасении необрезанным язычникам. Насколько же все изменилось в наши дни, когда христиане не евреи удивляются каждому еврею, нашедшему свой путь к Мессии. Роковой исторической ошибкой еврейского народа было то, что мы пытались как бы монополизировать Бога, думая, что Он принадлежит только нам. Позже многие неевреи повторили ту же ошибку, когда они своей верой принимали Мессию Израиля, но пытались осознанно или неосознанно отделить нас от Него и лишить Иешуа принадлежности к еврейству. Поступая так, неевреи помогали усугубить раскол, возникший уже на ранней стадии между раввинским и мессианским иудаизмом. Кроме того, многие из язычников и идолопоклонников приняли лишь внешние ритуалы того, что они считали новой религией, часто встраивая христианство в свои прежние языческие ритуалы, что привело к весьма странному результату. Например, почитание святых в римско-католической церкви – ничто иное, как почитание древнегреческих и древнеримских языческих богов, прикрытых христианскими одеяниями. Так, римская богиня Венера стала Девой Марией. Другие языческие боги стали апостолами, святыми, ангелами и покровителями. Их статуи были помещены в соборы, чтобы им могли поклоняться неграмотные толпы, поощряемые к тому священниками и епископами. Каждому так называемому святому был выделен особый день в церковном календаре, и этот день отмечала вся церковь. Подобным же образом возникли традиции, связанные с Рождеством и Пасхой. Они почти не имеют под собой основы в Священном Писании. Отношение некоторых отцов к церкви к евреям было возмутительным. Они называли евреев детьми сатаны, христоубийцами, ненавистниками всего доброго. Священники призывали к массовым убийствам евреев, чтобы умилостивить разгневанного Бога и умиротворить святых, выражения, заимствованные из обихода язычников. Понятно, что при таких обстоятельствах и в такой атмосфере христианство стремилось как можно скорее отделиться от иудаизма. Неудивительно и то, что стремление было взаимным. Так прошло более 15 веков ненависти христиан к евреям. Даже реформация, произошедшая в XIX веке, не привела к существенному улучшению ситуации. Имена великих реформаторов, включая Мартина Лютера, в еврейском обществе ассоциировались с грубыми антисемитскими высказываниями этих христианских лидеров. Многие из протестантских церквей унаследовали от католиков враждебные отношения к евреям. Правда, протестанты всегда утверждали, что в вопросах теологии для них единственным авторитетом является Библия, и очистили христианство от многих чужеродных его сути примесей. Тем не менее, протестанты все же старались держаться подальше от евреев, так как, подобно своим предшественникам-католикам, верили, что Бог оставил свой древний народ и избрал вместо него другой, христианскую церковь. Эта известная ересь под названием «теология замещения» провозглашает, что после заключения Нового Завета с Иисусом Христом церковь унаследовала все благословения, обещанные евреям в Танахе, так как она верна Господу и повинуется Ему, а на долю непокорных евреев выпали одни лишь проклятия закона. Даже некоторые из тех христиан, кто понимал Божью истину так, как она изложена в Писании, не хотели признать, что евреи остаются избранным Божьим народом, хотя бы потому, что Бог обещал быть верным своему древнему завету с патриархами Израиля. Эти христиане были достаточно честны, чтобы признать, что когда-то в будущем евреев все же ожидает славная судьба, и они будут играть важную роль в Царстве Господнем, но только в том случае и тогда, когда все обратятся в христианство. Без сомнения, во всех этих ложных учениях много высокомерия и предрассудков со стороны неевреев-христиан, которые считают себя более праведными, более верными и более послушными Богу, чем заблудшие евреи. Понятно, что это чувство превосходства не находит никаких оснований ни в Библии, ни в исторической реальности. Кстати, для примера вспомню Тануса, молодого араба-католика, с которым я познакомился в Яффе. Разговоры, которые мы с ним вели, могли бы показаться смешными, если бы это не было так печально. Однажды я был у него дома. Все стены были увешаны «священными» в кавычках изображениями Мадонны с ребенком Иисусом на руках, святого Георгия, сражающегося с драконом. Висела здесь и репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и серебряное распятие изображения Христа на кресте. Я не мог не вспомнить религиозных евреев, завешивающих стены портретами раввинов и еврейских святых. Под подушкой в своей постели Танус держал маленький крест, как амулет против сглаза, и на счастье, точно так же, как суеверные евреи держат амулеты в своих домах. На полке в комнате лежал пыльный Новый Завет, явно редко открываемый. Когда я заговорил с ним о Мессии, Танус упорно настаивал, что евреи должны обратиться в христианство, чтобы спастись. Я спросил его, что конкретно он понимает под терминами «обратиться в христианство» и «спасение». Ведь люди могут использовать одни и те же слова, вкладывая в них совершенно различный смысл. Так что я хотел удостовериться, что мы правильно понимаем друг друга. Для него слова «обратиться» и «спастись» были синонимами. Оба термина означали присоединиться к римско-католической церкви. Другими словами, стать хорошим католиком, принять крещение от священника, регулярно посещать церковные мессы и участвовать во всех католических ритуалах. Вы действительно думаете, что еврей должен стать христианином, чтобы спастись? Спросил я. Ведь Иешуа был евреем, не так ли? Можете ли вы, Танус, объяснить мне, почему еврей должен сменить свою религию и обратиться, чтобы принять своего еврейского мессию? Да, Иисус Христос действительно родился евреем, согласился он. Но он стал христианином, когда его крестили в реке Иордан. «Скажите, а что это за крест висит у вас на шее? Почему вы его носите?» «Глупый вопрос. Я христианин, а крест – символ моей религии. А вы знаете, что если человек носит крест на своей шее только как украшение, вместо того, чтобы ежедневно нести его по жизни, распиная собственные плотские желания и похоть, как велел Иисус, то крест принесет ему смерть, а не жизнь. Боже упаси! Танус торопливо сотворил крестное знамение по католическому обычаю. Я просто ношу крест, как носили его мои родители, как носит мой священник. Все христиане носят крест, не особенно размышляя над этим. И вообще, почему это вы, евреи, заинтересовались нашим христианским крестом? Этот вопрос, Танус, мне задают и многие евреи. Они тоже не могут понять, почему я, еврей, верю в Иешуа, человека, который был распят на кресте и умер позорной смертью. И они были бы правы, если бы Иешуа так и остался в могиле. Но вы помните, что случилось на третий день? Конечно, он воскрес из мертвых, словно хвастаясь своими знаниями, ответил Танус. «И что это значит для вас?» – спросил я. «Уверены ли вы, что вам обеспечена вечная жизнь, поскольку у вас живет Иешуа, восставший из мертвых? Вы действительно пережили новое рождение?» «Конечно. Меня же крестили в церкви». «Нет, Танус. Я спрашиваю, родились ли вы заново или нет». Верите ли, что смерть и воскресение Иешуа – ваши собственные смерть и воскресение, и что лишь Он один, не церковь, не священник и даже не сам Папа Римский, может спасти вас и даровать полное прощение грехов? Танус явно испытывал замешательство и смущение. Он не мог понять, чем являются сказанные мною слова – чистой ересью или истиной живого Бога. Наш священник никогда не говорил с нами об этом, наконец признался он. Мы в такое не верим. В такое верят муджадегины, по-арабски «зановорожденные». Возможно, так вас учит церковь, но что об этом говорит Бог? Вы когда-нибудь читали Новый Завет? Спросил я. «Нет, священник не позволяет нам самим читать Новый Завет. Он говорит, что религия – дело богословов, и что только тот, кто учился в богословской семинарии, может правильно понимать Евангелие. Каждое воскресенье он объясняет нам, что там написано, и даже читает нам отрывки из Нового Завета на латыни». «Так вы, наверное, очень хорошо знаете латынь? Вы понимаете, что читает священник?» «Ну, сказать по правде, нет. Видите ли, я не такой уж религиозный человек. Я хожу на мессы только по праздникам, а с тех пор, как похоронил мать, не бываю на мессах даже на Рождество и Пасху. Я не очень-то религиозен. Я простой, обыкновенный человек». «Вы хотите сказать, что даже по своим собственным меркам вы не на высоте? В таком случае, как вы можете быть уверены, куда попадете после смерти?» «Этого никто не может знать», — задумчиво сказал Танус. «Если человек ведет праведную жизнь, ежедневно молится, если он крещен и регулярно посещает мессы, то у него есть шансы попасть на небо. И, может быть, церковь даже канонизирует его как святого через много лет после его смерти. А если он дурной человек, то наверняка попадет в ад. Ну, а если он и не праведник, и не злодей, то наверняка попадет в чистилище. Католики верят, хотя нигде в Писании об этом не сказано, что существует чистилище, особое место временного пребывания, где души умерших очищаются, пока не станут достойными рая». «А вы знаете, Танус, что говорится в Новом Завете о новом рождении?» Танус не знал, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы объяснить ему благую весть о Господнем спасении через Иешуа, Мессию. Как это ни грустно, но предрассудки, упрямство и укоренившиеся психологические барьеры помешали ему отдать свою жизнь Иешуа и принять его в качестве господина своей жизни. Могу только соболезновать ему, ведь такая живая взаимосвязь с Богом могла бы устранить немало проблем его жизни. Оказалось, что номинальному христианину не менее трудно, чем еврею, войти в Царство Небесное. Оба должны сперва всем сердцем принять господство Иешуа над собой и его власть над своей жизнью. В одном из полетов за границу моими соседями оказались израильский бизнесмен и францианский монах, облаченный в толстую коричневую рясу. Я так хорошо помню этот случай, потому что из любви к моему народу и повинуясь Писанию, которое учит проповедовать Евангелие, во-первых, Иудею, я заговорил с израильтянином и рассказал ему о Мессии. Мне почему-то показалось, что монах не был заново рожденным верующим, так как израильтянин весьма заинтересовался моими словами. Я решил наглядно продемонстрировать ему, что недостаточно быть формальным христианином, чтобы попасть в Царство Небесное. Я повернулся к монаху, с которым уже познакомился до этого, и спросил его: «Сэр, вы уверены, что после смерти попадете на небо?» Он ответил почти как Танус: «Очень надеюсь». Тогда я спросил: «Предположим, вы стоите у небесных врат, и Господь спрашивает, почему вы думаете, что можете войти? Что бы вы ответили ему?» Ответ монаха был типичным: «Я как мог старался быть хорошим». «Тогда зачем же Иешуа принес себя в жертву, если вам достаточно быть хорошим, чтобы попасть в его царствие?» Озадачил я его. Как и Танус, он, по-видимому, никогда не задавался этим вопросом. Я открыл Писание и попросил его прочесть следующие строки: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я особо указал на 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Монах был поставлен в тупик, словно впервые в жизни открыл для себя эти строки. Я использовал эту возможность, чтобы показать ему еще кое-что из Писания, например, вот это место. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Израильский бизнесмен, прислушавшийся к моему разговору с монахом, слегка улыбался. Тогда я открыл свой Танах и показал ему пророчества Иеремии и Иезекииля, в которых Бог обещал заключить с евреями новый завет, прощение и дать им новое сердце и новый дух. Я разъяснил ему, что вся мессианская, христианская вера основана только на Танахе, и что тот, кто этого не понимает, не знает ни Иешуа, ни Нового Завета. Монах, хотя я о нем даже не упоминал, невольно служил при этом живой иллюстрацией к моим словам. Перед лицом грубого антисемитизма, то скрытого, то явного, наличие христиан, разделяющих идеи библейского сионизма, словно освежающий ветерок в раскаленной пустыне. Я уже упоминал в своей книге мессианских неевреев, христиан, любящих Израиль всем сердцем и постоянно молящихся за мир и процветание Израиля и Иерусалима. Они торжественно признали тот факт, что они ничем не лучше, ничем не выше любого другого грешника в мире, будь то еврей или не еврей, и приняли слова апостола Павла, сказавшего об этом. «Вам, говорю, язычникам, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины,

Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Есть еще и такое совершенно ясное место. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивших стоявшую посреди преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:11-14-19-20. В среде этих мессианских неевреев, которые по-настоящему поняли смысл Нового Завета, можно встретить беззаветную преданность делу Израиля. Многие из них часто бывают в Израиле. Для развития страны они жертвуют деньги, время и силы. Они посылают своих детей работать добровольцами в кибуцах, больницах, домах престарелых и даже служить в израильской армии. И они служат Израилю, живя в своих странах и являясь очень эффективным произраильском лобби, выступающим в поддержку идеи сионизма. Например, многие из них оказывали давление на правительство бывшего Советского Союза, чтобы оно выпустило еврейских отказников и узников. Многие люди обязаны им своей свободой и выездом в Израиль. Группы таких сионистов-христиан не во всем согласны между собой. Между ними идут споры и о ключевых проблемах. Но все они едины в безоговорочной поддержке права Израиля на существование в своих границах. И все они верят, что обетования, данные Богом своему древнему народу, действительны и в наши дни. Все вместе они активно протестуют против разного рода международных резолюций, осуждающих Израиль. Но многие религиозные вожди Израиля не одобряют деятельность сионистов-христиан и поддержку, которую они оказывают еврейскому государству. Противники этих христиан либо сами антисемисты, либо подозревают сионистов-христиан в каких-то тайных мотивах и миссионерских намерениях. Так или иначе, но некоторые из ключевых постов в правительстве заняты людьми, которые изо всех сил стараются препятствовать деятельности сионистов-христиан. Они отказывают мессианским верующим в праве въезда в Израиль и не продлевают визы тем, кто уже находится в стране. В общем, они стараются осложнить жизнь мессиан в Израиле. Печально. Но, поступая так, лидеры правительства рубят сук, на котором сидят. Всем известно, что у изолированного Израиля в мире немного союзников и защитников, которые бы так любили и поддерживали нашу страну, как сионисты-христиане. Я уверен, что если бы израильский премьер-министр знал, как наши миграционные службы обращаются с этими людьми, он бы направил внутреннюю политику Израиля на укрепление и развитие

связи с этими союзниками. Всем сердцем верю, что близок день, когда буквально исполнится пророчество Исаии относительно сионистов-христиан. И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря обратится к Тебе, достояние народов придет к Тебе. Принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены Твои, и цари их служить Тебе. Ибо во гневе моем я поражал Тебя, но в благоволении моем буду милостив к Тебе. И будут всегда отверсты врата Твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к Тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить Тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся, и придут к Тебе с покорностью сыновья, угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все, презиравшие Тебя, и назовут Тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Исаия 60, 3, 5, 6, 10, 14.

соделаю основание твое из сапфиров». Исаии 54:11. Не только видимая сторона Церкви Божией, но и то, что сокрыто от глаз, прекрасно и драгоценно. Основания Церкви невидимы, и пока они остаются непоколебимы, нам и в голову не приходит дорожить ими. Но любая работа Господа бесценна и совершенна. Глубокие основания дела благодати драгоценны, как сапфиры, и ни один человек не способен постичь славу Его деяний. Мы возводим здание нашей веры на завете благодати, который прочнее железа и долговечнее алмазов, над которыми не властно время. Основание из сапфиров вечны, и завет пребывает во все века, пока жив всемогущий. Одним из оснований является Господь Иисус, на котором нет ни пятна, ни порока. Он вечен, прекрасен, как сапфир. Во Христе воплотилось все величие никогда не знающего покоя моря и красоты всеобъемлющего лазурного неба. Наш Господь мог бы быть сравнен с рубином, когда из Его ран текла искупительная кровь. Но сейчас Он излучает голубое сияние любви, любви вечной, крепкой и бесконечной. Наши вечные упования возведены на основаниях правосудия и верности Бога, которые чисты и прозрачны, как сапфиры. Мы спасаемся не благодаря компромиссу добра со злом, не благодаря победе милости над правосудием или отмене закона. Нет. Взором веры мы видим непогрешимость основания нашего упования. Оно выстоит в огненной буре Божьего возмездия. Сам Господь воздвиг основания для упования Своего народа. Для нас вопросом жизни и смерти является вопрос о том, строим ли мы наши упования на этом основании. Добрые дела и церковные обряды не есть основание из сапфиров, но это основание из соломы, дерева и хвороста, и оно воздвигается не Богом, а только нашими самонадеянностью и тщеславием. Наши основания скоро будут испытаны. Горе тому, чья высокая крепость рухнет из-за того, что была построена на зыбком песке. Тот, чья обитель возведена на сапфирах, может спокойно ожидать бури и огненного ветра, потому что его здание не поколеблется».

Я шла по дороге. Здесь масса витрин. Вдруг вывеску вижу. Святой магазин. К нему я приблизилась. Дверь отворилась. И я в магазине тотчас очутилась. Сон ангела вижу я в том магазине. Один подошел и подал мне корзину. Сказал мне: «Иди и себе набирай. Здесь все для идущих в обещанный край. Бери сколько надо, все, что унесешь. И если не хватит, то завтра придешь». И ангел на полке рукой указал. А там все, товар неземной лишь лежал. Большую коробку взяла я терпение, любовь и надежду, и банку смирения. В корзину кладу разумение слова, а там в упаковке и вера готова. Пакет поднимаю, там мудрость лежит. Дух Божий вдруг ясно душе говорит: «Иди и возьми много мужества, силы, чтоб верной остаться тебе до могилы». Корзина пакетами все наполнялась, но я в благодати еще понуждалась. Взяла я спасение, ведь даром дается, оно через Иисуса нам всем достается. Спасение побольше взяла, чтоб хватило для близких, родных, чтобы Божья сила и их привлекла, указала путь в небо, чтоб стало спасение дороже им хлеба. Вот близится выход, последний уж ряд. Мир, радость и песни хваления лежат. Беру их, корзину с трудом поднимаю и к кассе иду, кошелек вынимаю. У кассы сияющий ангел стоял. С улыбкою нежной он ясно сказал: «За то, что в корзине, не надо платить. За деньги нельзя эти вещи купить. За них уплатил уж Голгофой Христос. Себя добровольно он жертву принес. Все это берется бесплатно, лишь веруй. Дары в магазине даются не мерой. Бери это все и старайся так жить, чтоб имя Иисуса могла ты светить, чтоб свет неземной и в тебе отражался, и ангел со мною тот час распрощался».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Сегодня поручили сказать о глубине каяния. А чтобы уйти на глубину, нужно определенное время. И, к сожалению, мы живем в такое время, когда много делается поверхностно. Все быстро, суета, мы куда-то спешим и поверхностно, и на глубину. Так бывает трудно нам попасть. А Слово Божье так говорит. 106-й Псалом, с 23-го стиха, там так написано. «Отправляющийся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дело Господа и чудеса Его в пучине». Он речет, и восстает бурный ветер, волны поднимаются. И там написано, люди шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Вообще, братья и сестры, когда мы на глубине, на какой-то, тогда мы удивляемся этой глубине, и мудрость наша, она исчезает. К сожалению, часто бывает, мы поверхностно себя оцениваем. Вот смотрим на себя в зеркало, и где-то мы полны вроде бы так энтузиазма, смотрим на себя. Вот с этой самоуверенности, с этой гордости все войны начинались, драки все начинались. А потом чем заканчивалось? Войны обычно чем заканчиваются, друзья? Тем, что начинают искать моменты к примирению. Как примириться? Все побитые, избитые, тонны мяса в землю легли и начали думать уже о мире. Уже совсем они не те. Начинали войну вот так, а заканчивают войну уже вот так. Все. Мне однажды пришлось в поезде ехать, и там молодые люди подрались. Два молодых человека в поезде не давали никому спать, шумели там. И проводница пожаловалась другим двум молодым людям, таким спортивным. Говорит, не дают спать никому от нас в поезде, тут люди. Ну, те подсели к этим двум и начали разговаривать. А вы что не даете спать людям? А те говорят, а вы кто такие? А что вы нам будете указывать? А почему вам нельзя указывать? И они как разодрались, как разодрались. Я ехал в этом вагоне, в плацкарте, на боковушке, они там в соседнем. Они так дрались, что даже вот у меня все просто не в крови были. Полчаса они бились двое на двое, я не знаю, они просто... Что там было в этом вагоне? А знаете, чем все это закончилось? Что когда через полчаса они уже не были такими, когда они полчаса назад были. Вот, они уже другие были. У них не было уже этой прыти. Они такие задыхаются, такие все уже еле живые. А когда их на первой станции высадили и повели в отдел всех, я смотрел на них в окно, и мне так было их жалко. Они такие жалкие, такие бедные. А еще недавно они были такими героями. Друзья, к сожалению, бывает, что мы тоже вот такие герои. Я бы смотрю на человека такого гордого, самоуверенного, вижу, и как в зеркало смотрю. Я тоже когда такой был, полный такой вот, воевать хотел. А с кем? С кем воюет гордый человек, друзья? С Богом воюет. А чем эта война закончится? Да тем, что тебе придется головку все равно склонить. Невозможно с Богом воевать. Да и нужно ли воевать с Ним? Господь говорит, не воюйте вы со мной, не воюйте. Склонитесь передо мной, помолитесь Господу. И 14 марта, ровно 30 лет назад, я это сделал. Я встал на колени и сказал, Господи, я капитулирую. Я бедный человек, у меня ничего нету. Ни воли у меня нету, ни силы, ни разума. Вообще у меня ничего нету, я ничего не могу. Господи, я бедный человек. Я признал полное поражение. Но сначала так не было. Я до этого каялся 3 месяца назад и думал, сейчас я начну своими силами себя исправлять. Сейчас начну курить бросать, наркоманить начну бросать, спортом начну заниматься. А потом 3 месяца я бросал и видел, как ничего у меня не получается. Ничего я не могу, я бедный человек. И вот 14 марта встал, и с тех пор, знаете, друзья, вот я самый счастливый человек с тех пор, 30 лет. Самые счастливые. Прочитаю место из Писания Евангелия от Матфея, 3 глава, 7-8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушал вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Вот здесь люди шли к Господу с покаянием. Вообще они шли к Иоанну Крестителю, но Иоанн крестил крещением покаяния. Покаяние перед кем? Перед Богом. И вот эти люди шли, как будто бы каяться. Но Иоанн Креститель остановил их. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вы в своем сердце хвалитесь, вы говорите: мы дети Авраамовы. Вы видите какие-то свои преимущества, как вам помочь? Вы бедные люди». И он говорит: «Вы не думайте говорить в сердце своем: отец у нас Авраам. Не думайте так, потому что Господь силен все изменить». Есть в Библии такое повествование, как зашли два человека помолиться в храм. Один мытарь, а другой фарисей. И вот мытарь стоял там у дверей и бил себя в грудь. И повторял всего несколько слов: «Будь милостив ко мне, грешнику». Все, больше ничего не говорил. Но сам в себе фарисей молился, сам в себе. Вот мы здесь прочитали: «Не думайте говорить в себе». А он говорил в себе: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Он ставил себя внутри выше других. И в этом была его беда. Один брат рассказывал, говорит: «У нас в детстве мама огород, семья большая, и полоть нас к работе приучала, и мы должны были огород полоть. И вот мы полем, а потом обед. Мама говорит: идите на обед. Но мы пошли на обед, а сами ставим колышки. Докуда мы дошли прополку, чтобы после обеда найти это место? Как вы думаете, глубокая прополка шла, нет?» Вот, к сожалению, так бывает мы и перед Богом тоже. Вот как-то нам хочется вот что-то вроде бы поменять. Но кто внушил вам? Сотворите достойный плод. Глубоко сделайте это, Господь говорит. Не надо это делать поверхностно. Я покаялся, когда со мной покаялся еще один человек, его Ваня звали. Спустя 25 лет я этого Ваню нашел в Липецкой области, и мы встретились с ним. Друзья, когда я к нему приехал, я увидел его таким бедным. Он дома, там у него окурки около печки валяются. 25 лет он назад таким был, он и сейчас таким. Мы приехали к нему со служителем, и он служителю говорит, он немножко заикается, так на меня пальцем показывает: вот он когда покаялся, он как попер в гору, как пошел всем благовествовать, и обиженным, и блатным, и пошел. А я подумал: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И вот, говорит, Паська-то на горе, а я вокруг горы все еще хожу. Братья и сестры, вот Господь хочет, чтобы мы все-таки двигались к Господу вот как-то по-правильному. Господь хочет, чтобы у нас покаяние было глубокое, чтобы вот так сокрушиться сердцем глубоко перед Господом. Господи, да кто я? Кто я? Ничтожество, кто я? Но бывают люди, знаете, всю жизнь проживут грудь колесом. Бывает, и такими умирают. А что потом? А в Библии написано: «Горького запьет тогда и самый храбрый». Перед Господом никто не устоит. Даже если ты здесь на земле устоял, нашел в себе сопротивление против Бога, такую силу. Но перед Ним, когда ты Его увидишь в вечности, там не устоишь. И будет плач и скрежет зубов. В аду не будет ни смеха там, ни каких-то дерзких криков, ни дерзких слов. Нет. Там будет плач и скрежет зубов. Вот чем люди будут там заниматься. Почему? Потому что перед Богом никто не устоит. И, друзья, неразумно нам это делать. Книга пророка Исаия, 1 глава, здесь Господь задает такой вопрос 5 стихом. Исаия, 5 глава, 5 стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Друзья, вот так оглянуться в своей жизни, я к тем обращаюсь, которые еще Господа не знают. Оглянитесь назад, посмотрите. Сколько трудностей, сколько проблем, сколько переживаний, и конца края нету этим проблемам. А где выход? Господь говорит: «Я ваше внимание привлекаю к себе». Во что возбить еще, чтобы привлечь внимание? Остановитесь, оглянитесь, осмотритесь, обратитесь и живите по-настоящему. Евангелие от Луки, 15 глава, здесь описывается о блудном сыне история. Этот блудный сын ушел из дому, хотел красиво жить. И вот с 17 по 19 стих здесь так написано. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Решение принял такое. И он говорит: «Я пойду к отцу, но я не имею в себе права говорить: я сын Авраама, или я имею какое-то преимущество, сейчас придя к отцу». Он говорит: «Я приду, скажу: я не достоин даже быть наемником у тебя. Я такой негодный. Я такой конченый человек». Друзья, это глубокое покаяние. Это глубокое. И когда он это совершил, Господь помиловал его. Одного человека разумного судили. Он на скамье подсудимых сидел. Преступление серьезное совершил. И знаете, такой он премудрый оказался. Когда ему дали последнее слово, он говорит судьям: «Граждане судьи, прокурор, все, кто здесь присутствует, я хочу в последнем слове вам признаться, что это не я сделал это преступление, а это сделала моя греховная плоть». Но судья оказалась тоже не глупая. Она говорит: «Хорошо, если это ты не делал, мы тогда тебя отпускаем, а твоей греховной плоти 8 лет дадим». Друзья, знаете, вот мы порой, бывает, так хотим себя как-то оправдать, как-то вот как-то объяснить. Да это моя греховная плоть, да это люди меня толкнули, да эти были такие обстоятельства, да это было вот так. И сам в себе какое-то объяснение, какое-то оправдание. Сейчас мы слышали, да, что скажут люди. Не надо ничего этого в сердце своем иметь, не надо никуда смотреть. Господь тебя зовет сегодня, Господь хочет тебя простить, жизнь твою поменять. Когда-то в Библии описывает такая история. Пришел к Давиду пророк Нафан. Пришел пророк Нафан и начал ему рассказывать историю про овечек, про богача, про бедняка. Такая история интересная. Давид внимательно слушал. А потом, когда он говорит: «Ну как ты думаешь, вот этот богач правильно поступил или нет?» Давид очень резко осудил этого богача, очень резко. Он говорит: «Достоин смерти этот человек, достоин смерти». А Нафан говорит ему: «Так это ты». Друзья, вот в каждом из нас живет прокурор. Мы так способны осуждать других людей, так способны видеть их недостатки, и кого-то даже и на смерть готовы. Он достоин смерти, достоин наказания. Но, друзья, когда касается нас, почему-то в нас сразу просыпается адвокат. И мы начинаем объяснять: «Да это же моя греховная плоть, да такие обстоятельства, да так был воспитан, вокруг меня были такие люди, да я же...» Что происходит? Почему, когда других прокурор, когда себя адвокат? И, друзья, когда Давид услышал приговор: «Это ты, который достоин смерти», Давид честно сказал: «Согрешил я». Он не стал оправдываться, он признал себя грешником, вот этим человеком, про кого была речь. Братья и сестры, в Евангелии от Луки, в 7 главе, есть еще такое повествование. 7 глава, немножко поглубже коснуться. Здесь 35 стих, такое слово написано: «И оправдана премудрость всеми чадами ее». Я задавал верующим вопрос, о чем здесь написано, и не все верующие ответить могут. Что это за оправдана премудрость всеми чадами ее? Какая премудрость? И зачем надо премудрость оправдывать? Вот если я сужу сам себя, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, я конченый, я плохой человек, я столько наделал, столько зла вокруг меня, сколько людей от меня пострадали, одно несчастье, я сужу себя». И тогда я становлюсь Детем Божьим. Я каюсь перед Господом, становлюсь Детем Божьим, и тем самым я оправдываю премудрость. Премудрость – это Христос. То есть я говорю: «Он не виноват, я виноват». Я оправдываю премудрость своим осуждением. Но если я оправдываю себя, не осуждаю себя, я тем самым премудрость осуждаю. «Господи, это не я виноват, это ты виноват. Это ты мне создал такие обстоятельства. Это ты мне дал такую жену. Это я родился в такой семье. Это ты допустил, что вот я так упал низко. Это ты». Человек, который не судит себя, он судит Бога. Это у нас яркий пример библейский есть, когда два разбойника висели на кресте рядом со Христом. И один из них злословил Христа, а другой унимал его. Один из них судил себя, а другой хотел оправдания себе. Он говорит, я хочу сойти с креста. Но он же там на кресте не за красивые глазки, друзья, а за определенные преступления, и он достоин этого наказания. Но почему-то он хотел себя оправдать. Бывает, друзья, так некрасиво поступаем мы, когда хотим себя оправдать. Как это со стороны выглядит? Вот человек, желающий себя оправдать. У меня случай такой был. Сынишку своего наказал я. У меня 10 детей, из них 6 сыновей. И вот я одного из сыновей наказал, и знаете, ну, было за что наказать, наказал его. А он голову так опустил низко, убежал дома, у меня санузел, туда он забежал, закрылся и на защелку, и там. А я, знаете, так запереживал, думаю, может, я недостаточно объяснил ему, за что я наказываю, может, я его как-то огорчил, обидел, мне больно. Друзья, знаете, если кто-то думает, что родителям приятно наказывать своих детей, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что Богу приятно вас бить, вы ошибаетесь, Ему это неприятно делать, Он страдает из этого. Но Он вынужден это делать, чтобы вам помочь, нам помочь. И вот когда мой сын там был, а я переживал, пошел помолился, Господи, может, я что-то не так сделал. А он, знаете, вышел оттуда и вынес мне письмо. Это письмо я вожу с собой, вот на клочке туалетной бумаги он его написал, я уже 5 лет его с собой вожу. «Папа, прости меня за то, что я капризничал. Пожалуйста. Папа, любимый, самый в мире красивый». Я это письмо прочитал, друзья, и думаю, вот когда мы осуждаем себя, как мы тогда возвышаем Господа? Оправдана премудрость всеми чадами ее. Друзья, он мое так сердце утешил. Я думаю, сегодня Господь тоже очень хочет, чтобы мы утешили сердце Отца нашего Небесного. Утешили тем, что осудим себя. Скажем, Господи, прости меня. Друзья, сегодня гимн пропели про эту женщину, которая пришла Христу ноги помазать миром. Друзья, она знала, куда она идет. Она не перепутала ноги, она не пошла этому фарисею там ноги омывать. Нет, она пошла по верному направлению. Ее сердце подсказало, куда надо ей идти. Она пошла именно к тому, который ее поймет, который ее простит, который может все в жизни ее изменить. Она не ошиблась. Друзья, мы сегодня призываем вас не перед нами встать на колени, а именно к его ногам припасть. Потому что только в нем настоящее счастье, радость и мир. Мне недавно одна сестричка написала смс-ку. Я был в поездке, написала смс-ку, и в смс-ке пишет, что мне делать. Я пишу в ответ, а что случилось? Она пишет, а вам что, мое письмо не передали? Я говорю, нет, не передали. И все. И общение наше. А у меня что-то на сердце так тяжело. Так стало тяжко мне, думаю, что за письмо? Я ей написал, а кто должен был передать? Она говорит, брат мой должен был. Написала мне, брат мой. Называет его имя. Я звоню этому брату. Говорю, у тебя там письмо от сестры для меня. Ну да. Открывай его. Он говорит, я не могу открыть. Она сказала, лично в руки отдать дяде Васе. Я не могу открыть. Я говорю, открывай письмо сейчас и читай вслух, что там написано. Вы знаете, он открывает письмо и читает. А там она открывает свои грехи. Она верующая уже, Господу она обратилась. А свободы нету. И вот она открывает свои грехи там, свои переживания все. А потом говорит, Бог меня не слышит, в мире я никому не нужна, и я ухожу из жизни. Это прощальное письмо. Я, друзья, тут же позвонил этой сестре. Сначала она трубку не брала. У меня, я думал, все уже, я опоздал. Но она взяла трубку, и мы хорошо пообщались. Вместе поплакали, хотя так на расстоянии. Помолились Господу. И Господь ее помиловал. Друзья, если вы устали от своей жизни, может быть, она чересчур легкомысленная. Может быть, нету в этой жизни глубины покаяния. Нету глубины посвящения Богу себя. Нету глубины изучения Слова Божьего. нету глубины молитвенной жизни. И вот эта поверхностная жизнь, она ни у кого не удовлетворяет. Она и нас не удовлетворяет, она и Бога не удовлетворяет. Друзья, а как быть? А Господь зовет сегодня и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Господь зовет нас сегодня на глубину. Мы

дорогу.

Бог долго терпелив, но не навек терпение. Есть у него черта, кто ступит за нее, свершает роковое преступление, и Божий суд сам на себя влечет. Годами можно попирать святыню, сажать за веру, мучить за Христа, костями наполнять ущелья пустые и истину Господню отвергать. Все до поры до времени возможно тому, кто слух к истории закрыл, кто правдой пренебрег, ожился с ложью и сам себя законом объявил. Кто ж в Библии читал про пир у Валтасара, о реках вин и горах апельсин, о том, как на стене в ту ночь рука писала «Мене-мене, текел и упарси», тот знает, почему царя постигла драма, чем перешел черту и страшный суд навлек. Он приказал нести сосуды, что из храма его отец в набеге уволок. И из священных чаш святынь Иерусалима наложницам и женам дал он пить во имя идолов из камня, меди, глины. И тут оборвалась терпение Божья нить. И мудрый Даниил слов толковал значение. Веселый царь стал бледен, как мертвец. Исчислил царство я, и нет тебе спасения. Я положил тебе и царствию конец. Ты взвешен на весах и найден легким. Я царство разделил, соседям дал твоим. Вот смысл тайны и для всех уроки в словах «Мене, мене, текел и упарсим». История не лжет, на свет выводит правду, и зло не сходит с рук, хоть долго Бог молчит. Уж если оправдал он что себе по праву, он это отстоит и впору защитит. Открой глаза, взгляни и трепещи, презренный, где Голиаф, Ахав и царь Синахирим, где гордый Вавилон и Ирод царь надменный, где грозный царь Иван и все, кто были с ним. Сей список продолжать возможно бесконечно. Ариец, Гитлер, где? И Сталин, где грузин? Распад и гибель ждут смеющихся над вечным от слов «Мене, мене, текел и упарсин».

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

Дорогие дети, мое сердце переполнено радостью и благодарностью Богу за то, что мы имеем вот эту возможность говорить с вами. Живые звуки Божьего Слова да достигнут ваших сердец и приведут их к спасительной благодати нашего Господа. Мы коротко повторим прошлое ради тех, кто пропустил прошлую программу, а потом пойдем дальше. Мы говорили в прошлый раз о том, как израильтяне в своем бегстве из Египта дошли до Черного моря и остановились перед ним. Увидев, что египтяне гонятся за ними, они испугались и не знали, что делать. Но Господь повелел Моисею разделить воды моря прикосновением жезла, и воды расступились, и весь народ перешел на другую сторону безопасно, а гнавшиеся за ними войска фараона были потоплены в волнах сошедшегося над израильтянами моря. С благодарным сердцем воспели израильтяне благодарность Богу на другом берегу моря. Сегодня мы пойдем дальше. После избавления от нападения войск фараона израильтяне пошли дальше в пустыню Син. Эта местность не была плодородной, как Гесем, в котором они привыкли жить раньше. Это была дикая местность, где ничего съедобного не было среди растущих на земле колючих растений. Не было также и воды, и люди начали роптать на Моисея и Аарона. Проходя через местность Мерру, они нашли воду, но не могли пить ее, потому что она была горькой. Мерра значит горечь, и поэтому эта местность называлась так. Народ начал жаловаться Моисею и просить у него помощи. И он обратился к Господу, как поступить. И Господь указал ему куст и сказал, чтобы он отломил ветку от него и коснулся воды. И она станет приятной и вкусной, и люди смогут утолить жажду. Господь хотел, чтобы народ научился полагаться на него, и сказал им, «Если ты будешь слушаться голоса моего, голоса Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, я не наведу ни одного из тех бедствий, которые я навел на египтян, но буду хранить тебя в безопасности во все дни твои, потому что я Господь, целитель твой». Когда народ пришел в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и они решили остановиться там на отдых. Скоро же и этого было мало для израильтян, и они снова начали роптать на Моисея и говорить, что лучше бы им было умереть в Египте, где у них были котлы с мясом и вдоволь хлеба, чем умереть здесь от голода. Моисей снова взмолился Господу, и Господь ответил ему, «Я пошлю вам хлеб с неба, и пусть народ собирает его ежедневно, сколько нужно на один день». Я хочу испытать их и проверить, будут ли они доверять мне и исполнять повеления мои. В шестой день пусть собирают на два дня, и я дам им больше, чем в другие дни. Моисей возвратился к народу радостный и сказал, «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, потому что Он услышал ваш ропот и жалобы на Него. А мы что такое, что мы ропщим на Него?» Это на Господа ропот наш, потому что Он вывел нас и теперь ведет дальше в Ханаан. Когда говорил Аарон к народу, и вот оглянулись они и увидели славу Господа в облаке, и голос был Моисею. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни что-то мелкое, круповидное, как иней на земле. И смотрели израильтяне и говорили друг другу, что это? Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дает вам. Собирайте его каждый день постольку, поскольку каждый может съесть. По числу душ в каждом шатре собирайте. И сделали так люди, и собирали. Кто мало, кто много, кто сколько мог съесть. Мерили той мерой, которой сказал им Моисей. И у тех, кто собрал много, не было лишнего, и у собравших мало, не было недостатка. Моисей сказал, чтобы никто не оставлял этой пищи до утра, но некоторые не послушали его, и оставили до утра, и завелись черви, и оно стало издавать противный запах, так что никто не мог есть собранное на другой день. Утром рано собирали люди манну, хлеб с неба, и когда вставало солнце, она исчезала, как снег. На шестой день собирали на два дня, потому что суббота была святым днем отдыха и служения Господу,
и манна не портилась и не заводились в ней черви, как в другие дни. В субботу не падала манна с неба, и народ ел то, что запас себе с прошлого дня. Нашлись также такие, которые не доверяли вполне Моисею, и вышли на седьмой день собирать хлеб, но ничего не нашли. Господу это не понравилось, и он сказал Моисею, «Долго ли будете уклоняться от заповедей моих и повелений моих?» И народ покорился Господу и отдыхал в субботу, в седьмой день недели. Манна была на вкус приятна, как лепешка с медом. Одну меру велел Моисей сохранить на все поколения народа в память о манне в пустыне, и Аарон поставил эту меру перед ковчегом, где происходили богослужения, и она не портилась. Народ израильский ел манну 40 лет, пока не пришел в землю свою, где снова мог сеять и жать. Есть люди, которые говорят, что 40 лет – слишком длинный срок для такого путешествия, и что его можно совершить за более короткий срок. Верно, но эти люди забывают, что народ израильский не делал пробег через пустыню, а шел с женщинами и детьми, с больными, стариками и скотом, и им нужно было часто останавливаться для отдыха, подкреплять силы, ожидать прироста в стадах. Иногда они по несколько месяцев оставались на одном месте, встречались со всякого рода препятствиями на пути, и все это занимало время. Мы будем читать об этом проведенном в пустыне времени, и вы сами поймете, что невозможно было пройти его за более короткий срок. И кроме того, у Господа в плане были именно 40 лет, как число символическое, которая еще в других местах Писания появляется несколько раз. Лично я верю, что это было так, уже потому, что так говорит Божие Слово, Библия, а она не ошибается. Вы знаете, дети, что это Слово достигло меня и вас только благодаря тому, что во всей истории человечества были люди, готовые отстаивать его до смерти. Был, например, человек по имени Поликарп. Он был личным другом апостола Иоанна, другого ученика Господа нашего Иисуса Христа, и одним из руководителей церкви в Смирне. Он был ярким светочем ранней церкви, но его арестовали и приговорили к смертной казни за веру. Перед тем, как сжечь его всенародно на костре, губернатор предложил ему еще один раз, последний раз, воспользоваться возможностью отказаться от веры в Господа Иисуса Христа. «Отрекись от Христа, отрекись и будешь жить». Что же ответил Поликарп? «Я служил ему 86 лет, и он ни разу не обидел и не подвел меня. Как могу я хулить моего царя, спасшего меня от гибели?» Поликарп умер на костре, но были и другие. Был, например, некто Джон Уиклиф. Кто это такой Джон Уиклиф? Не знаете, дети? Вот я вам сейчас расскажу. Это тот человек, который спустя столетия после появления латинской Библии перевел ее на английский язык, разговорный, понятный простому народу Англии. Но его привели на суд, и он смело выкрикнул: «С кем, думаете, имеете дело? Со стариком на краю могилы? Нет, вы имеете дело со Словом Божиим». Спустя несколько лет после его смерти ненавидящие его люди выкопали его кости и сожгли их, чтобы удовлетворить свое чувство ненависти. Но пепел, который был брошен в ручей, как и влияние его жизни, поплыл в реку и из реки в море и во все концы земли. Это влияние достигло и нас, и многие поколения людей получили Слово Божие на понятном для них языке. Да вот еще была такая смелая женщина, которая звали Елизавета Уэлш, жена проповедника Джона Уэлша, проповедовавшего Евангелие по всей Англии и Франции. Его сослали из любимой Шотландии и приказали никогда не возвращаться на родину. Когда его жизнь приближалась к концу, жена пошла к безбожному королю Шотландии и сказала: «Я прошу, чтобы моему мужу позволили умереть в Шотландии». Король, сознавая себя господином положения, потребовал, чтобы возвратившийся Джон Уэлш поклонился его епископам, которые сослали его за проповедь. Тогда жена Джона ответила: «Он не кланяется никому, кроме Иисуса Христа». «Он должен будет поклониться моим епископам», — снова строго сказал король, — «или он никогда не увидит Шотландии». Щуплая, маленькая Елизавета подняла свой фартух и сказала: «Пусть лучше его отсеченная голова будет положена мне в подол».
Наступило молчание. Она вышла. И что же? Голова ее мужа не попала в ее подол. Он умер в своей постели несколько недель спустя после проповеди Евангелия перед большой толпой. Но его жена подвергла риску свою голову. Они оба могли быть убиты. Да, были и многие другие. Но истории о них не вместились бы в наши 15 минут. Они прошли победным маршем сквозь века и принесли нам вечное Божие Слово. Они жили и умерли, и их преследователи жили и умерли. Всякая слава человеческая, как цвет на траве, но Слово Божие пребывает вовек, а это есть то Слово, которое мы проповедуем вам.

Нам становится ясно, на дороге тернистой, с малой верой опасно жить среди атеистов. Чтобы не знать отступления, чтобы идти против ветра, друг, молись на коленях, укрепляется вера.

0: Глава 7. Владик поставил в угол свои резиновые сапоги. Он только что вернулся от Сергея.
1: Ну и погода на улице. Грязно и холодно. Сейчас он дома, в уютной обстановке, продолжит строительство своего рыцарского замка. Осталось только построить подъемный мост. Но войдя в детскую, Владик остановился как вкопанный.
0: «О, ужас! Света!» – закричал он. «Света, что ты наделала?» И Владик помчался к маме. «Мама! Света!» Но мама, приложив палец к губам, энергично затрясла головой.
1: «Потом, Владик, ты же видишь, я разговариваю по телефону!»
0: Разгневанный Владик вернулся в детскую.
1: «Ну и Света! Все разрушила!»
0: Кубики конструктора валялись на полу. От замка осталась неразрушенной только часть башни. Владик с удовольствием отлупил бы сейчас Свету, но она, конечно, у своей подруги.
1: Ну, тогда он придумает что-нибудь другое.
0: На маленькой скамеечке сидели аккуратно одетые куклы Светы – Катя, Лиза и Клара. Владик схватил Катю с длинными белокурыми кудрями. Это любимая кукла Светы. Владика так и подмывало отрезать ей волосы, но, подумав, он решил лучше хорошенько и подальше спрятать ее. Владик сунул Катю под свитер и быстро прошел на кухню. Мама все еще сидела в коридоре и разговаривала по телефону. «Прекрасно!»
2: «Мама, я вынесу мусор!» – крикнул Владик.
0: Взяв полиэтиленовый мешок с отходами, он выбежал на улицу. Мусорный домик стоял перед их домом возле дороги. В домике стояли две бочки. Владик бросил мешок в бочку, затем он вынул Катю из-под свитера. Тоже в бочку? Нет, на это он все же не решился. Он посадил Катю между обеими бочками и, закрыв дверь домика, довольно вернулся домой.
1: «Пусть теперь Света ищет свою куклу. Никогда не найдет!»
0: «Владик, как это мило с твоей стороны!» Мама, улыбаясь, шла ему навстречу. «Спасибо, что ты вынес мусор, хотя я об этом даже не просила». Владик слегка покраснел.
1: «Да не за что!» – пробормотал он и скрылся в детской.
0: Он попробовал построить замок заново, но на этот раз замок получился не таким удачным, как прежде. Для большой башни не хватало кубиков, а подъемный мост заедало.
1: «Как досадно!»
0: В дверь позвонили.
3: «Мама, мама, смотри, что я смастерила у Нины!»
0: Света вбежала в комнату, размахивая маленькой золотистой короной из бумаги.
3: «Это корона для принцессы. Я подарю ее моей кукле Кате».
1: «Стоп, стоп, Света!» – еле удержала ее мама. «Корона, конечно, очень красивая, и она украсит твою куклу. Но сначала сними сапоги».
0: Света быстро сняла сапоги, надела тапочки и побежала в детскую.
3: «Катя, смотри, корона для тебя!»
0: Света остановилась перед скамеечкой. На ней сидели Лиза и Клара.
1: «Но где же Катя?»
0: Света посмотрела вокруг.
3: «Владик, ты не видел Катю?»
1: «Нет».
0: Владик усердно рылся в ящике

0: кубиками. Пусть Света поищет свою куклу, так ей надо. И Света принялась искать. В кровати, под кроватью, в кукольном домике, в шкафу, на полке с игрушками. Затем она побежала на кухню. «Мама, Катя пропала! Я уже все обыскала! Мама, ты не видела мою куклу?» Мама отрицательно покачала головой. «Мама, а ты поможешь мне искать?» «Ну хорошо, сейчас». Сняв кастрюлю с плиты, мама вместе со Светой обыскала всю детскую, но Кати нигде не было. Света становилась все печальней. Когда с работы пришел папа, она со слезами бросилась ему на шею. «Папа, папа, моя кукла пропала! Катя, моя самая любимая!» Теперь к поискам присоединился и папа. Под диваном, на террасе, в шкафу, в ванной комнате. Безуспешно. «Владик, ты не хочешь нам помочь?»
1: «Нет, сейчас не могу, я занят».
0: Владик нарочно шумел кубиками. Он слышал, что Света все еще плакала, и постепенно его гнев стал проходить. Теперь можно было бы и принести куклу и положить ее куда-нибудь так, чтобы никто ничего не заметил. Мама с папой и Светой как раз искали в кухне. Владик потихонечку, едва слышно, прокрался в коридор, открыл дверь и бегом к мусорному домику. Открыв дверцу домика, Владик оцепенел. Куклы не было. Катя действительно пропала. В ужасе он вернулся домой.
1: «Владик, что ты делал на улице?» – спросил папа.
2: «Я ничего. Мои сапоги, знаешь...»
0: Владик, не глядя на папу, быстро скрылся в детской. Папа удивленно посмотрел ему вслед.
1: «Что с Владиком?»
0: Вскоре они сели ужинать. Разговор не клеился. На одном конце стола сидела заплаканная Света, на другом – молчаливый Владик. Мама с папой растерянно посмотрели друг на друга.
3: «Ну, давайте помолимся», – сказал папа и поблагодарил Господа за еду. В конце он добавил: «Дорогой Господь, помоги нам найти куклу Светы. Аминь». Владик готов был сквозь землю провалиться. «Ах, как это ужасно! Как все ужасно! Если он расскажет правду, то мама с папой обязательно рассердятся на него. Нет, он не может рассказать!»
0: Молча ел он картофельное пюре. А когда встал из-за стола, мама обняла его.
3: «Владик, в чем дело?»
2: «Достаточно, что Света печальная, или у тебя тоже какие-то неприятности?»
0: Владик покачал головой и оттолкнул мамину руку. Он был расстроен.
2: «Кукла Светы пропала, и в этом виноват он!»
0: Владик не знал, что ему делать. На ночь папа решил почитать Свете особенно длинный рассказ, чтобы немного утешить ее.
1: «Присоединяйся к нам, сынок», – пригласил папа. Но Владик не захотел. Он быстро разделся, почистил зубы и лег в кровать. Когда Владик услышал, что папа идет к нему, чтобы пожелать спокойной ночи, он натянул на себя одеяло и притворился спящим.
0: «О, мой мальчик, как бы ты у нас не заболел», – пробормотал папа, погладив сына по голове. На следующее утро, в начале восьмого, вся семья собралась завтракать. Света держала в руках куклу Клару. Владик позевывал. Он плохо спал. Всю ночь ему снились какие-то кошмары о куклах, которые похитили злые драконы, живущие в рыцарских замках, а также о чудовище из кубиков из конструктора. Вдруг в дверь позвонили.
2: «Интересно, кто это к нам так рано?» – удивился папа и пошел открывать дверь.
0: Владик навострил уши. Из коридора послышался голос соседки.
4: Папа вернулся, а в поднятой руке у него была пропавшая кукла с белокурыми кудрями.
5: «Катя! Моя Катя!» – радостно завизжала Света и прижала к себе куклу.
0: Папа, улыбаясь, стал рассказывать.
2: «Представьте, кукла ночевала у соседской Танечки. Таня не хотела ее отдавать. А когда Ирина Андреевна спросила, откуда у нее появилась кукла, та ответила, что нашла ее у мусорной бочки. Очень странно. Но главное, твоя кукла нашлась, Света!»
0: Папа с мамой облегченно улыбнулись друг другу. А Владик? Он покраснел, как рак, и вдруг расплакался.
6: кукла. Я виноват. Я спрятал ее между бочками.
7: Папа посадил его к себе на колени. Расскажи-ка нам все по порядку. Что случилось? Схлипывая, Владик рассказал, как все произошло, начиная с разрушенного рыцарского замка и кончая пропавшей куклой. «Да, это некрасивая история, Владик», — сказал папа. «Почему ты не рассказал об этом вчера, когда обнаружил, что кукла пропала?»
6: «Вчера я боялся, что вы рассердитесь, но сейчас я не мог иначе. Я должен был все рассказать. Мне так стыдно», — глотая слезы, бормотал Владик.
7: Вдруг Света тоже расплакалась.
6: «У-у-у, твой замок! Я тоже хотела что-нибудь построить, но у меня получилось такое страшилище! У-у-у!»
7: «Из досады ты разрушила замок Владика?» – спросила мама. Света кивнула.
6: «У-у-у, прости!»
7: «Ладно», – пробормотал Владик. «Прости ты меня за куклу. Ты можешь потом поиграть с моим замком, когда я его снова построю».
6: «Правда?»
7: – просияла Света и поцеловала брата в щеку, оставив на ней пятно от шоколадного крема. Глава 8. Владик возвращался из школы домой. Миновав дом, в котором жил Сергей, он оказался возле большого магазина. Возле витрины он невольно остановился. «О, спидрейсер! Его мечта!» И Владик прилип носом к витрине магазина. Хоть он и не умел говорить по-английски, но слово «спидрейсер» он выговаривал отлично. Это яркий спортивный автомобиль с очень широкими шинами. У всех друзей Владика есть такая машинка. Ну, скажем, почти у всех. Владик просил маму тоже купить ему такую, но она отказалась. Она считает ее очень некрасивой и слишком дорогой. И к тому же, по ее мнению, у Владика уже достаточно машинок. Тогда Владик начал умолять папу. Но папа возразил, сказав, что сейчас не Рождество и не день рождения. «Купи его на свои карманные деньги», – сказал папа. При воспоминании об этом Владиком овладело чувство возмущения.
6: «Да на такой автомобиль накопить из его карманных денег не хватит и 100 лет! Это несправедливо!»
7: Владик разбросал ногами кучу листьев. Потом он снова вернулся к магазину. Надо хотя бы испробовать этот автомобиль. Владик вошел в универмаг и сразу направился в отдел игрушек. Там на большом столе стояли машины самых разных размеров. Владик осторожно взял одну из них в руки. «Ты можешь его испробовать», – предложил появившийся вдруг продавец. Его руки были полны мягких игрушек, с которыми он тут же снова пропал между рядами полок. Он был занят. У Владика было достаточно времени. Неважно, если он придет домой чуть позже. Маме ведь тоже не важно, что он хочет эту машинку. Владик испробовал все. Указатели поворота, сирену, турбонагнетатель, маховик. Сначала на маленьком спидрейсере, потом на большом. Да, ничего не скажешь, суперавтомобиль. Наконец Владик поставил его обратно на стол.
6: «Обидно. У Леньки есть такая машинка, и у Сергея, и у Миши, только у него нет. Это несправедливо!»
7: Вдруг ему в голову пришла идея. Он осмотрелся. Никого не видно. Ни детей, ни продавцов. Владик быстро схватил маленький спидрейсер и сунул его в карман куртки. Больше всего ему хотелось сейчас умчаться, но это было бы слишком заметно. Сердце громко стучало. Перед эскалатором он снова обернулся. Нет, за ним никто не шел. Только тот мужчина на выходе, не смотрел ли он на Владика как-то подозрительно? Владик почувствовал, как покраснели его уши. Наконец-то он на улице. Теперь этот спидрейсер принадлежал ему. Но, как ни странно, особой радости Владик при этом не испытывал. Шурша листвой, он медленно побрел домой.
6: «Наконец-то!» — недовольно воскликнула мама, открыв ему дверь. «Где ты пропадал так долго?»
7: Владик молча смотрел на кончики своих сапог.
6: «Ну, давай быстро к столу», – скомандовала она. «Обед уже почти остыл».
7: После того, как мама снова ушла на кухню, Владик повесил свою куртку в самый дальний угол гардероба для надежности.
8: обед, домашние задания. Владику казалось, что все сегодня длилось гораздо дольше, чем обычно. Наконец, все позади. Владик прокрался к гардеробу, чтобы взять машинку. Но посреди детской сидела Света, собирая пазл. Ей, конечно же, нельзя было видеть спидрейсер. Все же знают, что маленькие сестры ябедничают.
9: «Мама, помоги мне!» – позвала Света.
8: Владик быстро спрятал спидрейсер в ящике с машинками. Наверх он положил большой мусоровоз. И все в порядке. Получалось все очень глупо. Наконец-то у него игрушка, о которой он так долго мечтал, но он не мог ею играть. И если приходится держать все в тайне, то ты ни с кем не можешь поделиться своей радостью. Владик угрюмо смотрел на ящик с машинками. «Ну что, Владик, тебе скучно?» – спросила мама. «Сходи к Сергею, вдвоем вам будет веселей». Но Владик не мог так просто пойти к Сергею, ведь ему нужно было как-то пронести машинку мимо мамы. Хорошо, что она не спросила, почему он взял с собой огромный мусоровоз. Дело в том, что в нем был спрятан спидрейсер. Сергей очень удивился, когда Владик вытащил свое сокровище.
10: «Супер! Почти как мой! Так ты все-таки уговорил свою маму?»
8: Владик пробормотал в ответ что-то невнятное. Теперь пришлось еще лучшего друга обманывать. К счастью, Сергей больше ни о чем не спрашивал. Некоторое время мальчики гоняли свои автомобили туда-сюда. Спидрейсер ездил просто здорово, даже по кубикам конструктора. Внезапно у Владика пропала всякая охота играть. В голову пришла мысль: а вдруг Сергей расскажет своей маме о моей машинке? Или даже моей маме? Лучше некоторое время не приглашать его к себе.
10: «Мне пора домой», — сказал Владик. «Мы сегодня раньше ужинаем».
8: Ну вот, опять солгал. Досадно. Владик был рад, что он снова дома. Мама посмотрела на него с удивлением. Обычно он возвращался от Сергея только после того, как она два раза туда позвонит. Владик удалился в детскую. Света у подружки, это прекрасно. Вызвали в спидрейсер из мусоровоза, Владик построил отличную гоночную трассу. Да, действительно суперавтомобиль. «Владик!» Владик поспешно спрятал спидрейсер за спину. Мама стояла перед ним с печеньем в руке.
10: «Что ты там прячешь?»
8: Уши Владика снова покраснели. В который раз? Мама пристально посмотрела на него. «Что-то с сыном не в порядке.
10: Ну-ка, покажи!»
8: Владик нехотя показал автомобиль. Взяв его в руки, мама удивилась.
10: «Это же тот спортивный автомобиль, который ты выклянчивал у нас. Откуда он у тебя?»
8: Не глядя на нее, Владик ответил.
10: «От Сергея».
8: А мама все так же пристально смотрела на него.
10: «Вон как? От Сергея? А почему ты тогда его прячешь?»
8: Никогда раньше Владик не чувствовал себя так ужасно. Он не хотел лгать. Но сегодня после обеда он только и делал, что лгал. Сначала Сергею, а теперь и маме. И Владик начал рассказывать. Почему стал рассказывать, он потом уже сам не знал. Может быть, потому что мама так смотрела на него, как-то серьезно и грустно. Владик рассказал обо всем. О том, как сильно ему хотелось иметь такую машинку, и что он не хотел делать ничего плохого. Но первого ему хотелось больше, чем второго. А потом игра с машинкой не доставила никакого удовольствия, чуть не плача, добавил Владик. Мама немного помолчала. Затем, обняв его, сказала:
10: «Совесть твоя черна, как сажа. Бог говорит тебе: послушай, это было нехорошо, приведи это дело в порядок».
8: Она взглянула на Владика. «Как ты думаешь?» Владик сглотнул слюну. Они еще долго говорили с мамой.
10: «Ты всегда можешь сказать злу «нет», громко, во весь голос. Это нелегко, но Бог поможет тебе».
8: Затем они с мамой надели куртки. Спидрейсер снова лежал в кармане у Владика. Ему было очень страшно возвращать машинку в магазин. К счастью, мама была рядом, и он был очень рад, когда наконец покинул магазин. Владик еще долго вспоминал удивленное лицо продавца. Владик вернул машинку, и теперь все в порядке.
11: Мама, улыбаясь, смотрела на него. «Ты сияешь, как медовый пряник», — сказала она. «Как пряник с веснушками, разумеется». Глава 9. Сегодня обычное утро. На улице еще не рассвело, а в доме уже кто-то насвистывает песенку. Это Владик. Он любит рано вставать. «Владик – жаворонок», – как-то сказала бабушка. «Жаворонки уже рано утром начинают выводить свои веселые трели. Так рано, как Владик. Мама напротив – сова. Вечером бодрая, в хорошем настроении, а утром маму лучше не трогать». Свист Владика сегодня слышен везде – в ванной, на кухне и даже около крольчатника. Когда он засвистел особенно громко, из спальни показалась мамина голова. «Владик, прошу тебя, дай мне поспать еще 5 минут!» Но Владик ничего не мог с собой поделать. Он просто не мог не засвистеть опять через 3,5 минуты. Снова ту же самую песню. Наконец все сели завтракать. Мама все еще была полусонная и крепко держалась за кружку с кофе. У папы глаза раскрылись уже чуть больше, поэтому он мазал хлеб с маслом. Света пила какао, а Владик? Теперь он что-то в полголоса напевал. «Владик, что это у тебя за навязчивая мелодия сегодня утром? Не можешь ли ты успокоиться на короткое время?» – спросил папа. Владик покачал головой.
12: «Она сама собой поется, я ничего не могу сделать».
11: «Сама собой поется? Ну тогда спой нам ее как следует». Это предложение Владику понравилось.
12: «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него!» Запел он во весь голос и продолжил. «Все реки его, все горы его, и звезды все создал Господь! Мой Бог так велик, силен!»
11: «Все, хватит!» – устало сказала мама. «Больше я сегодня утром не могу вынести!»
12: «Но эту песню я услышала от тебя. Ты на прошлой неделе играла ее на пианино и пела».
11: «Тогда мама была, наверное, пободрее», — улыбнулся папа. «Владик, это прекрасный гимн хвалы. И Бог, безусловно, радуется твоей песне. Он всегда радуется, когда мы его славим. Так же, как и ты этому радуешься». Владик кивнул. «Точно. Это как тогда, когда я нарисовал красивую картину с горами и звездами. А бабушка рассказывала, что сделал эти прекрасные горы и звезды Бог. Она сказала, что об этом говорится даже в молитве Иисуса. Я имею в виду о прославлении». «Ах, да», — немного подумав, ответил папа. «Правильно, в самом конце там говорится, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Это действительно хвалебная песня, очень даже похожая на твою. Но теперь давай ешь». Владик сморщил лоб. «Только взрослые думают, что невозможно одновременно есть и напевать, но это вовсе не так». Школьные занятия оттянулись медленно, но Владик все время напевал свою песенку. Конечно, не во время уроков, это бы кончилось для него неприятностями, но на переменах, по пути домой, за обедом, делая домашние задания... Его пение заразило и Свету, и теперь они пели и насвистывали вдвоем.
12: «Владик!» – раздраженно сказала мама, проверяя его уроки. «Умолкни же, наконец! Мне и сейчас не до песен!»
11: «Почему?» – удивился Владик. «Ведь это же песня для Бога! Ее я могу петь сколько хочу!»
12: «Знаешь, Владик!» – вздохнула мама. «Я встревожена. Тетя Нина сказала, что бабушка плохо себя чувствует. К телефону она тоже не подходит. Я боюсь, что с ней что-то произошло». В этот день мама еще несколько раз пыталась дозвониться до бабушки. Безуспешно. Бабушка не брала трубку. Поехать к ней было непросто, так как она жила далеко от них, за 200 километров. Владик задумался. «Может быть, папа сможет съездить к ней сегодня вечером?» Позднее Владик сел собирать пазл, разрезную картинку-головоломку. Но от непрерывных размышлений он то и дело брал не те пазлы. К тому же у него все еще в голове звучали слова песни. «Мой Бог так велик, силен и могуч». И тут вдруг он осознал, о чем поет, а именно «невозможного нет для него».
13: Если это так, тогда Бог позаботится и о бабушке. А если мама так и не дозвонится до бабушки, тогда Бог поговорит с бабушкой. Ему-то не нужен телефон.
11: А он, Владик, сейчас сразу и скажет об этом Богу. И он начал молиться.
13: «Дорогой Господь, пожалуйста, присмотри за бабушкой и скажи ей, чтобы она нам позвонила. Аминь!»
11: В конце молитвы важно сказать «Аминь». Это он тоже от бабушки узнал. Она как-то объяснила ему, что «Аминь» означает «Да будет так!» И что этим словом мы говорим Богу, что мы верим в то, что для Него нет ничего невозможного. Зазвенел телефон. Владик чуть не столкнулся в коридоре с мамой, потому что у обоих была та же самая мысль. Но звонила не бабушка, а папа. Он пожелал себе на ужин лапшу и соус с мясным фаршем.
14: «Лапшу с фаршем? Ну, у тебя и желание. Я здесь переживаю за бабушку».
11: Владик скрылся в детской. Жаль, что у мамы такое плохое настроение. Он тоже переживает, но ведь он помолился. К тому же Света как раз напевала его песню своим куклам. «Мой Бог так велик, силен и могуч». Владик тут же присоединился к ней, насвистывая мелодию. Снова телефон и звонок. На этот раз Владик оказался быстрее.
13: «Алло, бабушка?»
11: Мама выглянула из кухни озадаченная, а голос на другом конце телефона засмеялся.
14: «Я гожусь тебе, может быть, в дедушке, но никак не в бабушке. А вообще-то я Олег Степанович из библиотеки. Твоя книга о кроликах пришла, Владик».
13: «О, здорово! Я сейчас приду за ней!»
11: Владик положил трубку.
13: «Мама, можно я сбегаю в библиотеку? Книга о кроликах, которую я заказывал, пришла!»
11: Мама кивнула.
14: «Давайте пойдем втроем. Это немного отвлечет меня от моих мыслей о бабушке».
13: «Пой мою песню, мама!»
11: Владик только собрался снова запеть, когда раздался звонок, но на этот раз у двери.
14: «Наверное, трубочист», — сказала мама. «Он хотел сегодня зайти».
11: «Или папа». Света промчалась мимо мамы с Владиком.
13: «Теперь моя очередь!» — крикнула она и распахнула дверь.
11: Нет, это был не трубочист и не папа. На улице стояла, широко раскрыв объятия, бабушка.
13: «Бабушка!» – завизжала Света.
11: Последовало шумное приветствие. Голоса Владика и Светы, мамы, бабушки и бабушкиной таксы смешались в кучу.
14: «Я хотела сделать вам сюрприз», – сказала бабушка, освободившись из объятий.
11: «И это тебе удалось», – с облегчением ответила мама.
14: И прежде чем она могла сказать что-то насчет переживаний и бабушкиного молчания, Владик воскликнул.
13: «Бабушка, ты уже слышала мою новую песню? Теперь я буду называть ее «Бабушкина песня»!» И запел. «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для Него!»
11: На этот раз его пение понравилось всем, и маме тоже. Только такса заскулила. Наступил вечер. Мама с папой пошли на день рождения, ведь дома была бабушка, она могла посмотреть за Владиком и Светой. Бабушка рассказала детям интересные истории о том, как люди жили раньше. Прочитала в пятый раз историю из любимой книжки Светы. Терпеливо ответила на многочисленные вопросы Владика. Но вот пришла пора детям идти спать. Взгляд бабушки упал на дверь, ведущую в детскую. Там все еще висел свиток Владика. Тот большой лист бумаги, который он принес с собой из старой церкви.
14: «Что это, Владик?» – спросила бабушка, разглядывая вычурные буквы. «Выглядит очень таинственно».
11: Владик рассказал бабушке историю о найденном свитке и о том, что было написано на свитке. Бабушка была в восторге.
14: «Ну и как?» – спросила она. «Ты в какой-то мере уже понимаешь молитву «Отче наш»?»
11: Владик задумался.
14: «Да, кое-что он понимал. Сбор яблок в саду у Таисии Михайловны была супероперацией, и выходка Барсика на богослужении была очень забавной. Потом эта история со спидрейсером, ее Владик не любил вспоминать. И все было как-то связано с этой молитвой».
11: Владик вдруг вспомнил очень многое, о чем ему нужно было обязательно рассказать бабушке. Он расплылся в улыбке.
13: «Конечно, я все понял про молитву! Так же, как я все могу рассказывать моей бабушке, я могу рассказывать и Богу. И так же, как у бабушки,
15: У него всегда есть время для меня.

Слово вовремя. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Книга притчи Соломоновых 15:23.

0: Миллеры любили петь. «Жизнь посвящаю тебе и доверяюсь вполне. Ты управляй ею сам и направляй к небесам». Дружно пели они в тот вечер. Как только допели последний куплет, Петя предложил следующую песню. Но отец покачал головой. «Уже поздно, больше не будем петь». Он открыл Библию и прочитал вторую часть 15 главы книги «Притчи». «Сегодня мы будем говорить о радушных словах», — сказал отец. «Посмотрите, как много здесь написано о нашей речи. Как хорошо слово вовремя. Слова непорочных угодны ему. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Добрая весть уточняет кости». Мы с вами остановимся на 23-м тексте. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Говоря людям добрые, ласковые слова, мы не только им доставляем радость, но и сами испытываем удовлетворение. «Расскажи рассказ», — попросил Тима. «Ты знаешь пример о радушных словах?» «Я знаю одну историю», — улыбнулась мама. Тима подсел ближе к ней. «Это произошло, когда мне было 14 лет. В нашей церкви проходили евангелизационные собрания. Один из приезжих проповедников, брат Андрей, пришел в нашу школу, чтобы беседовать с нами. Он говорил очень интересно. Я помню, с каким вниманием мы все слушали его. Когда он закончил проповедь, и мы помолились, нас распустили по своим классам. Школа была большая, учеников много, и, конечно же, поднялся шум. Во время всей этой суматохи брат Андрей стоял один. К нему почему-то никто не подошел. Его глаза были какими-то печальными. «Может быть, он вспомнил свою семью и детей?» – подумала я. Мне стало жалко его, и я решила подойти к нему. В это время брат Андрей пошел к выходу. Я побежала за ним и догнала его уже у самой двери. Заметив меня, он остановился. Я протянула ему руку и сказала: «Пусть Бог благословит вас. Мне очень понравилась ваша проповедь. Желаю вам хорошего дня». Я успела заметить лучик радости в его глазах и побежала в класс, чтобы не опоздать на урок. Через много лет мы неожиданно встретились. Я уже была взрослой, но брат Андрей сразу узнал меня и сказал: «Я хорошо помню, как ты ободрила меня после беседы в вашей школе». В тот день я был сильно печальным, а ты пожелала мне благословения и хорошего дня. Я на всю жизнь запомнил тот момент.
1: «Чтобы ободрять других, не обязательно быть взрослым», добавил папа, когда мама замолчала. «Дети тоже могут послужить благословением, если они прислушиваются к советам и поучениям старших. Нам надо стараться ободрять и вдохновлять других. Радушные слова имеют большую цену. В Библии написано, что слово, сказанное прилично, похоже на золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах».
2: «Красиво сказано», — заметил Петя.
1: «Да», — улыбнулся папа. «И сказал это мудрый Соломон в своих притчах. Давайте выучим 23 стих из 15 главы и будем учиться вовремя говорить радушные слова». Дети вместе с родителями хором повторили: «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Как быстро уносит все прошлое время, так словно обвал наступает на пятки, торопит дорогу небесное семя, и зло на земле не играет уж в прятки. Спешит дождь на землю, а следом, быть может, и Божий огонь не замедлит излиться, который весь ветхий наш мир уничтожит, и он в ожидании давно уж томится. Тяжелые думы и боли, ошибки становятся тоже со временем прошлым. Гримаса сменяет мгновенно улыбку, и может плохой быть на время хорошим. Как трудно тому, кто течет с этим миром, и время его забирает с собою. Мир кормит его, но теряет он силы, и будущее строит, но нету покоя. Постой, совершилось твое искупление. Из времени взят ты и вписан на небо. Пусть мир протекает в своем увлечении, себя обрекая на жуткую небыль. Смотри, без тебя он вполне обойдется, с его пированиями, датами, славой. А Бог, если Бог от тебя отвернется, то все для тебя станет жуткой травой. Держи совет с небом, ступай осторожно, и дни пусть тебя не обманут лукаво. Тогда проведет тебя друг твой надежный, в котором небесная вечная слава.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

в жизни очень много непонятно. Мы очень многое не можем объяснить. Порой нам кто-то говорит невнятно. Порой мы сами не умеем говорить. Бывает так, что закрывают перед нами двери, а мы стоим с разбитой душой, и нету силы, мы не видим цели, и на тебя твой лучший друг махнул рукой. Закрыта дверь, и ты стоишь за нею, рука не поднимается, чтоб снова постучать, а человек тот занят своим делом. Нет времени кому-то помогать. Ты повернулся, но идти нет силы, нет силы, чтобы тихо прошептать слова, быть может, для людей простые, а для тебя, тебе их некому сказать. Ты сделал шаг

никто не хочет помогать. Да, я упал, да, я споткнулся, надежду в жизни потерял, но я, друзья, хочу.

совсем не поняли тебя, они скорее скрыться за углом пытались, укутывая потеплее себя. А ты остался на дороге, тебе никто не хочет помогать, и ты глядишь себе под ноги.

слезы боли, раскаяния, и сердце сильно бьет в груди. Ты плачешь от того, что есть сознание, но ты не видишь цели впереди. И в эти самые мгновения

очей ты вновь увидел яркий свет, поняв вдруг все, воскликнул: «Отче, благодарю тебя, Отец!» Его глаза, как много в них тепла, как много

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Это был поворотный пункт в жизни Флоренс. Бог только однажды заговорил с ней напрямую, и она понимала, что Он говорит с ней и через других людей. Она была уверена, что Он говорит к ней через доктора Хау. С того момента, когда Бог призвал ее, прошло 7 лет. Это было долгое время ожиданий, но теперь она знала, чего Бог хотел от нее. Вся сложность заключалась в том, чтобы убедить семью в своей правоте. Флоренс рассчитывала на человека, который, как она полагала, поможет ей разрешить эту проблему. Это был доктор Фаулер, возглавляющий больницу в Салбери, недалеко от Эмбли. Он был большим другом семьи. Как-то он остановился погостить у них на несколько дней. Фаулер был не из тех докторов, которые мирятся с запущенностью старых больниц. И он уделял внимание улучшению условий труда сиделок в заведении, где он работал. Флоренс не раз писала ему, проявляя интерес к лекарствам и медицине. Она перечитала все книги, которые могла найти на эти темы, и они были испещрены ее пометками. Фаулер знал о ее интересе к этому делу. Флоренс была уверена, что его приезд в Эмбли поможет ей решить вопрос о своем будущем. И с его поддержкой она сможет уговорить свою семью. За ужином Флоренс завела разговор о больницах. «Конечно», — сказала она, — «это не предмет обсуждения за столом, но больницы находятся в таком ужасном состоянии. Они, как правило, грязные и требуют ремонта. Палаты переполнены больными». «Какой ужас!» — вставила Фанни. «Мне прямо дурно становится, когда я думаю о них». «Я не удивлюсь такому состоянию больниц», — сказал Фаулер. «Нет денег, чтобы содержать их в чистоте. Во многих больницах простыни меняют раз в месяц, независимо от того, сколько пациентов спало на них. А как обстоят дела с сиделками?» «И не спрашивайте об этом, мисс Флоренс. Я делаю все, что в моих силах, чтобы подобрать женщин, которые бы соответствовали этой профессии. Но на это уйдет очень много времени». Флоренс оглядела всех сидящих за столом. Серебряный сервиз отражал падающий от лампы свет. И ее отец, сидя в конце стола, молча смотрел в свою тарелку. Ее мать сидела на противоположной стороне, и на ее аристократическом лице читалось неудовольствие от затронутой запретной темы. Пати, сидевшая рядом с миссис Фаулер, заерзала на стуле. «Я спрашиваю о них, потому что сама хочу стать сиделкой. Позвольте мне приехать к вам и учиться в вашей больнице». После этих слов на несколько мгновений установилась мертвая тишина. Затем Фанни вскрикнула. «Ах!» — не в силах сказать что-либо. Пати вскочила из-за стола и, схватившись за голову, выбежала прочь.

«Не могу себе представить, как она все это выносит», — сказала Фанни возмущенным голосом. Она держала в руках первое письмо, которое прислала Флоренс, и теперь все вместе сидели в гостиной и обсуждали его. «Вставать каждый день в 5 часов утра», — добавила Пати. «Она и дома вставала в это же время», — сказал отец. «Она считала, что это лучшее время для занятий». «Да», — сказала Пати, — «но она не завтракала без 6:15». Она посмотрела на страдающую мать. «Посмотрите, что она пишет о еде. Они едят 4 раза в день. Да, но им дают только 10 минут на прием пищи. 2 раза в день они едят суп и хлеб, а остальные 2 раза — похлебку с овощами». Фанни вздохнула. «Она так долго не протянет. Все-таки она воспитана как леди, и это ее погубит. Бедная Флоренс». «Сомневаюсь», — возразил муж. «Даже если ей будет очень трудно, она никогда не отступит от своего решения. Просто вы ее плохо знаете, и ее дух не так-то просто сломить. Отец всегда ее защищал и понимал лучше, чем мать и сестра». Флоренс все же не попала в Солбери. Фаулеры были также напуганы этой идеей, как и члены ее семьи, и доктор приложил все усилия, чтобы отворотить ее. Вместо Солбери она устроилась в Кайзерсверт, в котором Шарлотта Бенсел училась на сиделку. Для матери Флоренс это заведение было ничуть не лучше больницы, хотя это место было совершенно не похоже ни на одну из британских больниц. 20 лет назад Флиндер, молодой немецкий пастор, и его жена у порога своего дома столкнулись с освободившимся заключенным, которому некуда было идти и некому было помочь. Они приютили его в ветхом домике, расположенном в саду. Он был первым из многих бывших заключенных, получивших здесь убежище. Вслед за заключенными они обратили свои сердца к сиротам, а также больным. Сейчас заведение включает в себя приют, дом для бывших заключенных, школу подготовки учителей и больницу. Повсюду было чисто, аккуратно, и над всем царила хорошая дисциплина. С сиделками работали хорошо обученные, добрые и честные христианские девушки, а также женщины. Все они служили другим людям из любви к Богу. Флоренс была очень счастлива, что приехала сюда, и хотя она мало говорила о своей религии, намерение стать сиделкой было выражением ее любви к Богу и ее желанием творить Его волю. Она предполагала пробыть в Кайзерсверте 3 месяца, а затем вернуться домой и приложить все усилия, чтобы на практике применить свои знания. Для нее было нелегко приехать в Германию, и она решила, что каждый час будет проводить с наибольшей отдачей. Фанни, оправившись от своей истерики после того, как Флоренс попросила фаулеров позволить ей поработать в их больнице, дала выход накопившемуся гневу. Вначале она обвинила ее в неблагодарности к семье. Некоторое время она даже не разговаривала с дочерью, и затем назначила ее старшей над кладовкой и бельевой, чтобы как-то занять ее ум. Флоренс была на грани нервного срыва и на несколько недель слегла в постель. Только когда друзья семьи мистер и миссис Брей предложили взять ее с собой в Италию, куда они собирались на длительный отдых, она начала поправляться. Но не мысль об Италии так подействовала на нее, а ее тайная надежда, что она попытается убедить Брейс Бирджей возвращаться через Германию, и она сможет увидеть Кайзерсверт, о котором так много слышала. Ей удалось повидать это место, но за время этого отпуска произошло и более важное событие. Больше всего времени они проводили в Риме. И Флоренс любила посещать музеи,
бродить по улицам и ходить в церкви. Однажды она, взволнованная, вернулась домой после одной такой прогулки. «Я познакомилась утром с прекрасным молодым человеком». Миссис Брейс испуганно посмотрела на нее. «Я надеюсь, дорогая, это был не итальянец?» — спросила она резко. Флоренс рассмеялась. «О нет, это был англичанин, настоящий англичанин. Я сразу это поняла, как только взглянула на него». Миссис Брейс посмотрела на нее так, как будто это было еще хуже. «И он женат, очень веселый и интересуется тем же, чем интересуюсь я». «Но, дорогая Флоренс, не волнуйтесь, он не только женат, но и был вместе со своей женой. Они проводят здесь свой медовый месяц. Его зовут Герберт, Синди Герберт, а жену Элизабет. Она очаровательна». Миссис Брейс успокоилась и даже обрадовалась, когда Флоренс представила ей Герберта. Она написала ободряющее письмо Фанни о новых друзьях Флоренс. Они вместе посещали церкви, музеи, ходили на экскурсии и договорились встретиться в Англии по возвращению домой. Флоренс полагала, что мама будет рада принять их в доме, так как Элизабет была из хорошей семьи, а Синди Герберт был политиком, который, и это было очень видно, станет важным чиновником в правительстве. Они были из тех людей, которых Фанни и Пати любили принимать в Эмбли, но кое о чем Флоренс не упомянула в своем письме. Они были такими же энтузиастами, как и Флоренс, в том, что касалось улучшения жизни бедных людей. И особый интерес для них представляли больничные сиделки. При поддержке Гербертов и Кларки Флоренс нашла в себе силы для окончательного разрыва с семьей и в конечном итоге настоять на поездке в Кайзерверт, где она могла обучиться на сиделку. Семья в конце концов согласилась. Господь не говорил к ней в этот раз так, как Он говорил к ней, когда она была девочкой. Но у нее не было никаких сомнений в том, что она делает правильный выбор, даже если он повлияет на ее отношения с семьей. В 1851 году, спустя 14 лет после того, как она услышала голос Господа, она начала дело всей своей жизни. Фанни надеялась, что работа в госпитале отрезвит Флоренс, но она глубоко разочаровалась. Вернувшись из Германии, Флоренс еще больше горела желанием работать, чем это было прежде. Как-то Фанни наблюдала, как Флоренс рука об руку с Лиз Гербер ходила в своем любимом саду. Они то и дело останавливались, и Флоренс показывала ей рукой на дом. «Ты показывала Лиз прелести нашего дома?» — спросила Фанни, когда они позже встретились в гостиной. «Не совсем так», — ответила Флоренс. «А что же?» Флоренс улыбнулась миссис Герберт. «Мы планировали, где бы мы разместили палаты, если бы Эмбли превратить в больницу». Флоренс чуть не прыснула со смеху, увидев выражение лица своей матери. Лиз Герберт помогла Флоренс сделать следующий шаг в ее карьере. Чтобы продолжить свое обучение, Флоренс хотела попасть в одно из католических заведений, хотя она и не собиралась становиться монахиней или принимать католичество. Для этого она готова была поехать хоть в Дублин, хоть в Париж. Ей никак не удавалось уехать из-за болезней в семье. Тем не менее, после трех неудачных попыток она отправилась в Париж и начала обучение с католическими сестрами милосердия. В первый же день невозмутимые монахини провели Флоренс по палатам. Ее поразила тишина и спокойствие, которые там царили, и умиротворенность самих сестер-сиделок. Когда она поднялась в свою крошечную комнату, радость переполняла ее сердце. Она стала на колени и поблагодарила Господа за то, что Он дал ей возможность ответить ей на Его призыв. Подошло время сна,
и раздеваясь, она заметила небольшое зудящее красное пятнышко на руке, которое она машинально почесала. Сняв платье, она увидела, что вся покрыта такими пятнами. Флоренс чуть не заплакала, но затем села на постель и рассмеялась над абсурдностью такого положения. Она приехала в Париж, чтобы стать квалифицированной сиделкой. И вот надо же, заразилась корью. И пока она была изолирована в своей комнатушке, чтобы никого не заразить, пришло письмо из Англии. Она сразу узнала почерк Лиз Герберт и подумала, что это обычное письмо с выражением симпатий, с новостями об их общих знакомых. Но она ошиблась. Прочитав его, она поняла, что ей не суждено завершить обучение в Париже после выздоровления. Необходимо было срочно ехать домой в Лондон. Лиз сообщала, что пансиону престарелых дам в Лондоне необходима управляющая. Они искали человека, который бы следил за порядком в доме, командовал слугами и сиделками, отвечал за снабжение и понимал пациентов, которые происходили из респектабельных семей, но сейчас остались без денег и друзей. Лиз добавила в письме, что кандидатура Флоренс как раз подойдет для этой работы. Как только Флоренс прочитала это письмо, она решила, что ответит «да». Почувствовав себя лучше, она приехала в Лондон, чтобы взглянуть на Харли-стрит 1, улицу, на которой находилось это заведение. Потребуется много усилий, чтобы убедить комитет женщин согласиться с ее планами. Посещали ее и сомнения, правильно ли она поступила, оставив обучение в Париже. Вскоре после ее приезда Господь заговорил с ней снова. Но она никому не сказала об этом. Второй раз за 16 лет она услышала его голос. Он сказал ей, что она поступила правильно, и здесь ее ожидают великие свершения. Звуки оркестра донеслись до Харли-стрит, и бледные щеки старых леди порозовели. В этих звуках было что-то волнующее, и пальцы невольно сами отбивали ритм. Те, кто мог ходить, подошли к окнам, чтобы посмотреть, что же происходит внизу. Флоренс тоже взволновала эта музыка.

Их шлемы сверкали в лучах солнца, и длинные султаны на шлемах раскачивались в такт лошадиного аллюра. За офицерами ехали гвардейцы. Неожиданно, забыв, кто она и где находится, Флоренс замахала им рукой. Она постояла на крыльце, пока солдаты не исчезли из виду, и затем ушла к себе заниматься своими нескончаемыми делами. Это была весна 1854 года. Первые соединения британской армии грузились на корабли и отправлялись в Крым, чтобы присоединиться к своим французским союзникам. Очень немногие люди точно представляли, где находится Крым. Знали только, что он находится где-то в районе Черного моря. Мало кто понимал, почему после 40-летнего мира Англия снова вступила в войну. Знали только, что развязана война между Россией с одной стороны и Англией, Францией и Турцией с другой. Все были уверены, что их храбрые солдаты скоро разобьют русских, как почти полстолетия назад русские разбили Наполеона. Флоренс знала о военных действиях больше, чем простые обыватели, и все, что касалось этого, было ей интересно. Ее друг Синди Герберт был секретарем в военном министерстве, и Лиз постоянно рассказывала, сколько у него было забот. Флоренс считала, что ее личного участия здесь не потребуется. Крым был далеко, на другом конце Европы, и, как и другим людям, ей казалось, что русские скоро будут разбиты, и английские солдаты возвратятся домой. Во всяком случае, у нее было достаточно дел на Харли-стрит. Когда она приступила к работе, пансион был в запущенном состоянии. Она не только все привела в порядок, но и повела хозяйство более рационально и экономно. Приступив к своим обязанностям, она на следующий день вызвала к себе экономку. Проходя мимо ее комнаты, сиделки слышали их голоса. Голос Флоренс был тих и сдержан, в то время как экономка метала громы и молнии. Затем дверь с треском распахнулась, и она выскочила из комнаты. «Если вы недовольны тем, как я веду дела, я немедленно ухожу. Платите мне или не платите, но я не останусь там, где я не нужна», — кричала она у открытых дверей. «Очень хорошо», — сказала Флоренс тихо. «После обеда вы можете быть свободны. Я сама буду вести дела, пока не найду более честного человека, чем вы». Экономка так хлопнула дверью, что затряслись стены. Ее щеки пылали. Она ворвалась в свою комнату и через 2 часа убралась во свояси. Из длинной вереницы это был первый неприятный разговор. Служанки уходили одна за другой. Месяцем позже был уволен один из врачей. «Я не примирюсь с ленью и нечестностью», — говорила каждому Флоренс. Она не теряла самообладания, только глаза ее становились холодными, и губы вытягивались в прямую линию. Немногие могли взять над ней верх, когда она была уверена в своей правоте. Комитет учредителей пансиона, в ведении которого были средства для содержания пансиона, увидел в ней разительное отличие от прежней управляющей, которая всегда делала то, что скажет комитет. Флоренс же делала то, что считала правильным, игнорируя при этом решение комитета. Однажды к дому подъехала в карете леди, член комитета. Слуга поспешил открыть дверцу и помог ей выйти. Перья на ее шляпе слегка покачивались, когда она не спеша подошла к двери и без стука открыла ее. «Где миссис Флоренс?» — спросила она служанку, которая подошла к ней. «В подвале, мадам». Леди вопросительно подняла брови. «Мне кажется, вы не поняли вопроса. Я спросила, где управляющая». «Я правильно вас поняла. Она в подвале, где хранится уголь». С этими словами служанка отступила назад. «Если вы хотите, я провожу вас туда». «Вздор!» —
проворчал.

0: кричала дама, подходя к подвалу и плотнее запахивая свое пальто. Затем, став на верхние ступеньки, она закричала: «Миссис Флоренс, что вы там делаете?» С фонарем в руке Флоренс осматривала кучу угля, разгребая его в стороны. Она была в своем черном платье, и ее было трудно различить в мерцающем свете фонаря. Не оглянувшись, она продолжала свою работу. «Мне не нравится продавец угла», — сказала она, не разгибаясь. «Можете убедиться, сколько мусора он нам привез. Я давно подозревала, что он нас обманывает, поэтому сама решила все проверить. Надо договориться с другим угольщиком». «Что мне на него смотреть?» — пожала плечами леди. «Я в этом ничего не понимаю. Лучше взгляните на мое новое платье. Я его испачкала на ваших ступеньках». Флоренс подошла к лестнице. «Посмотрите на мои руки», — ответила она, показывая ей черные ладошки. «Вы не можете мне помочь без риска испачкаться». Она задула лампу, и они медленно пошли по коридору. «Пока вы здесь, я хочу обсудить с вами некоторые вещи. Мне нужен лифт».
1: «Лифт? Зачем вам лифт?»
0: «Для того, чтобы поднимать пищу из кухни наверх. А то, пока ее донесут, она остывает».
1: «Мне не приходилось слышать ни о чем подобном».
0: «Вы еще услышите, мадам. Они будут установлены в каждой больнице».
1: «Это все?»
0: Тон посетительницы был очень холоден. «Нет. Я знаю о том, что в комитете есть решение о том, что я должна принимать только женщин, принадлежащих к англиканской церкви».
1: «Да, конечно. Я хочу, чтобы вы и весь комитет знали, что я буду принимать и католиков, и евреев, и каждого, кто в этом будет нуждаться». И прежде чем посетительница нашла, что ей возразить, она ей очаровательно улыбнулась. «Позвольте, я вымою руки, а затем мы вместе пройдемся по пансиону, и вы увидите, что я предпринимаю для того, чтобы он стал достойным местом, таким, каким вы хотели его видеть».
0: Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Необходимость веры. Верите ли вы в Бога? Знаете ли Его? Есть ли связь между Ним и вашей душой? Можете ли вы довериться Ему во всем? Полагаетесь ли на Него, на Его Слово, на Его руку? Помните, что если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, то о преданности не может быть речи. Любая преданность имеет основанием личную веру в живого Бога. И это особенно важно в наше время, когда исповедание столь же широко, сколь и поверхностно. Недостаточно лишь сказать, что веришь. Сегодня такого слишком много знаний и исповедания уст. Легко сказать, что веришь, но какая польза, как замечает Иаков, если кто-то говорит, что имеет веру? Вера — это божественная реальность, а не какое-то человеческое усилие. Она основана на божественном откровении, а не на проявлении нашего разума. Она соединяет душу с живым Богом, будучи прочным звеном, которое ничто не может разорвать. Она возносит ввысь и несет вперед, что бы ни случилось. Падение и смятение, заблуждение и зло, холодность и безразличие, раздор и разделение, неудача и отход в сторону, спотыкание и непоследовательность — все это может быть, будучи способным поколебать уверенность. Но вера, неустрашимая и невозмутимая, держится за свой спокойный, неизменный путь. Она полагается исключительно на Бога и находит в нем свои ресурсы. Ничто не может поколебать верность Бога, и ничто не может поколебать уверенность сердца, которое верит Ему на слово. И помните, что вера — это просто верить Богу на слово, верить в то, что Он говорит, потому что это говорит Он. Как просто! Бог открыл Себя, и вера исходит из этого откровения. Бог сказал, и вера верит Его Слову.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

37-й псалом, псалом Давида, воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день кознь. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествует надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38, начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей.
Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Псалом 39, начальнику хора, псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды твоей я не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо», да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой. Не замедли». Псалом 40, начальнику хора, псалом Давида. «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое: когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь,
сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, и не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: «Где Бог твой?» Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учения сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние. Как Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница,
и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге, похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снеденье, и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ свой, и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего. Когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною, если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца? Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Книга Судей – одна из самых интересных книг Библии. Она идет сразу после книги Иисуса Навина и описывает жизнь израильтян в Ханаане после смерти Иисуса Навина и перед тем, как Господь дал им царей. Книга Судей рассказывает о народе Божьем и его вождях, о блестящих победах и тяжелых поражениях сынов Израилевых. После того, как Иисус Навин завоевал обетованную землю, израильские племена пытались укрепить полученные ими в удел земли. Тогда у еврейского народа не было сильного централизованного управления, и они постоянно впадали в

Если вы упустите этот стих, упустите важный урок этой книги. Интересно, здесь не говорится, что каждый делал то, что казалось несправедливым, но то, что казалось справедливым. Первый урок состоит в том, что там, где человек может делать все, что считает справедливым и правильным, воцаряется хаос. Эти люди не старались делать худое, но почему-то становилось все хуже. Как говорят, хотел как лучше, а получилось как всегда. В чем была проблема? Проблема была в том, что каждый делал так, как он считал справедливым и нужным, а не так, как Бог им говорил. Короче говоря, они не принимали всерьез Божьи заповеди, то, что Господь повелел им делать, когда они войдут в Ханаан. А что Господь им повелел? Об этом мы читаем во Второзаконии 7:2-3. «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство». «Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». А что сделал Израиль? В книге Судей 1:27-34 читаем. «И Манассия не выгнал жителей Бесфана и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем также не изгнал хананеев, живущих в Газе. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди их, и платили им дань. А Асир не изгнал жителей Ако. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бифанафа, и жил среди хананеев. Мы видим, что израильтяне выгнали не всех жителей Ханаана. Что Господь сказал им потом? Книга Судей 2:1-3. «И пришел ангел Господень и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего». «Что вы это сделали?» «И потому говорю, я не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и боги их будут для вас сетью». Теперь давайте подумаем, почему израильтяне не выгнали их оттуда. Что, они не смогли? Нет, они не пытались этого сделать. Они не принимали всерьез ту опасность, которую хананеи могли из себя представить. Они изгнали всех могучих царей, но мелких, незначительных хананеев они не изгнали. Они думали, зачем выгонять этих людей? Что они могут нам сделать? Пусть себе живут здесь, платят нам налоги. Зачем нам уничтожать маленькую деревню? И это казалось им справедливым. Так они и поступили. Теперь давайте посмотрим, как начинается и как заканчивается эта книга. Книга Судей 1:1. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». После того израильтяне начали войну против хананских народов и начали их изгонять. Но в конце книги Судей, в 19 и 20 главах, описывается не война израильтян с другими народами, а война между сынами Израилевыми и коленом Вениаминовым. Эта война произошла из-за позорной истории Левита и его наложницы. Книга Судей, глава 19. И это было, когда сыны Вениамина отказались раскаяться. Тогда вышли все сыны Израилевы и собрались все общество, как один человек, от Дана до Версавии, напали на сынов Вениамина, но потерпели поражение. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день, но опять потерпели поражение. В результате в обоих сражениях погибло около 40 тысяч израильтян.

Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжения и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божия находился там. «Выходить ли нам еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал, «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поразил Господь Вениамина сначала 25 100, а потом еще 25 000, обнажавших меч. Вот как закончилась эта братоубийственная война между сынами Израилевыми и сынами Вениамина. Дорогие друзья, как мы уже напоминали, в 1 Коринфянам 10 главе говорится, что все, что происходило с израильским народом, служит примером для нас. Поэтому давайте вспомним два места из книги Судей и сопоставим их. Книга Судей 1.1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю в руки его». Книга Судей, 20 глава. «И встали, и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь, «Иуда пойдет впереди». Итак, начинается война между сынами Израилевыми и народами Ханаана, а заканчивается войной между израильтянами. Если кто-нибудь скажет, а почему получилось так? Да потому что каждый делал то, что ему казалось правильным и справедливым. Второй урок заключается в том, что большинство христиан думает, что если кто-то говорит правду, то это есть воля Бога. Но это далеко не всегда так. Каждый человек имеет свою собственную правду. Наши человеческие правды нас разделяют. Истина только нас объединяет. Мы видели, как человеческая правда, человеческая справедливость привели к братоубийству. Это, как сказано в 1 Коринфянам 10 главе, для нас есть пример. Дорогие мои, мы должны знать, что правда и истина — это разные вещи. Правда произошла от древа познания добра и зла, а истина есть Христос Иисус. Каждый человек имеет свою правду, а истина есть Христос. Для христиан вопрос не в том, правы мы или нет. Чем больше мы пытаемся доказать, что мы правы и справедливы, тем больше мы оказываемся вне святая святых. Чем больше мы спорим и доказываем, что мы правы, тем больше мы страдаем. Почему между христианами возникает спор? Потому что каждый думает и делает то, что ему кажется правильным и справедливым. Всякий раз, когда между христианами возникает спор, христианская жизнь исчезает. Наше правильное «я» должно быть переломлено, потому что это завеса, ограждающая нас от присутствия Господа. Наши решения должны исходить не из нашего «я», то есть не из того, как нам кажется правильным и справедливым, потому что это исходит от древа познания добра и зла. А наши решения должны исходить из древа жизни, то есть от истины и от присутствия Господа. Дорогие, как Господь дал израильтянам заповеди и нам дает новую заповедь, «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Давайте возьмем пример с того, что происходило тогда с израильтянами, и будем бдительны, чтобы и у нас не было войны между братьями, и чтобы

Молиться? Некогда молиться. Для матери есть много дел. С утра до ночи суетиться, как будто Бог сам повелел. И сколько дал он ей забот, чтоб в мыслях отдых не пройдет. Везде поспеть стараюсь я, молиться некогда, друзья. Неделю всю трудись, трудись, с бельем, с обедами возись. И только ноченьку дождать, сказать молитву, да в кровать. Молиться? Мне молиться? Что вы? Послушайте, не может быть. Я, муж, отец, трудом тяжелым, обязан хлеб свой добывать. Чтоб жить могла моя семья, молиться некогда, друзья. А в воскресенье силы нет молиться, думать и читать. Спешишь увидеть белый свет, а на базаре что купить, продать. Сперва сюда, потом туда, а время мчится без следа. И напоследок, в конце дня, молиться некогда, друзья. Подобных оправданий ряд везде услышишь и поймешь, что их родил кромешный ад, что в них одна слепая ложь. Но вспомни, муж, жена, о том, что скажешь там, перед судом. Тебя охватит страх и дрожь, тогда молиться ты начнешь.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВИ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наш цикл, продолжаем изучение 19 главы книги Левит. В еврейской традиции эта глава носит название «Кдошим», что означает «будьте святы». Вот уже близко кульминационное провозглашение этой главы, центр, можно сказать, где говорится о любви к ближнему, как к самому себе. Но мы еще пока на 17 стихе, и я повторю то, о чем мы говорили в прошлый раз, напомню кратко. Мы только лишь первую часть 17 стиха с вами исследуем, а в целостности он звучит так. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Про обличение ближнего в следующий раз. Это обширная тема. Но мы именно в прошлый начали со слов «не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Не враждуй. Еврейское слово «сина», что в буквальном переводе все-таки означает ненависть. В синодальном сказано «не враждуй», но во многих других переводах «не ненавидь». Ну, как бы здесь двойное отрицание, поэтому не весьма, как бы не очень благозвучно звучало бы. Использовали слово «не враждуй», и с ним пришел некий другой оттенок. Но все-таки здесь говорится о ненависти, о том, что запрещено ненавидеть в сердце своем, недолюбливать. Я даю синонимы этого слова – гнушаться, питать отвращение, злиться, гневаться на человека. Мы в прошлый раз с вами говорили, что ненависть противоположна любви. Давайте определим понятие любви и ненависти. Прежде всего, термин «любовь». Очень важно осознать, что любовь в библейском контексте – это не просто состояние духа, как мы часто считаем, а это вполне реальная практика, то есть это ряд конкретных действий, которые совершаются нами в адрес тех, кто является нашим ближним. И еще раз повторю, не с чувств истинная любовь начинается. И когда мы говорим о любви, мы не говорим о том, что чувствую и не чувствую, мы говорим о том, что любовь – это действия, которые можно сформировать, ну, в четыре группы, скажем так. Помните, мы говорили, кого люблю, того прощаю, это первое. То есть, кого люблю, того прощаю, если он совершил проступок предо мной. Я прощаю того, кого люблю, и при этом сам способен признавать свои ошибки. То есть, любовь, она не мыслит зла, она не мстит, она не оставляет права вражды. Дальше мы говорили, что если люблю или кого люблю, тому уступаю. Как проверить, есть любовь или нет? То есть по любви мы поступаем или не по любви? Вот если мы способны уступить, отдать свое, даже ущемить себя в чем-то ради другого человека, это одно из проявлений любви. Кого люблю, тому уступаю. Третье, о чем мы говорили, кого люблю, тому сопереживаю. То есть несу за него ответственность, сопереживаю, это значит радуюсь, когда человек рад, а не раздражаюсь, когда другому хорошо, печалюсь, когда он в печали, а не равнодушен или, не дай Бог, не радуюсь, когда при этом твоему

ближнему плохо. Я сострадаю, сопереживаю. Помните, как-то раз мы говорили о сострадании, что сострадание по факту направлено к тому, кто страдает. И истинное сострадание, оно не различает, прав человек или виноват в своем страдании. Я попробую объяснить, что это значит. Мы можем глядеть на человека свысока и говорить: мучаешься, ты сам виноват, твоя собственная жизнь тебя довела до этого. Мне не жаль тебя. Но это как раз не сострадание, это не милосердие. Сопереживание, сострадание, оно направлено к тому, кто страдает по факту. Оно сопереживает с тем, кому плохо, независимо от того, прав этот человек или виноват. Даже если его грехи привели к страданию, сострадание сострадает. Вот это одно из проявлений любви. В жизни Иисуса Христа мы видим яркую картину такого сопереживания, сострадания, когда говорится о том, что Он, видя многих больных людей, исковерканных жизнью и грехом, именно грех часто приводил людей к страданию, Он, видя этих страдающих людей, сжалился над ними, написано, и исцелил всех. То есть сострадание, любовь Христова привела его на крест. И мы об этом сегодня еще будем говорить. И четвертое, о чем мы упоминали в прошлый раз. Кого люблю, тому помогаю и того защищаю. Кого люблю, тому помогаю и того защищаю. Даже если не обязан я это делать совершенно. Но именно потому, что люблю, именно потому, что несу эту ответственность, стремлюсь жить по заповеди, продолжаю любить. Когда мы подойдем к самой заповеди возлюбить ближнего, мы увидим некоторую разницу, потому что в Ветхом Завете написано «люби», а в Новом написано, или по крайней мере так переведено, «возлюби». «Возлюби» оно как бы сначала. Но мы объясним, когда дойдем до этой точки, почему такая разница существует в переводе. Но все-таки мы говорим о том, что должно любить ближнего, Бог повелевает, и кого люблю, тому помогаю, того защищаю. И вот все эти четыре вида действий и поступков, по крайней мере четыре, свидетельствуют о моем отношении к ближнему. Есть любовь или нет? То есть прощаю ли я, как мы сказали, уступаю ли я, сопереживаю ли я, помогаю ли, защищаю ли я ближнего? Если нет, то это уже не любовь. Если чего-то одного не достает, то в недокомплекте любви не получается. И вот что очень важно знать про любовь. Опять же, мы будем развивать это в проповеди, когда подойдем к самой заповеди конкретной. Для возникновения, теперь очень важно это, для возникновения в нас любви, для формирования, для умножения, надо стараться проявлять по отношению к человеку эти качества. И тогда любовь будет возрастать в нашем сердце. Это недооцененный ход, который мы часто отвергаем и не понимаем. Мы уверены, что должно быть по-другому, от сердца к поступкам. Оно, конечно, так бывает, когда уже что-то сформировалось в сердце. Но все же, друзья мои, и мы с каждым разом об этом будем говоря, убеждаться, что так оно и есть. Процессы идут от поступков к сердцу. Где сокровище ваше, там что? И сердце ваше. И ни в коем случае не сказано наоборот, друзья мои. То есть, куда ты вкладываешь, что ты и любишь. И на самом деле, об этом можно спорить, только не здесь и не со мной. Я, конечно, шучу, спорить можно всегда, когда есть для этого подходящий, скажем, момент жизни, но это то, о чем мы говорим, оно проверено на деле, оно действительно работает. А что же такое ненависть? Ведь мы не о любви сейчас говорим, а о ненависти, не вражду, не ненавидь брата своего. Когда мы говорим о ненависти в сердце, речь также идет о некой конкретной практике, не только о переживаниях, которые никак себя не обнаруживают.
Так что же такое ненависть? В прошлый раз мы сказали об этом, что ненависть, под ненавистью в библейском контексте понимается именно что? Отсутствие любви. То есть не жалею, не прощаю, не сопереживаю, не защищаю, не помогаю, не уступаю. Другими словами, если я не собираюсь простить человека за его проступок, хотя он, может быть, и ищет прощения, или я не согласен уступать ему ни в чем, если я безразличен, или даже более того, раздражен его горем или радостью, меня раздражает его хорошее настроение, его радость, его успех. И в душе порой бывает хочется, чтобы его улыбка сменилась на печальное выражение, а то уж слишком радуется. Если я не собираюсь помогать человеку и не стану защищать его, хотя бы мог бы помочь, если бы действительно любил, вот это и называется ненавистью. И мы вот этому слову ненависть приписываем, ну, нечто большее, какие-то большие характеристики, которые отделяют нас от этого слова. То есть как бы ненависть – это у кого-то. Ну, я ж не ненавижу, потому что это слово сегодня обрело несколько другой смысл. Но в библейском контексте изначальный смысл как раз в том, о чем мы говорим. По крайней мере, ветхозаветного слова «сина», то, что мы прочитали здесь. У ненависти много причин, друзья мои. И мы перечисляли некоторые, которые возбуждают, побуждают человека одного ненавидеть другого. Но то, на чем мы остановились, что бывает ненависть без причины. Одно из самых страшных явлений и серьезных преступлений, крайний вид ненависти – я его просто не люблю. Почему? Не знаю. Не люблю. Ненависть по причине, она объяснима. Психологически объяснима. Когда я не люблю человека в силу того, что он сделал мне плохо, это запрещено Божьими заповедями тоже, но оно хотя бы, как я уже сказал, объяснимо по-человечески. Но вот под беспричинной ненавистью мы понимаем отсутствие любви в адрес человека. Я его не прощаю, ни в чем не уступаю. Не потому, что он мне сделал что-то плохое, а потому, что просто не хочу. Никто нам ничего плохого не сделал, не причинил ущерб, не обидел. И все же бывает так, что мы не в состоянии терпеть человека. Это порой возникает даже между ближними, иметь с ним дело, выслушивать его мнение, одно его существование огорчает. Вот он зашел в комнату, ты с ним никогда не разговаривал, и зачем он здесь, непонятно, лучше бы его не было. Я думаю, что вы, конечно, никогда не испытывали этого состояния. У вас нет и никогда не было таких объектов. Это понятно, это там в Америке, в Новой Зеландии, еще говорят в Австралии. Христиане страдают этими недугами в наших церквах, что вы, что вы. Так вот, я вернусь к мысли, когда создается такая атмосфера, что не любится, без причины, потом на этой основе, всегда найдутся конкретные причины, из-за чего эту ненависть человек объясняет сам себе и прикрывает. Не так посмотрел, не так сказал. То есть вот такой порядок обратный по отношению любви. То есть сначала ненависть, а потом уже находятся причины этой ненависти. То есть сначала возникает вот это чувство, а потом человек начинает искать оправдание. Откуда это у нас, друзья? Действительно, ответ следует искать глубоко в душе человека. У каждого из нас есть некое самолюбие, которое таким современным словом, точнее, это, в общем-то, греческое слово, часто его используют в психологии, это слово звучит как эгоизм, эго человека, то есть ты центр всего,
Это ощущение себя центром мира, ощущение собственного достоинства, которое хочет видеть себя выше, чем другие, чувствует себя более особенным. И это легче всего достичь, когда кто-то рядом принижен. Ведь если кто-то опустился, можно без усилия ощутить себя выше. Удивительно, что человеку по своей плотской природе свойственно испытывать приятные чувства, когда он видит падение другого, того, кто не симпатичен ему. Помните, в притчах 24, 17 стих нас предупреждает слово. Смотрите, Дух Божий раскрывает в этих стихах психологию человека. «Не радуйся, написано, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». То есть радоваться, когда тому, кого ты недолюбливаешь, не любишь, свойственно человеку, когда плохо другому, подобному. Здесь такой аргумент дан, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Когда ненависть поселяется в душе, она побуждает искать недостатки в другом человеке. И кто ищет, тот всегда найдет. И как мы говорили, за этим стоит особая любовь к себе, беспричинная ненависть – это как бы часть человеческой природы. Она следствие того, что люди – отдельные личности, и они единая масса, и поэтому трудно нам ее преодолеть. Отдельная личность осознает себя как личность именно тогда, когда она отгораживается от всех остальных. И чем больше вокруг, это эгоизм человека, чем больше вокруг тех, кто в глазах твоих меньше, тем больше того в тебе, что в глазах твоих больше. Хорошо сказал. Успели записать? Когда вокруг больше тех, кого ты ощущаешь ниже себя, чувство самодовольства, оно гораздо выше у человека. Именно поэтому неприязнь ко всему, что не я, вполне естественно для человека. И самый простой способ ощутить себя выше через противопоставление с другими людьми. Вы знаете, самый простой способ ощутить себя, допустим, верующим, духовным, через противопоставление себя светским. Мы иногда грешим этим. Вот у нас, чтобы не так, как у них, то есть вот, чтобы посмотрели на меня и сказали: «Ай да Пушкин, ай да молодец». То есть вот они, вот я. Ну, помните, фарисеи и мытарь пришли в храм помолиться. Фарисей говорит: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Я своими словами даю десятину, молюсь, пощусь». А потом смотрит краем глаза, там мытарь, сборщик налогов, такой человек, который где-то предал свой народ, у оккупантов на службе находится, стоит в дверях храма, бьет себя в грудь и говорит: «Боже, помилуй меня грешного». А он посмотрел на него, фарисей, и сказал: «Благодарю тебя, что я не такой, и как этот мытарь». То есть написано, они оправдывали себя, считая других грешными людьми, более чем они. Но Бог оправдал мытаря, который каялся в своих грехах. Так вот, самый простой способ ощутить себя духовным через осуждение светских, ощутить себя христианином через нелюбовь к нехристианам, например. То есть, знаете, вот это же очень известная штука, да? Ощутить себя настоящим баптистом, не любя харизматов всей душой, лютой ненавистью их ненавижу, еще при этом цитировать Писание, да, слова Давидов. Православные не любят евангельских христиан, тем самым, что отделяя, значит, что мы принадлежим какой церкви? Истинной, единственно возможной. Это самый простой способ и при этом самый тупиковый. Гордость
высокомерие, самовлюбленность – это величайшая сила разделения, отчуждения, раздробления. Ненависть беспричинна, она никогда, то есть нет причины для ненависти, согласно Писанию, даже если мы находим много поводов для неприязни. Даже если мы видим эти поводы, мы не должны позволять ненависти быть в нашем сердце. Как исправить грех беспричинной ненависти? Вы знаете, в Библии часто используются противоположные понятия исправления беспричинной ненависти в ее противоположности – беспричинной любви. Что это значит? Беспричинная любовь – это когда я ближнего прощаю, когда я уступаю ему, когда я сопереживаю ему и помогаю, даже если я не обязан это делать. Тот, кто наполняет свое сердце любовью, ищет повода выразить свою любовь. Во времена пришествия Иисуса Христа, во времена второго храма, еврейский народ был занят изучением Торы, был занят исполнением заповедей. Он был занят совершением добрых дел. Так почему же храм был разрушен, если народ был так занят тем, что повелел Бог? Сами евреи в свое время ответили на это. Они сказали: из-за беспричинной ненависти, то есть из-за отсутствия любви. Откуда же могла взяться ненависть у людей, изучающих закон, исполняющих заповеди, делающие добрые дела? Как это ни парадоксально, но корень ненависти в том, каким образом исполнялись заповеди и творились добрые дела. Вернее, в той категоричности и нетерпимости, которые сопровождали выполнение заповедей закона Божьего, как мы только что говорили о фарисее и мытаре. То есть не за отступление от каких-то конкретных заповедей, а за выхолащивание мотивации, внутреннего содержания их исполнения. Соблюдение заповеди теряет всякую ценность, друзья мои, если оно не сопровождается любовью к ближнему и к Богу. Апостол Павел так и скажет: любовь есть исполнение закона. Не любовь заменяет закон. Это не нечто абстрактное, любовь, как мы с вами говорим, это нечто понятное. Но закон было возможно исполнить человеку, только мотивируясь любовью. Не какими-либо другими мотивами, которые были. Иисус именно в своих проповедях, он говорил, говоря, так скажем, он и учил, говоря еврейскими терминами, что иго небес должно предшествовать игу заповедей. Что это означает? Иными словами, что непосредственная встреча со Всевышним, любовь к Богу, должна лежать в основе всякого религиозного рвения человека. Вы слышите? Не просто заповеди без любви, когда множество примеров мы говорили, один из них самый известный, когда мог человек давать милостыню и при этом не любить того, презирать того, кому давал. Иоанн, 1 Иоанна, 2 глава, 9 стих, я прочту несколько важных слов. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Как нам важно не только сегодня, в день участия в вечере Господней, а вообще в жизни своей осознать, во свете мы или во тьме. И свет в данном случае – это не просвещение ума только лишь, знание каких-то библейских принципов, прослушанных проповедей, учений, богословских изысканий. Свет – это нечто большее, чем только лишь умственное согласие и знание. И кто говорит, что он во свете, но при этом ненавидит своего брата, он во тьме. Кто прослушал тысячи проповедей, имеет большущий христианский многолетний опыт, но при этом есть ненависть его сердца. Не любит он людей, он во тьме на самом деле. 4:20, тот же Иоанн. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит,
Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, важно исполнять заповеди, но их важно исполнять во имя Всевышнего, на Его условиях. Итак, Писание запрещает нам ненавидеть ближнего в сердце, с другой стороны, оно повелевает нам любить ближнего ни за что. Ни за что-то. Принято как? Обычно мы любим за что-то. Мы любим за остроумие, кого-то за добродетель, кого-то за доброту, кого-то просто за наличие сбережений в банке, за красивые глаза. Но Писание, как мы будем разбирать, учит любить ближнего, как самого себя. А себя мы любим не за что, согласитесь. Уж кого-кого, а себя мы любим просто так. Вот так мы должны любить и других. Пробудить в своем сердце, я молю Бога, чтобы мы задумались об этом, пробудить в своем сердце любовь к брату во имя Иисуса Христа. Любовь беспричинную. И тогда смотришь, найдется и за что конкретно любить. Потому что очень много хорошего можно разглядеть в каждом человеке, если иметь цель увидеть это хорошее. Когда любишь, все начинает нравиться, правда? Ничего плохого не замечаешь. Но чтобы это осуществить, нам требуется много работы над собой. Апостол Павел скажет, если бы мы судили сами себя. Судить себя – это реальная оценка, самооценка. Это не оправдывать себя, это проверять свое сердце. И если такая самооценка удается, если мы научаемся судить себя – тогда весь мир начнет вырисовываться в положительном свете, и мы начнем замечать хорошее в других людях. Как же не остаться лишь только с лозунгами? Я буду читать некоторые тексты из Священного Писания, а мы будем размышлять о них молитвенно в своей душе. 1 Иоанна 3:18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Русское библейское общество так скорректировало. Будем любить не только на словах, сходящих с языка, но докажем истинность своей любви на деле. Это трудно. Что же делать? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит удивительные слова. Мы читаем. Любовь долготерпит. Давайте проверим себя. Если вот этих качеств в нашей жизни не проявляется, значит, нет выбора любовь, не любовь. Есть любовь и ненависть. Смотрите, любовь долготерпит, говорит апостол Павел. Он говорит здесь о способности сносить немощи других людей, терпеть другого, ближнего. А терпеть надо когда? Когда нетерпимо, правда? Когда все хорошо и быстро, и легко, тогда все хорошо, быстро и легко. Но любовь, она воспитывается именно в том, когда не быстро и не очень хорошо, и нелегко. Поэтому долготерпит. Она милосердствует. То есть она проявляет милость на деле. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, любовь не бесчинствует. Обратите внимание, простые слова, но удивительные утверждения. Что такое бесчинство? Поступать не по чину, да? То есть унижать другого, говорить какие-то оскорбительные слова, когда порочить другого. Дальше сказано, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. В данном контексте подразумевается, она не радуется неправедности, ошибкам, падениям человека, говоря, ну что ж, вот, получи,
как я говорил или говорила, так и случилось с тобой. В следующий раз слушайся. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. То есть она не в глупости такой, как бы находится, верит, что неправде, но она способна довериться человеку, когда человек, может быть, делает попытки, говорит о своих желаниях и решениях. Любовь никогда не скажет: а, ты уже столько раз это говорил. Бывает так, мы же говорим, что толку от твоих слов? Ничего не делал никогда правильно или не делала. Сколько раз говорил, говорила, и одно и то же получается. А, не хочу. Но любовь доверяет, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, говорит апостол Павел, и заканчивает словами: а теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь больше. Итак, друзья мои, апостол Павел скажет: достигайте любви. И нам стоит начать вот этот нелегкий путь с подъемами и спадами. Я предлагаю, может быть, задуматься сегодня, а нет ли тех, или, может быть, были те, кого мы беспричинно ненавидели, или до сих пор ненавидим, или что-то в нашей душе пробудилось, когда в школе, в институте, на работе знакомых, родственников, соседей, возможно, вспомним, может быть, вспомним, задумаемся и почувствуем стыд, сожаление. И тогда, может быть, мы постараемся заменить эту неприязнь благосклонностью и сделаем попытку найти что-то конкретное, хотя бы одно, оно есть в каждом человеке, за что можно любить. И тогда, имея такой настрой, мы увидим, что достоинства каждого начнут проявляться. Ведь они есть в каждом человеке, на них только нужно обратить внимание. И мы научимся сострадать, как мы говорили, прощать, ощущать боль другого человека даже больше, чем свою. А с другой стороны, радоваться радостью другого, как своей собственной. Римлянам 5 глава, 6 по 12 стих. Писание говорит: подражайте Богу, как чада возлюбленные. И свойство божественности – беспричинная любовь. 6 стих. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, противниками Богу, враждующие с Богом, ненавидящие в поступках своих Бога. Но апостол говорит: Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за грешников, когда мы были еще грешниками, нечестивыми, не ищущими, не стремящимися, не желающими. Но мы часто говорим: Бог что-то видел во мне такое, что нашел меня и спас. Что же Он видел? Что нет причин, по которым тебя можно любить. Поэтому Он беспричинно полюбил тебя. Он способен это сделать. «Посему тем более, — говорит апостол, — ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». За что Богу великая благодарность. Аминь.

во имя Господа. Стоит он, весь окованный в железо. Посмейте руку на него поднять. Нет, победить такого бесполезно. Израиль, слышишь, кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сразиться хочет? Для битвы выходите, я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет. Но выйти не решился никто. И снова слышен голос Голиафа. Найдется ли среди мужчин смельчак? Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Где храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье войдет сейчас в любого, а Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен. Победа у него почти в руках. Давид выходит, белокур и строен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом. Он никогда оружие не держал. Остановить пытается. Куда ты? Но не боится юная душа. Пойду, сражусь. Как можно это слушать? О, пусть филистимлянин замолчит. Господь спасет мою от смерти душу. От вряжьего копья он защитит. Давид взял посох в руку, наклонился, и пять камней, поднявшие из ручья, он в сумку положил и помолился. Он вышел на сражение. «Вот я!» И губы Голиаф скривил с презрением. «Как на собаку с палкой ты идешь! Убью!» А телу — полевому зверю. Иди ко мне, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи. Не отступил он в ужасе назад. Напротив, юноша, расправив плечи, и смело посмотрел врагу в глаза. «Я не боюсь, Господь стоит за мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди». Не повернусь к тебе спиною, но голову сниму я с твоих плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью стоит. Есть Бог в Израиле, война Господня. Моей рукой Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает. И Голиаф от гнева задрожал. Что о себе юнец воображает? Давид не шел навстречу, а бежал. Из сумки взявши камень, он бросил метко. Победа будет, был уверен он. Одним, единственным ударом смертным филистимлянин гордый был сражен. Упал лицом на землю сильный воин, и щит не спас, и стороне копье. Давид, победа! Белокур и строен. Стоял он в поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражения, Давид! Я не умею так вступать в сражение. Но слово Божье сердцу говорит. Не бойся никакого Голиафа. Когда к тебе приходит сатана, ты голову не опускай от страха и знай, что ты на поле не одна. Тебе принадлежит победа. Ты к сатане не поверни спиной. Пусть убегает он, от страха бледен. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь. Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. С тобою тот, кто всей вселенной правит. А Голиаф огромен упадет. Как будто золотом на сердце пишет слова звучащие неравный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только за тобой. Аминь.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Последние два тысячелетия еврейской истории наполнены леденящими душу рассказами о зверствах, которые творились над еврейским народом, так называемыми христианами и другими ненавистниками евреев. Это началось с официальным принятием христианства, когда учение Христа стало укореняться и распространяться среди языческих народов. До этого народы не имели никаких монотеистических концепций, не имели они и представления о том, кто такой Бог Израиля.

Позже остальные апостолы сурово упрекали его за то, что он осмелился принести Божью благую весть о спасении необрезанным язычникам. Насколько же все изменилось в наши дни, когда христиане не евреи удивляются каждому еврею, нашедшему свой путь к Мессии. Роковой исторической ошибкой еврейского народа было то, что мы пытались как бы монополизировать Бога, думая, что Он принадлежит только нам. Позже многие неевреи повторили ту же ошибку, когда они своей верой принимали Мессию Израиля, но пытались осознанно или неосознанно отделить нас от Него и лишить Иешуа принадлежности к еврейству. Поступая так, неевреи помогали усугубить раскол, возникший уже на ранней стадии между раввинским и мессианским иудаизмом. Кроме того, многие из язычников и идолопоклонников приняли лишь внешние ритуалы того, что они считали новой религией, часто встраивая христианство в свои прежние языческие ритуалы, что привело к весьма странному результату. Например, почитание святых в римско-католической церкви – ничто иное, как почитание древнегреческих и древнеримских языческих богов, прикрытых христианскими одеяниями. Так, римская богиня Венера стала Девой Марией. Другие языческие боги стали апостолами, святыми, ангелами и покровителями. Их статуи были помещены в соборы, чтобы им могли поклоняться неграмотные толпы, поощряемые к тому священниками и епископами. Каждому так называемому святому был выделен особый день в церковном календаре, и этот день отмечала вся церковь. Подобным же образом возникли традиции, связанные с Рождеством и Пасхой. Они почти не имеют под собой основы в Священном Писании. Отношение некоторых отцов к церкви к евреям было возмутительным. Они называли евреев детьми сатаны, христоубийцами, ненавистниками всего доброго. Священники призывали к массовым убийствам евреев, чтобы умилостивить разгневанного Бога и умиротворить святых, выражения, заимствованные из обихода язычников. Понятно, что при таких обстоятельствах и в такой атмосфере христианство стремилось как можно скорее отделиться от иудаизма. Неудивительно и то, что стремление было взаимным. Так прошло более 15 веков ненависти христиан к евреям. Даже реформация, произошедшая в XIX веке, не привела к существенному улучшению ситуации. Имена великих реформаторов, включая Мартина Лютера, в еврейском обществе ассоциировались с грубыми антисемитскими высказываниями этих христианских лидеров. Многие из протестантских церквей унаследовали от католиков враждебное отношение к евреям. Правда, протестанты всегда утверждали, что в вопросах теологии для них единственным авторитетом является Библия, и очистили христианство от многих чужеродных его сути примесей. Тем не менее, протестанты все же старались держаться подальше от евреев, так как, подобно своим предшественникам-католикам, верили, что Бог оставил свой древний народ и избрал вместо него другой, христианскую церковь. Эта известная ересь под названием «теология замещения» провозглашает, что после заключения Нового Завета с Иисусом Христом церковь унаследовала все благословения, обещанные евреям в Танахе, так как она верна Господу и поминуется Ему, а на долю непокорных евреев выпали одни лишь проклятия закона. Даже некоторые из тех христиан, кто понимал Божью истину так, как она изложена в Писании, не хотели признать, что евреи остаются избранным Божьим народом, хотя бы потому, что Бог обещал быть верным своему древнему завету с патриархами Израиля. Эти христиане были достаточно честны,

0: Сны, чтобы признать, что когда-то в будущем евреев все же ожидает славная судьба, и они будут играть важную роль в Царстве Господнем, но только в том случае и тогда, когда все обратятся в христианство. Без сомнения, во всех этих ложных учениях много высокомерия и предрассудков со стороны неевреев-христиан, которые считают себя более праведными, более верными и более послушными Богу, чем заблудшие евреи. Понятно, что это чувство превосходства не находит никаких оснований ни в Библии, ни в исторической реальности. Кстати, для примера вспомню Тануса, молодого араба-католика, с которым я познакомился в Яффе. Разговоры, которые мы с ним вели, могли бы показаться смешными, если бы это не было так печально. Однажды я был у него дома. Все стены были увешаны «священными» в кавычках изображениями Мадонны с ребенком и Иисусом на руках, святого Георгия, сражающегося с драконом. Висела здесь и репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и серебряное распятие изображения Христа на кресте. Я не мог не вспомнить религиозных евреев, завешивающих стены портретами раввинов и еврейских святых. Под подушкой в своей постели Танус держал маленький крест, как амулет против сглаза, и на счастье, точно так же, как суеверные евреи держат амулеты в своих домах. На полке в комнате лежал пыльный Новый Завет, явно редко открываемый. Когда я заговорил с ним о Мессии, Танус упорно настаивал, что евреи должны обратиться в христианство, чтобы спастись. Я спросил его, что конкретно он понимает под терминами «обратиться в христианство» и «спасение». Ведь люди могут использовать одни и те же слова, вкладывая в них совершенно различный смысл. Так что я хотел удостовериться, что мы правильно понимаем друг друга. Для него слова «обратиться» и «спастись» были синонимами. Оба термина означали присоединиться к римско-католической церкви. Другими словами, стать хорошим католиком, принять крещение от священника, регулярно посещать церковные мессы и участвовать во всех католических ритуалах. Вы действительно думаете, что еврей должен стать христианином, чтобы спастись? Спросил я. Ведь Иешуа был евреем, не так ли? Можете ли вы, Танус, объяснить мне, почему еврей должен сменить свою религию и обратиться, чтобы принять своего еврейского мессию? Да, Иисус Христос действительно родился евреем, согласился он. Но он стал христианином, когда его крестили в реке Иордан. Скажите, а что это за крест висит у вас на шее? Почему вы его носите? Глупый вопрос. Я христианин, а крест – символ моей религии. А вы знаете, что если человек носит крест на своей шее только как украшение, вместо того, чтобы ежедневно нести его по жизни, распиная собственные плотские желания и похоть, как велел Иисус, то крест принесет ему смерть, а не жизнь. Боже упаси! Танус торопливо сотворил крестное знамение по католическому обычаю. «Я просто ношу крест, как носили его мои родители, как носит мой священник. Все христиане носят крест, не особенно размышляя над этим. И вообще, почему это вы, еврей, заинтересовались нашим христианским крестом?» «Этот вопрос, Танус, мне задают и многие евреи». Они тоже не могут понять, почему я, еврей, верю в Иешуа, человека, который был распят на кресте и умер позорной смертью. И они были бы правы, если бы Иешуа так и остался в могиле. Но вы помните, что случилось на третий день? Конечно, он воскрес из мертвых, словно хвастаясь своими знаниями, ответил Танус. «И что это значит для вас?» – спросил я. Уверены ли вы, что вам обеспечена вечная жизнь, поскольку у вас живет Иешуа, восставший из мертвых? Вы действительно пережили новое рождение?
1: Конечно. Меня же крестили в церкви.
0: Нет, Танус. Я спрашиваю, родились ли вы заново или нет. Верите ли, что смерть и воскресение Иешуа – ваши собственные смерть и воскресение? И что лишь Он один, не церковь, не священник и даже не сам Папа Римский, может спасти вас и даровать полное прощение грехов?
1: Танус явно испытывал замешательство и смущение. Он не мог понять, чем являются сказанные мною слова – чистой ересью или истиной живого Бога.
0: Наш священник никогда не говорил с нами об этом, наконец признался он. Мы в такое не верим. В такое верят муджадагины, по-арабски «зановорожденные». Возможно, так вас учит церковь, но что об этом говорит Бог? Вы когда-нибудь читали Новый Завет? Спросил я.
1: «Нет, священник не позволяет нам самим читать Новый Завет. Он говорит, что религия – дело богословов, и что только тот, кто учился в богословской семинарии, может правильно понимать Евангелие. Каждое воскресенье он объясняет нам, что там написано, и даже читает нам отрывки из Нового Завета на латыни».
0: «Так вы, наверное, очень хорошо знаете латынь? Вы понимаете, что читает священник?»
1: «Ну, сказать по правде, нет. Видите ли, я не такой уж религиозный человек. Я хожу на мессы только по праздникам, а с тех пор, как похоронил мать, не бываю на мессах даже на Рождество и Пасху. Я не очень-то религиозен. Я простой, обыкновенный человек».
0: «Вы хотите сказать, что даже по своим собственным меркам вы не на высоте? В таком случае, как вы можете быть уверены, куда попадете после смерти?»
1: «Этого никто не может знать», – задумчиво сказал Танус. «Если человек ведет праведную жизнь, ежедневно молится, если он крещен и регулярно посещает мессы, то у него есть шансы попасть на небо. И, может быть, церковь даже канонизирует его как святого через много лет после его смерти». А если он дурной человек, то наверняка попадет в ад. Ну, а если он и не праведник, и не злодей, то наверняка попадет в чистилище. Католики верят, хотя нигде в Писании об этом не сказано, что существует чистилище, особое место временного пребывания, где души умерших очищаются, пока не станут достойными рая.
0: «А вы знаете, Танус, что говорится в Новом Завете о новом рождении?»
1: Танус не знал, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы объяснить ему благую весть о Господнем спасении через Иешуа, Мессию. Как это ни грустно, но предрассудки, упрямство и укоренившиеся психологические барьеры помешали ему отдать свою жизнь Иешуа и принять его в качестве господина своей жизни. Могу только соболезновать ему. Ведь такая живая взаимосвязь с Богом могла бы устранить немало проблем его жизни.
0: Оказалось, что номинальному христианину не менее трудно, чем еврею, войти в Царство Небесное. Оба должны сперва всем сердцем принять господство Иешуа над собой и его власть над своей жизнью. В одном из полетов за границу моими соседями оказались израильский бизнесмен и францианский монах, облаченный в толстую коричневую рясу. Я так хорошо помню этот случай, потому что из любви к моему народу и повинуясь Писанию, которое учит проповедовать Евангелие, во-первых, иудею, я заговорил с израильтянином и рассказал ему о Мессии. Мне почему-то показалось, что монах не был заново рожденным верующим, так как израильтянин весьма заинтересовался моими словами. Я решил наглядно продемонстрировать ему, что недостаточно быть формальным христианином, чтобы попасть в Царство Небесное. Я повернулся к монаху, с которым уже познакомился до этого, и спросил его: «Сэр, вы уверены, что после смерти попадете на небо?» Он ответил почти как Танус: «Очень надеюсь». Тогда я спросил: «Предположим, вы стоите у небесных врат, и Господь спрашивает, почему вы думаете, что можете войти? Что бы вы ответили ему?» Ответ монаха был типичным: «Я как мог старался быть хорошим». «Тогда зачем же Иешуа принес себя в жертву, если вам достаточно быть хорошим, чтобы попасть в его царствие?» Озадачил я его. Как и Танус, он, по-видимому, никогда не задавался этим вопросом. Я открыл Писание и попросил его прочесть следующие строки: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я особо указал на 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Монах был поставлен в тупик, словно впервые в жизни открыл для себя эти строки. Я использовал эту возможность, чтобы показать ему еще кое-что из Писания, например, вот это место. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Израильский бизнесмен, прислушавшийся к моему разговору с монахом, слегка улыбался. Тогда я открыл свой Танах и показал ему пророчество Иеремии и Иезекииля, в которых Бог обещал заключить с евреями новый завет, прощение и дать им новое сердце и новый дух. Я разъяснил ему, что вся мессианская, христианская вера основана только на Танахе, и что тот, кто этого не понимает, не знает ни Иешуа, ни Нового Завета. Монах, хотя я о нем даже не упоминал, невольно служил при этом живой иллюстрацией к моим словам. Перед лицом грубого антисемитизма, то скрытого, то явного, наличие христиан, разделяющих идеи библейского сионизма, словно освежающий ветерок в раскаленной пустыне. Я уже упоминал в своей книге мессианских неевреев, христиан, любящих Израиль всем сердцем и постоянно молящихся за мир и процветание Израиля и Иерусалима. Они торжественно признали тот факт, что они ничем не лучше, ничем не выше любого другого грешника в мире, будь то еврей или не еврей, и приняли слова апостола Павла, сказавшего об этом: «Вам, говорю, язычникам, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Есть еще и такое совершенно ясное место. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивших стоявшую посреди преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:11-14-19-20. В среде этих мессианских неевреев, которые по-настоящему поняли смысл Нового Завета, можно встретить беззаветную преданность делу Израиля. Многие из них часто бывают в Израиле. Для развития страны они жертвуют деньги, время и силы. Они посылают своих детей работать добровольцами в кибуцах, больницах, домах престарелых и даже служить в израильской армии. И они служат Израилю, живя в своих странах и являясь очень эффективным произраильском лобби, выступающим в поддержку идеи сионизма. Например, многие из них оказывали давление на правительство бывшего Советского Союза, чтобы оно выпустило еврейских отказников и узников. Многие люди обязаны им своей свободой и выездом в Израиль. Группы таких сионистов-христиан не во всем согласны между собой. Между ними идут споры и о ключевых проблемах. Но все они едины в безоговорочной поддержке права Израиля на существование в своих границах. И все они верят, что обетования, данные Богом своему древнему народу, действительны и в наши дни. Все вместе они активно протестуют против разного рода международных резолюций, осуждающих Израиль. Но многие религиозные вожди Израиля не одобряют деятельность сионистов-христиан и поддержку, которую они оказывают еврейскому государству. Противники этих христиан либо сами антисемисты, либо подозревают сионистов-христиан в каких-то тайных мотивах и миссионерских намерениях. Так или иначе, но некоторые из ключевых постов в правительстве заняты людьми, которые изо всех сил стараются препятствовать деятельности сионистов-христиан. Они отказывают мессианским верующим в праве въезда в Израиль и не продлевают визы тем, кто уже находится в стране. В общем, они стараются осложнить жизнь мессиан в Израиле. Печально. Но, поступая так, Лидеры правительства рубят сук, на котором сидят. Всем известно, что у изолированного Израиля в мире немного союзников и защитников, которые бы так любили и поддерживали нашу страну, как сионисты-христиане. Я уверен, что если бы израильский премьер-министр знал, как наши миграционные службы обращаются с этими людьми, он бы направил внутреннюю политику Израиля на укрепление и развитие связей с этими союзниками. Всем сердцем верю, что близок день, когда буквально исполнится пророчество Исаии относительно сионистов-христиан. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря обратится к Тебе». Достояние народов придет к тебе. Принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся, и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Исаия 60, 3, 5, 6, 10, 14.

Посмотрите на жизнь нашу. Зачастую мы лицемерим, рисуемся друг перед другом, какие мы хорошие, добрые, честные. А потом приходит старость. Какими мы становимся? Добрый человек, который свое добро делал не на показ и грехи свои мог видеть и исправлять, он и в старости добром сияет. К нему хочется подойти и сказать: «Папа, мама, дайте совет, помогите». А злой, недобрый человек, даже если грамотный был, даже если все хвалили его, даже превозносили, становится просто невыносимым. В старости все вскрывается, все выходит наружу. Завистливый был, зависть откроется, ведь старые говорят, как малый. Как ребенок не может все скрыть, родителям все видно, так и старый ничего не скроет. Жадный будет жадным, обидчивый будет обидчивым. Ничто не скроешь. И жизнь, и твоя, и детей становится невыносимой. Хочет сын или дочь тебя досмотреть, но тяжело им. Приходят и говорят: «Пастор, невыносимо с таким человеком быть. Что с ним стало?» А ничего не стало. Просто открылось все, какая жизнь была. Лицемерие ушло. Бог дает тебе возможность. Посмотри на себя. Никого не мучай вокруг себя. Ведь в старости исправиться уже поздно. Уже не согнешь, тебя уже не выправишь. Пока молодой, спеши увидеть в себе грехи свои и пороки. Узнай себя по-настоящему. Спеши, друг.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

а чудо есть. Со мной произошло такое чудо. Меня Господь по имени назвал, сошедшую с небес святую мудрость взамен земной, душевной даровал. И золотой строкой, рукой пронзенной, Он в книгу жизни записал меня и дал мне право быть освобожденной от судного над всей планетой дня. Я избрана Его благоволением не потому, что лучше многих я, а потому, что встала на колени, услышав весть благую для себя. Дана мне превосходная дорога не потому, что заслужила я, а потому, что пред страдальцем Богом склонилась воля гордая моя. Обещано мне вечное блаженство не за мои хорошие дела, за то, что дар великого священства в смирении сердечном приняла. Мой путь тернистый, но такой прекрасный, ведь неразлучно Иисус со мной. Любая скорбь, болезни и опасность сникают под пронзенной рукой. Я каждый день испытываю радость в омытом сердце вечный, Божий мир. Мне на земле уже дана награда познание того, кто сердцу мил. Со мной произошло такое чудо, меня великий Бог удочерил. Примите весть благую сердцем, люди, чтоб каждый так из вас заговорил. Из царства тьмы пройдете в царство света, но недовольно ли жить в стране теней? Господь любви, Бог Нового Завета, вас ожидает, как отец детей. Порою слышу: нет чудес на свете, и хочется воскликнуть: не правы, прислушайтесь, всмотритесь и поверьте, и все, не разменетесь с чудом вы.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Несколько лет тому назад в США все газеты страны писали о человеке, совершившем нечто необычное. Он пересек всю страну пешком, покрыв расстояние от Нью-Йорка до Калифорнии. Это примерно 5000 километров. Когда он достиг Калифорнии, журналисты расспрашивали его о путешествии. Они спросили, приходилось ли ему думать, что он не дойдет до цели. «Много раз», — ответил он. Они заинтересовались, что именно могло остановить его и заставить прекратить путешествие. И он рассказал, это не было напряженное движение в городах. Это не были громкие сигналы и скрипящие тормоза такси и грузовиков. Это не были бесконечные долины и горы, которым, казалось, конца не будет. Не могли остановить меня покрытые снегом скалистые горы и палящее солнце пустыни. Но непрестанно, снова и снова, меня раздражал песок в моих туфлях. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о песке, который попадает и в нашу обувь. Конечно же, я не имею в виду песок, гальку или землю в буквальном смысле, попадающий порой к нам в туфли. Я хочу поговорить о другом виде песка, который раздражает не меньше, чем настоящий, действие которого в конечном счете еще разрушительнее. Этот песок я назову песком критичности. Критичность можно сравнить с песком, попадающим в нашу обувь, натирающим, постоянно раздражающим и постоянно беспокоящим. Я убежден, что песок критичности причиняет больше ущерб семьям и брачным союзам, чем любой другой фактор. Это одна из основных причин поражения в семейной жизни, потому что очень часто продолжительное время он остается незамеченным. И вдруг, внезапно, ты обнаруживаешь, что твой муж или твоя жена совершенно незнакомый для тебя человек. Когда я говорю о неудачах в семейной жизни, я имею в виду не только браки, заканчивающиеся разводом, но многие браки далеки от того, чем они должны быть, согласно намерениям Божьим. Соответствует ли твой брак тем представлениям о нем, какие были у тебя в самом начале? Соответствует ли твой брак Божьим стандартам? Если нет, то может быть причина в песке в твоих туфлях или в туфлях твоего супруга или супруги. Возможно, причина в песке критичностей. Итак, давайте рассмотрим проблему критичности с разных точек зрения. Вначале рассмотрим ее в взаимоотношениях детей и родителей. Это очень важно, потому что этот тип отношений, отношения между детьми и родителями, определяют, какими в будущем будут взаимоотношения между супругами, когда ребенок станет взрослым. И это потому, что осложнение, возникшее в детстве, позже усиливается в браке. Рождается младенец. Он бьет ножками, машет руками, кричит, требует внимания. Вскоре маленький человек начинает учиться говорить. И наиболее часто ребенок повторяет такие слова. «Мама, посмотри! Посмотри, мама! Папа, смотри, это кролик, я сам его нарисовал! Тебе нравится, папа?» Эти типичные для ребенка

15 лет, говорит родителям: «Я вас терпеть не могу! Я вас больше видеть не хочу!» И в этот момент он действительно не хочет их больше видеть. Подавленные родители спрашивают себя: «Что случилось? Что мы сделали не так? В чем наша ошибка? Мы так старались дать ему наилучшее из возможного. В чем же дело?» Дорогие друзья, разве это не печально? В чем же их ошибка? Наверное, это песок в туфлях. Парню просто надоело постоянное трение, неутихающая критичность. Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько по-разному мы относимся к гостям и к своим собственным детям? Хотя мы говорим о детях как о дарах от Бога, вошедших в нашу семью, но мы обращаемся с ними совсем по-другому. Например, что происходит, когда наш гость проливает кофе на пол? «О, ничего, не беспокойтесь!» И с улыбкой мы начинаем вытирать лужу. «Да ничего, ничего, это старый коврик. Кстати, от кофе не остается пятен. Это могло бы с любым случиться. Со мной тоже такое иногда бывает». Думаю, что вам знакома ситуация. Ну а что происходит, когда Ванюша на своих нетвердых ногах входит в кухню и... «Ой, разбился!» А что именно происходит? Ребенку прочитывается лекция, и внимание заостряется на трех пунктах. Первый пункт касается его прошлого, второй – его характера, и третий – его перспектив на будущее. Звучит это приблизительно так. «Каждый раз одно и то же. Ты ни к чему не можешь прикоснуться, не уронив на пол. Какой ты неуклюжий. Ничего не можешь сделать как следует. Сколько раз я должна напоминать тебе? И что такой слон в школе будет делать?» Лекция продолжается. «Я вас терпеть не могу», — говорит подросток отцу и матери. Что они сделали? В чем их ошибка? Они ошиблись в том, что не осознали одну из самых глубоких нужд сердца. Ими не были выражены признание, одобрение и благодарность. Со временем ребенок вырастет и вступит в брак. И он надеется, что в браке эта глубокая подсознательная нужда в одобрении будет удовлетворена. Все свои надежды на счастье в будущем, в своих мечтах, девушка возлагает на мужа. И большая часть их заключается в нужде быть любимой, в нужде услышать одобрение, в нужде почувствовать благодарность. Она надеется, что если этого не было в родительском доме, она найдет признание и одобрение в браке. Но дети подрастают, и потихоньку семья начинает распадаться. Глуп тот человек, который думает, что брачное свидетельство дает право выискивать недостатки. Да, жены, вы можете добиваться того, чтобы ваши мужья вытирали ноги перед тем, как войти в дом. Например, вы можете сказать следующее. «Снова следы на полу? Я целый день занималась уборкой. Разве так трудно запомнить, что нужно вытирать ноги? Ты всегда приводишь комнату в беспорядок». Да, наконец, вы можете выдрессировать его и будете думать, что добились своего. И на самом деле вы добились. Но вы не сознаете, что в стократном размере получите свое обратно. Вы даже не будете знать, откуда это все берется. И в один из дней вы спросите: «Как он смел так поступить? Что я сделала? В чем я ошиблась? Я так старалась быть хорошей женой. Я всегда была верной». Да, на самом деле, на протяжении 25 лет вы с неизменной верностью указывали пальцем на каждый недостаток вашего мужа. У него в туфлях достаточно песка, чтобы наполнить целый грузовик. Но, безусловно, это же самое касается и мужей, постоянно критикующих своих жен. Друзья, позвольте мне дать вам хороший практический совет, как избежать крайностей в критике. Это совет, которому мы с моей женой Кристин стараемся верно следовать с тех пор, как он был дан нам, близким другом, до нашей свадьбы.

наш друг посоветовал нам избегать слов «никогда» и «всегда». Откажитесь от этих слов в разговоре с женой или с мужем или с детьми. Ты никогда не убираешь за собой. Ты всегда поздно приходишь с работой. Ты никогда не готовишь пищу вовремя. Ты всегда забываешь делать уроки. Вы понимаете, что я имею в виду? Избегайте этих слов, и у вас не будет песка в туфлях. Но достаточно ли просто избегать критичностей? Согласно Библии, этого недостаточно, и мы скоро увидим это. Библия говорит, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Типично ли это для ваших взаимоотношений с женой, с мужем, с детьми? Ищете ли вы добра, или же выискиваете недостатки? О, какими могли бы стать наши семьи, если бы в них было больше места любви и прощению, если бы в них видели добрые, а не недостатки друг друга. Один счастливый муж выразился так. «Ты проникла в мою душу и нашла там доброту, которой раньше никто не видел». А как часто случается противоположное. Мужья и жены проникают в души своих супругов и находят там плохое, которого никто другой не видел. Но ведь ни с кем другим ты не обращаешься так. Ты не занимаешься постоянной критикой своих друзей. Иначе у тебя не было бы друзей. Однако наиболее близкие тебе люди почему-то становятся объектом наиболее суровой критики. Мы должны изменить свое поведение. Мы должны освободиться от этой плохой привычки, прежде чем она и нас погубит, и тех, которых мы любим. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел много говорит о языке и о его роли в нашей жизни. Очень многие неудачи христианской жизни обусловлены неумением владеть своим языком. В 29 стихе дан хороший совет. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Читая эту последнюю часть 4 главы послания к Ефесянам, вы заметите, что Павел вновь и вновь прибегает к определенному методу изложения. Во-первых, он дает отрицательное повеление, затем положительный совет и, наконец, указывает на причину. Вот отрицательное повеление, что мы не должны делать. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Это ссылка на критику или любые другие слова, подавляющие дух человека. Затем положительный совет, что мы должны делать вместо критики. А только доброе для назидания вере. Нам следует проявлять чувствительность к нуждам человека, с которым мы разговариваем, и убедиться, что сказанное нами помогает ему и назидает его. И, наконец, причина для такого совета. Дабы оно, то есть сказанное, доставляло благодать слушающим. Наш язык должен быть средством для передачи и выражения благодати. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Дорогой друг, распространяешь ли ты благодать на окружающих? Дома, на работе, в церкви? Конечно же, это не значит, что нам не следует исправлять своих детей, или что мы должны просто игнорировать все недостатки мужа или жены. Я здесь говорю о постоянной критичности, которая постепенно разъедает отношения, раздражает людей, словно песок в туфлях. Апостол Павел дает нам и другой очень полезный совет в своем послании к Галатам, помогающий нам понять дух, в котором нам следует исправлять других, когда такое исправление необходимо. Павел пишет, «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Итак, мы видим, что ключ к сердцу человека – кротость.
А также речь идет о том, чтобы носить бремена друг друга. Так поступал Иисус Христос. Вместо того, чтобы указать нам на наши недостатки, Иисус взял их на себя, вознес на крест бремя нашей вины и принял наказание за наши грехи. Иисус Христос принимает самого падшего грешника, если он придет к нему и попросит о прощении и спасении. Такой дух благорасположения полностью изменяет людей. Христос – друг грешников. Он не выискивает недостатки грешников, а изменяет их сердца. Друзья, если бы мы только могли усвоить и запомнить, что любовь покрывает множество грехов, точно так же, как наши грехи покрыты любовью Христа. Давайте зададимся целью научиться ради Христа принимать других. Тогда мы сможем увидеть, как улучшится общение в наших семьях и в наших церквах. Ведь в этом воля Божья для каждого из нас. Я до сих пор помню, как моя мама незадолго до ее смерти сказала мне: «Джон, помни, что самое главное в жизни – это хорошие взаимоотношения между людьми. От них зависят наши отношения с Богом». Это слова от женщины, которая никогда не прибегала к неуместной критике и всегда имела нечто хорошее и ободряющее сказать каждому, кто с ней соприкасался. Это мое самое большое желание – жить согласно этому совету моей мамы. Да поможет Господь каждому из нас жить так, чтобы мы больше не сыпали песку в чужие туфли.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Слово Божие говорит, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. Слово «оскорбляйте» означает огорчать, вызывать недовольство и носит в себе также смысл обиды и причинения кому-то скорби. Мы можем огорчать наших родителей, пастора, супругу, супруга или друг друга. Так что же оскорбляет Духа Святого? Из контекста данного отрывка это гнилое слово из уст ваших. Бог учит нас, чтобы из наших уст исходило только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушателям. Наши слова должны быть ободряющими, помогающими, полезными. Мы можем быть угодны Богу здравыми отношениями друг с другом. Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. Сердце служит ключом к правильной речи. Когда Дух Святой управляет нашим сердцем, Он управляет также и устами. Мы огорчаем и оскорбляем Духа Святого, когда гнилая речь исходит из наших уст. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Раздражение — это внутренняя враждебность, которая подобна тлеющему огню. В послании к евреям апостол Павел предостерегает против возникновения всякого горького корня в наших сердцах. Горечь, вызывая раздражение, отравляет одного, а затем начинает влиять на других. Горечь в сердце ведет к гневу и ярости. Гнев — это внешний вызов того, что уже произошло внутри. Гнев проявляется в крике, клевете, злословии на другого человека. Этот грех следует прогонять из наших действий и речи. Этот грех разрушает браки, семьи, отношения с сотрудниками и церкви. Вместо такого греховного поведения Господь советует: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» Ефесянам 4:32. Доброта — это внешнее проявление сердечной любви, это отражение вежливости. Быть сострадательным — значит быть сочувственным и милосердным. Мы должны прощать друг друга так, как и Бог простил нас. Божие прощение для нас — пример и побуждение, равно как и мера прощения нами других. Божие прощение — дар, оно полное и окончательное. Когда прощает Бог, Он удаляет наши беззакония так далеко, как восток от запада. Мы должны быть прощающими, а не носящими обиды. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих» Псалом 143. В послании апостол Иаков учит, что проклятие и благословение не должны исходить из одного и того же источника. Апостол Петр дает нам такое увещевание: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Оскорбляем ли мы Божьего Духа Святого своим языком?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Евреям 11:1. Необходимость веры. Верите ли вы в Бога? Знаете ли Его? Есть ли связь между Ним и вашей душой? Можете ли вы довериться Ему во всем? Полагаетесь ли на Него, на Его Слово, на Его руку? Помните, что если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, то о преданности не может быть речи. Любая преданность имеет основанием личную веру в живого Бога. И это особенно важно в наше время, когда исповедание столь же широко, сколь и поверхностно. Недостаточно лишь сказать, что веришь. Сегодня такого слишком много знаний и исповедания уст. Легко сказать, что веришь, но какая польза, как замечает Иаков, если кто-то говорит, что имеет веру? Вера — это божественная реальность, а не какое-то человеческое усилие. Она основана на божественном откровении, а не на проявлении нашего разума. Она соединяет душу с живым Богом, будучи прочным звеном, которое ничто не может разорвать. Она возносит ввысь и несет вперед, что бы ни случилось. Падение и смятение, заблуждение и зло, холодность и безразличие, раздор и разделение, неудача и отход в сторону, спотыкание и непоследовательность — все это может быть, будучи способным поколебать уверенность. Но вера, неустрашимая и невозмутимая, держится за свой спокойный, неизменный путь. Она полагается исключительно на Бога и находит в нем свои ресурсы. Ничто не может поколебать верность Бога, и ничто не может поколебать уверенность сердца, которое верит Ему на слово. И помните, что вера — это просто верить Богу на слово, верить в то, что Он говорит, потому что это говорит Он. Как просто! Бог открыл Себя, и вера исходит из этого откровения. Бог сказал, и вера верит Его Слову.

Друзья, заранее прошу прощения, быть может и не время вспоминать. Но вот я вспомнил все мгновенно, деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись», и ежедневно обо мне молились, но я любил тогда совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений ослепили мне и сердце, и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы мне страшнее ада были, о Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. «Ну где же Бог твой? Что ж Он не спасает? Он исцелитель? Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тоже умирают, и ты, отец, как все в земле, сгниешь!» Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, но ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, я буду помнить до скончины дней. Ну а тогда я думал по-другому, была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я, что жизнь — болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. Круг развлечений, в золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Вино — источник зла и тысячи лишений. Приятный вкус, о, скольких он сгубил! Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, я из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от тех грехов, влекущих так на дно? Не человек, не человек, поверьте, но кто же, ну ответьте, кто? Метался я, не находя ответа, и вот однажды летом в сильный дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал предо мною милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова: «Ну как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать, да, все, времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела». «Дела? Работа? Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. И я расскажу тебе, но только сердцем слушай, про то, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день в любую непогоду ушла на распутье и тебя ждала. И простирая свои руки к Богу, молять во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять была не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и тебя ждала». Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие враз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас? Не знаю». Улежал, дышала. В ее бреду услышал я слова: «Сыночек милый, ты пришел?» «Я знала». «А ты работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый как плетью, одним желанием, жгучим как огнем, увидеть мать, не опоздать, успеть бы, упасть пред ней, раскаяться во всем.
вокзал и поезд. И одно лишь слово в висках стучало молото сильнее. Хотел не думать, но напрасно. И снова слышал лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд стал. Я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревня, и только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы, и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, в тишине зашелестев листвой, меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел, до боли напрягая зрение, знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни стал я на колени, прижав к щеке холодный мокрый крест. «Отец, прости безумную ошибку, ты прав, ты жив, я слышу шепот губ, стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, мерзкий, изгнивший труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, отец, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если мать уже в земле?» И сердце снова бешено забилось, я оглянулся, тьма кругом. И вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сыновье целовал. «Ты слышишь, мамочка? Прости, родная, не надо, не молчи, открой уста! Давай молиться вместе, дорогая, встань, мама, умоляю, встань!» Но холм молчал, дыша могилы тлением, кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я понял, кто мне даст прощение, и с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью в моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не постыжусь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: «Вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать».

Ну и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», то есть 4 драхмы, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку,
через которого собрался.

соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений
его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы своей сядете и вы, на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними,
и последние первыми. Евангелие Матфея, глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа и сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» И Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Адам и Каин. Уже не первый день и год шагал скиталец по планете. Все повидав на белом свете, шел из земли далекой нот. Широкой поступью идущий, сбивая пыль под башмаком, себя считал он знатоком и даже, может, всемогущим. Страстями бурными охвачен, познавший дно глубоких ям, по жизни дерзок и упрям, был вид его угрюм и мрачен. Самодовольный и надменный, по своим правилам живущий, себя самозабвенно чтущий, он древний, он же современный. Известен всем такой типаж. Таких сейчас полным-полно в реальной жизни, не в кино. Раб у греха, солидный стаж. Спешащий по мирским следам, тропою зла идя годами, он об отце своем Адаме почти забыл. И вдруг Адам. Идет Адам уже в летах. Давно не виделся он с ним. Уж сколько лет, уж сколько зим. Слова приветствий на устах.
1: Какая встреча, папа, ты? Не ожидал. Признаюсь честно, обняться как-то неуместно. Давай без лишней суеты.
2: О, сын мой, Каин, ты ли это? Так возмужал, так изменился. А с Богом ты с ним примирился? Или вдали от его света?
0: Сын ухмыльнулся и ответил.
1: Я обошел весь шар земной, и днем ли, ночью, в холод, в зной, нигде я Бога не заметил.
0: Адам от страха пошатнулся.
2: Я не ослышался, сынок? Ты усомнился, что есть Бог?
0: С презрением Каин отвернулся. Сквозь зубы глухо процедил.
1: А ты про Дарвина слыхал? В его труды хоть раз вникал? Меня весьма он убедил. В его теории закон, что выживает лишь сильнейший. Да, Дарвин, парень был умнейший. Все разложил по полкам он. Отец, ведь это очевидно. Я в этом точно убежден и в правде крепко утвержден.
2: Опомнись, сын, тебе не стыдно? Как мог так низко ты упасть? Венец творения без изъяна произошел от обезьяны. И ты, и я, мы Бога часть. Я есть творение Божьих рук. Его ладонь меня касалась. Мне это все не показалось. Он здесь, он рядом, он вокруг. Не достает во мне ребра. Задумал он меня таким. Я восхищен безмерно им. Он полон мира и добра. Как позабыть Творца ты смог? Он говорил с тобою лично. Ты знаешь сам это отлично, что есть живой, великий Бог.
1: Отец, есть аргумент мощнейший, в ком сила выживает тот и достигает всех высот. Был я пред Авелем сильнейший.
0: Как прежде, во грехе упорный, ушел он от Адама прочь. Его фигуру скрыла ночь, жестоковыйный, непокорный. Подобных Каинов есть море. От Бога благо получая, его в упор не замечая, какая боль, какое горе. На перепутье тех дорог рыдал и всхлипывал Адам. И долго плач был слышен там. С небес все это видел Бог.

ткут паутину. Исаии 59:5. Взгляните на паутину, сплетенную пауком. Она является собой воплощение религии лицемера. Она предназначена для поимки жертвы, в частности мух, которыми паук и питается. У фарисея, разумеется, своя добыча. Легковерные люди легко улавливаются показной набожностью лицемеров, и даже людям более здравомыслящим не всегда удается этого избежать. Филипп крестил Симона Волхва, чье лукавое провозглашение веры было вскоре подвергнуто суровому осуждению Петром. Приверженность традиции, забота о репутации, похвала, честолюбие и другие мухи являются добычей, попадающей в расставленные сети лицемера. Паутина, сплетенная пауком, — образец удивительного мастерства. Взгляните на нее, и вы придете в изумление от хитроумного искусства этого маленького охотника. Разве религия обманщика не в равной степени изумительна? И как удается ему неприкрытую ложь выдавать за истину и мишуру за золото? Ткущаяся паутина появляется на свет благодаря пауку. Пчела собирает нектар с цветов, а паук не высасывает из них ничего, но тем не менее вытягивает свою нить на любую длину. Подобным образом лицемеры находят доверие и надежду в самих себе. Их якорь изготовлен на собственной наковальне, их канат скручен собственными руками. Они закладывают свой фундамент и возводят колонны для собственного дома, отказываясь состоять в должниках у Божьей благодати. Паутина, сотканная пауком, крайне ненадежна. Она затейливо соткана, но недолговечна. Ей не вынести даже слабого касания метлы. Тенета лицемера очень скоро будут сняты очищающей метлой. Это наводит на мысль о том, что подобные тенета совершенно неприемлемы в Доме Господнем. Господь позаботится о том, чтобы они наряду с теми, кто занимается их ткачеством, погибли навеки. Душа дорогая, ищи себе что-то понадежнее, чем паучья сеть. Да будет тебе вечным приютом наш Спаситель и Господь Иисус Христос.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Призваны быть свидетелями. То, что христиане должны быть свидетелями Господу Иисусу Христу, является фактом, на который ясно указывает Слово Бога. То, что многие христиане не смогли стать свидетелями для нашего Господа, тоже является фактом, причем весьма печальным. Быть удовлетворенным тем, что спасен, и не чувствовать никакой ответственности – это ненормально и вызывает сомнения по поводу искренности веры. И это должно заставить человека исследовать себя, чтобы убедиться, что его вера не такая, как сказано в Иакова 2:26, «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Не то, чтобы каждый верующий должен быть евангелистом, просто он должен стремиться исполнять труд евангелиста, хотя это может быть и в небольшом масштабе. Верующий не может молчать о своей вере, особенно там, где есть свобода вероисповедания. Чарльз Генри Макинтош писал: «Мы не просто спасены от ада, хотя это так. Мы не просто прощены, оправданы и облагодетельствованы, хотя и это так. Мы призваны к высокому и святому делу – нести через этот мир имя, свидетельство и славу нашего Господа Иисуса Христа». Во втором послании Коринфянам 4:13 Павел, цитируя Псалом 115, говорит: «Имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Представь перед враждебно настроенными лидерами народа, апостолы Петр и Иоанн говорили: «Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния апостолов 4:19-20. Давайте и мы будем такими же свидетелями для Господа.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Флоренс получила и лифт, и лучший уголь, и дешевое лекарство, и продукты хорошего качества. Через полгода у нее было все, что она требовала, и комитет не только уважал ее за это, но и во всем был послушен, а пациенты просто обожали ее. Баталии за улучшение бытовых условий прошли. У Флоренс появилось больше времени на то, чтобы задуматься над событиями, происходящими в окружающем мире, и на посещение своих друзей. Вскоре она начала жаловаться, что в пансионате уже нечего делать. Ей хотелось сделать нечто большее. Она была уверена, что Бог призвал ее не только для того, чтобы управлять сиделками у престарелых леди. Лиз и Синди часто приглашали ее в гости. С театра военных действий новостей было мало. Солдаты, которые маршировали по Лондону, к лету в Крым так и не прибыли. Однажды Флоренс пришла к ним в сильном волнении. Глаза ее лихорадочно блестели, и она не могла найти себе места. «Лиз», — начала она, — «я хочу уйти из пансиона». «Почему? Когда?» «Не сейчас, но мне предложили стать управляющей сиделками в госпитале Кингс Колледж». «Как прекрасно, моя дорогая!» — воскликнула Лиз. «У тебя появится возможность реализовать свои планы относительно правильной подготовки сиделок». «Да, это прекрасно, но мне хочется сначала самой поработать с сиделкой». «Ты знаешь, что в трущобах Ковенгардена вспыхнула холера?» Лиз посмотрела на нее с ужасом. «Ты собираешься там работать?»

высадились в Крыму в сентябре 1854 года. Спустя месяц Флоренс прочла в газете ужасную сводку с поля боя, которая заставила ее глубоко задуматься. Автор писал, что в Крым прибыло 30 тысяч солдат. Все они были храбры, как львы. Но прежде чем закончилась зима, многие из них погибли. Но не от полученных ран, а от болезней и плохого лечения. И они продолжают страдать и умирать от холеры. Флоренс опустила газету и подумала о людях, которые умирали в лондонских трущобах от холеры. Как же было тяжело им там, на поле битвы. Она снова взяла газету и продолжила чтение. Под госпиталь они приспособили бараки. Не хватало докторов, и, конечно же, не было сиделок. Их заменяли солдаты, которые совершенно не были этому обучены. Она вскочила и заходила по комнате. «Использовать солдат вместо сиделок? Как глупо!» — думала она. «Там нужны женщины, обученные женщины!» Она стояла возле окна и смотрела на улицу. «Кто-то же должен этим заняться», — сказала она вслух. «Ты должна это делать». Флоренс резко повернулась. Комната была пуста. Но она была уверена, что слышала чей-то голос. Она была немного напугана. Ее бил озноб. Затем страх прошел. Повторилось то, что случилось много лет назад. А потом, перед ее приходом на Харли-стрит, снова сам Господь заговорил с ней. Вдруг она поняла, почему Он позвал ее сюда работать. И здесь была подготовка к той работе, которую Он готовил для нее. Флоренс подошла к столу и села писать письмо Лиз Герберт. Письмо Флоренс к Лиз и письмо Герберта к Флоренс оказались на почте одновременно. Она писала в своем письме: «Я хочу поехать с сиделками в Крым, и мы должны выехать немедленно». Она хорошо понимала, что женщины-сиделки — это новая идея, и армейские чины могут ее не одобрить. Для них это лишняя обуза, и ей лучше заручиться необходимыми бумагами от правительства. «Не могли бы вы, мистер Герберт, дать нам рекомендательные письма и написать британское посольство в Турции, что я не избалованная леди, а настоящая больничная сиделка, причем высокой квалификации? Так прямо и пишите». Она улыбнулась, запечатывая письмо. «Что бы ни сказали Синди или правительство, — думала она, — я все равно поеду». Ответ пришел неожиданно быстро. Герберт написал ей раньше, чем получил от нее письмо. «Я знаю в Англии только одного человека», — писал он, — «который может продумать и организовать работу по уходу за ранеными солдатами в Крыму. Не согласитесь ли вы заняться этим?» Прочитав это письмо, она поняла, что не ошиблась. Бог призвал ее именно к этой работе еще тогда, когда она была подростком и жила в Эмбли. 14 ноября она писала Герберту, что рассчитывает отплыть из Англии через 3 дня. Но даже Флоренс с ее способностью решать и делать все очень быстро вряд ли смогла устроить все в такой срок. «Ты не сможешь за такое время собрать сиделок», — сказала Лиз. «Где ты их найдешь? Ты собираешься шить для них униформу. Еще надо заказать билеты до Франции и затем из Марселя до Турции». «Ну хорошо», — улыбнулась Флоренс. «Возможно, ты и права. Я подожду до субботы». Лиз рассмеялась. «Флоренс, дорогая, ты просто невыносима. Прошла всего неделя, как ты написала Синди в военное министерство». «На 4 дня больше, чем я планировала». Она достала из сумки маленький блокнот, в которой записывала все, что нужно сделать. «Я заказала портным шитье униформы». «Как? Раньше, чем ты нашла самих сиделок?» Лиз посмотрела в недоумении.

же на них будет сидеть униформа?» Флоренс рассмеялась. Ее приятное с тонкими чертами лицо оживилось. Пришлось пойти на риск. Надеюсь, что никто из них не будет слишком толстой или слишком высокой. «Во всяком случае, Мэри Стэнли, ты ее знаешь, не так ли? Она уже разговаривала с девушками, которые хотят поехать со мной. Поэтому в скором времени мы сможем померить форму и посмотреть, как она будет на них сидеть». «А какая она из себя, эта форма?» Флоренс полистала блокнот и открыла страницу, на которой был нарисован эскиз. «Вот, посмотри, она будет серого цвета. Немного бесформенная, но у нас нет времени делать что-либо лучше. На ней не так будет видна грязь, а в Крыму ее будет предостаточно. И еще шарф, на котором будет вышито «Скутари». Это название района Стамбула, в котором находится госпиталь. У Лиз скривилось лицо, когда она посмотрела на рисунок. «Немного мрачновато получилось. Ты думаешь, они будут это носить?» «Во всяком случае, в них никто не влюбится, если они будут в такой одежде. Женщины, которых я подберу, будут носить платья, удобные для работы. Мне не нужны красотки, на которых солдаты сразу захотят жениться. У меня и без этого будет достаточно проблем». «Я думаю, ты права», — кивнула Лиз и протянула ей блокнот. «Чем я могу тебе помочь?» «Постарайся всем объяснить, что мы занимаемся стоящим делом». Флоренс встала и заходила по комнате. Она посмотрела на Лиз. «Ты знаешь, почему я занялась этим, не так ли? И не только потому, что хочу помочь раненым солдатам. Я хочу всем доказать, что обучение сиделок и организация этой работы – очень важное дело, и оно должно распространяться во всем мире, независимо от того, армейский это госпиталь или обычная больница. А сейчас я должна пойти повидаться с женщинами, которых отобрала Мэри Стэнли». Следующие несколько дней прошли в суете. Отец Флоренс, Фанни и Пати приехали в Лондон в необычайном волнении. Ведь Флоренс накануне вечером стала национальной героиней. Во всех газетах появились статьи о ее отважном решении. Но у самой Флоренс не было времени, чтобы читать газеты или беседовать с родными. Казалось, что она была во многих местах одновременно. И не мудрено, что ей некогда было даже поспать. Она что-то писала допоздна, а рано утром, когда все еще спали, была на ногах. Ей надо было успеть в военное министерство, чтобы утрясти с Гербертом дела, связанные с поездкой во Францию. Поехать на встречу с портными, заказать униформу. Затем опять военное министерство уладить денежные выплаты для сиделок. Помимо этого, она все время встречалась с женщинами, которых подбирала Мэри Стэнли, и решала, кто из них поедет. В конечном результате она отобрала 38 женщин. 14 из них были профессиональные сиделки. Женщины средних лет с добрыми характерами. Остальные были католические монахини, которые до этого работали в больницах при монастырях или в домах презрения. Наконец настала суббота. Флоренс со своей командой под одобряющие крики толпы погрузились на судно, которое отплывало во Францию. Они выглядели немного странно. Монахини в своих длинных платьях и остальные в одежде, похожей на балахоны. Каждая из женщин несла зонтик, которым их снабдила Флоренс, и саквояж с униформой, а также теплой одеждой и ночными колпаками. Судно медленно отчалило от берега. Крики и возгласы толпы затихли вдали. Флоренс стояла на палубе, смотрела на белые скалы Англии, от которых они удалялись все дальше и дальше. Так началось это рискованное путешествие. В конце плавания, когда они подходили к Босфорту,
Она также стояла на палубе у перил и смотрела вдаль. Это было ужасное путешествие. Во Франции их тепло приняли. Но пока они добрались до Марселя, некоторые женщины успели переругаться. В Марселе она снова день и ночь проводила в хлопотах, делая всевозможные закупки и загружая ими корабль, на котором они отплывали в Турцию. Это был один из самых плохих кораблей, на котором ей когда-либо приходилось плыть. Он был очень грязный и полон тараканов. В Средиземном море она страдала от жестокой качки. И вот, наконец, их путешествие подходило к концу. Одна из сиделок подошла и тронула ее за руку. «Прекрасный вид, не правда ли, миссис Флоренс?» Она кивнула. Константинополь сиял куполами в солнечных лучах. Вокруг их судна сновали дюжины маленьких лодок, похожих на гондолы, в ожидании желающих попасть на берег. Флоренс смотрела не на великолепие города. Ее взор привлекали большие строения в пригороде, которые она уже видела прежде на фотографиях. Это были бараки госпиталя в Скутари. Сиделки обступили ее и загомонили на все голоса. Одна из них сказала: «Миссис Флоренс, как только мы прибудем на место, позвольте нам сразу приступить к работе и начать ухаживать за бедными ранеными». Флоренс повернулась и посмотрела на нее. Ее лицо было строгим и серьезным. «Самым выносливым из вас придется заняться стиркой», — ответила она, и пошла прочь, прежде чем они что-либо ответили. Тропинка, ведущая к госпиталю, была бугристая и липкая от грязи. Монахини скользили по ней, чуть ли не падая. Флоренс молча шла впереди всех. Несколько худых, оборванных солдат наблюдали за ними. Один из них что-то сказал, а остальные засмеялись. Женщины стали объектом шуток среди солдат. Тропинка привела к большому зданию, и Флоренс остановилась, поджидая остальных, надеясь, что кто-то выйдет к ним навстречу. Но к ним никто не вышел, и она сама вошла в здание. Внутри было сыро, грязно, воздух спертый. Ноги скользили по грязному полу коридора. Навстречу ей попался солдат в рваном красном мундире, и Флоренс попросила его проводить ее к старшему офицеру-медику. Солдат посмотрел на нее и ухмыльнулся. «Мы слышали о вас», — сказал он. «Вы здесь долго не задержитесь. Докторам вы не нужны». «Ну ладно, пойдете и поговорите с ними сами». Он повел Флоренс вдоль коридора. Офицеры говорили, что не позволят каким-то женщинам вмешиваться в их дела. «Они даже не пустят вас в палаты. Да вы и сами не захотите туда входить, когда увидите их», — добавил он. «Вздор», — ответила Флоренс резко. «Нас послало британское правительство, чтобы помочь докторам». «Ну ладно, мисс», — солдат пожал плечами. «Вы сейчас все узнаете сами. Посмотрите, что вам скажут офицеры. Я не удивлюсь, если они отправят вас домой следующим же судном». Слова солдата были недалеки от истины. Армейские врачи никогда раньше не использовали женщин как сиделок, и они не хотели иметь с ними дело и сейчас. Они сразу сказали об этом Флоренс, как только она вошла в комнату. Флоренс стояла, вытянувшись как солдат, разглядывая сидевших за столом офицеров, и старалась говорить спокойно. «Ну хорошо», — сказала она, — «если вы не пустите нас в палаты, мы будем находиться на улице, пока вам не понадобимся». «А мне кажется, что мы вам все же понадобимся. Во всяком случае, вы должны предоставить нам ночлег». «Где мы разместим вас, если госпиталь полон больных и раненых?» Один из офицеров вышел вперед. «Майор Смит отбыл в Балаклаву. Может, поселить их у него?»
Правда, будет немного тесновато в 4 комнатах для 38 человек, но я думаю, что вполне возможно». Остальные офицеры согласно закивали головами, и первый продолжал. «Я проведу их и покажу жилище. Правда, в одной из комнат лежит мертвый русский генерал, но мы его куда-нибудь вынесем». Флоренс вздрогнула, но ничего не сказала. Она знала, что достигнет большего, если не будет спорить, а будет ждать своего часа. Они пошли за молодым офицером, который отвел их в запущенную и тесную квартиру. В квартире они прожили 4 дня. Флоренс основательно познакомилась с госпиталем, хотя доктора и не разрешали ей приступить к работе. Ее ужаснуло то, что она увидела. Больница была шокирующе грязной. Не хватало кроватей, и раненые лежали прямо на полу, стеная от ран. Не было элементарной кухни. Солдаты варили мясо в больших котлах и затем резали его на порции тут же на одной из кроватей. Затем в этих же котлах, даже не помыв их как следует, дежурные готовили чай. «Я знаю, что вы об этом всем думаете, миссис Флоренс, но мы ничего не можем поделать», — сказал один из докторов. «Поверьте, если бы у нас была возможность, мы бы сделали все, что в наших силах. У нас нет денег, и поэтому не можем организовать правильное питание, а также и все остальное». «Но мои сиделки», — начала Флоренс сердито, — «они будут только мешать. Они будут перечить докторам и пытаться исправить то, что просто нельзя исправить. Не представляю, зачем мистер Герберт и правительство послали вас сюда. Им бы следовало лучше узнать обстановку». Спустя 4 дня после их приезда к ним на квартиру пришел вестовой и сказал, что главный врач хочет видеть Флоренс. За 4 дня более 1000 человек поступило в переполненный госпиталь. Многие были ранены, но большинство больны холерой. Вестовой привел Флоренс снова в ту комнату, в которой она была в день приезда. Как только они вошли, офицер встал из-за стола и дружелюбно посмотрел на нее, предложил присесть. «Я был очень груб с вами в прошлый раз. И еще я говорил, что нам не нужны вы и ваши сиделки». «Да», — сказала Флоренс. «Теперь вы изменили свое мнение?» Офицер кашлянул, не зная, что сказать дальше. «Да, я вынужден был изменить свое мнение. Слишком много работы, и нам с ней просто не справиться. Боюсь, мне придется забрать свои слова обратно. Нам нужны вы и ваши сиделки».

0: Момент творения.
1: Не случайность. Существует ли на самом деле то, что мы подразумеваем под счастливым случаем или везением? Происходит ли что-нибудь случайно? Многие даже не подозревают, что ответы на эти вопросы содержатся в Библии. В конце августа 1992 через городок в штате Висконсин пронесся торнадо, причинивший огромные разрушения. Об этом повсеместно говорили. По общенациональному телеканалу показали передачу о церкви, уничтоженной ураганом. Однако, алтарь этой церкви уцелел, хотя его едва можно было различить за обломками. Но еще удивительнее было то, что уцелела и Библия. Она, как ни в чем не бывало, лежала на возвышении алтаря, открытая на 76-м псалме. «Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась». Это можно назвать случайностью? В 10 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, что даже малая птица не упадет на землю, если не будет на то Божьей воли. В Псалме 148 сказано, что все творение славит Бога. Он сам повелевает ветру, с какой скоростью и в каком направлении двигаться. Случайно ли алтарь остался цел, и Библия была открыта на 76-м псалме? Все на этом свете происходит по воле Бога. Давайте же прославим Его за то, что в этой жизни нет такой вещи, как везение.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать очень важную тему, название которой «Благодать». В нашей предыдущей радиопередаче мы говорили о двух альтернативах и о двух альтернативных путях получения праведности – закон и Христос. Эти два пути очень ясно представлены в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон требует дел, тогда как Христос предлагает благодать. Эти пути взаимно исключают друг друга. Они представляют собой альтернативу, то есть мы должны избрать один из двух. Мы никогда не будем в состоянии, не можем получить часть праведности через дела и часть праведности по благодати. Чего-то подобного Бог не принимает, потому что основой закона есть стопроцентное его исполнение, исполнение ежечасное, если кто-либо захочет приобретать себе праведность этим путем. Если ты переступишь закон только в одном пункте, или если ты соблюдаешь закон за исключением одной минуты на день, то этот закон ничего хорошего тебе не даст. Закон должен быть исполнен стопроцентно и всегда.

Как говорил раньше, это учение содержит в себе интеллектуальный аспект, который требует от нас приложения нашего ума. И когда мы проникнем в интеллектуальную истину, то вынесем из нее величайшее духовное благословение. Божья природа в некотором смысле подобна монете. Есть две стороны у этой монеты, и об этих двух сторонах говорит пророк Исаия в 45 главе 21 стихе. Бог говорит через пророка следующее: «Нет другого Бога, кроме Меня, Бога праведного и спасающего, нет кроме Меня». Существуют две стороны, которые образуют общую природу Бога. На одной стороне монеты – справедливость, на другой стороне монеты Бог предлагает Себя как Спасителя. Дальше. Справедливость имеет отношение к закону и требует дел. Другая же сторона Божья, Спаситель, имеет связь с благодатью и требует веры. Дальше. Мы должны понимать природу справедливости. Современное общество переживает замешательство в области правосудия. Существует довольно расхлябанное представление о праведности, по которому прощают всякого, разрешают свободу преступникам и таким образом усложняют жизнь жертвы вместо преступника. Правосудие в современном обществе является ложным правосудием. Правосудие осуществляет две вещи. Оно вознаграждает и защищает праведных, а также наказывает грешников и нарушителей закона. И подобно к двум сторонам самого Бога, справедливость имеет эти две стороны. Справедливость вознаграждает праведных и карает закононарушителей. Дальше. Божье правосудие является абсолютным стандартом. В книге пророка Исаии, 28 главе, 17 стихе, Бог говорит следующее: «И поставлю суд мерилом и правду весами». Эта метафора взята из области строительства. Каждый строитель знаком с двумя вещами – измерительная линия или линейка и отвес. Измерительная линия измеряет расстояние. Отвес употребляют, чтобы определить, является ли линия вертикальной или нет. И Бог говорит: «Мое правосудие подобно этим двум приборам. Оно неизменно и справедливо». Оно измеряет каждого одинаково, как еврея, так и язычника, протестанта и католика, вне зависимости от происхождения. У Бога нет различных стандартов правосудия. Он измеряет каждого той же линейкой. Каждую человеческую жизнь Он мерит одним и тем же отвесом. Предположим, что ширина стены 6 сантиметров. Вы измеряете ее линейкой и находите, что ширина ее 5,5 сантиметра. Вы говорите, что это почти 6 сантиметров. Но инспектор не пропускает. При измерении может оказаться, что эта стена равна 5 сантиметрам и 7/8 сантиметра, или 5 сантиметрам и 15/16 сантиметра. Но это все еще не 6 сантиметров. И инспектор не пропускает. Этого требует справедливость. Дальше. Несколько слов об отвесе. Вот, например, мы хотим знать, вертикально ли данная стена или нет. Мы подвешиваем к ней отвес и смотрим в основание. Оказывается, там есть отклонение, и поэтому эта стена не вертикальна. Есть у Бога только один неизменный стандарт для проверки каждого человека и каждой ситуации. Это Божья справедливость. Так она оперирует. Она совершенно объективна. В ней не может быть никаких элементов милости или поблажки. Не может быть ни чувств, ни просьб, ни сожаления. В некотором смысле точность и суровость правосудия представлена в книге Левит, 24 главе, в стихах от 17 до 20. Это часть законного кодекса Моисея. Вот что здесь сказано: «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что
что он

делал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Это правосудие. Она объективный, неизменный командир. Миллионы людей сегодня требуют правосудия. Крик о правосудии – это наиболее частый крик в обществе 20 века. Я желаю правосудия, и многие люди имеют основание, требуя правосудия. Но если дело доходит до наших взаимоотношений с Богом, друг, я желаю предупредить тебя, не требуй правосудия. Ты не должен требовать правосудия, так как природа правосудия такова, что ты получишь ее вне зависимости от того, требуешь ли ты ее или не требуешь. В связи с этим я припоминаю одну историю. Одна женщина пришла к фотографу, чтобы сделать несколько фотографических портретов. Когда пробные фотографии были сделаны, фотограф вручил ей некоторые из них. Женщина смотрела на них, склонив голову на одну сторону. Ей действительно не нравилось то, что она видела перед собой. Тогда она обратилась к фотографу и говорит: «Эти фотографии не дают мне правосудия». Фотограф посмотрел на нее в течение минуты и сказал: «Женщина, ты не нуждаешься в правосудии, ты нуждаешься в милости». Дорогие друзья, это истина, касающаяся тебя и меня. Мы не нуждаемся в правосудии, мы нуждаемся в милости. Если мы требуем правосудия, мы можем его получить, но будем о нем жалеть. Итак, мы рассмотрели природу правосудия. Оно неизменно, объективно и непредвзято. И главное, его не может сопровождать никакая милость. И еще один важный факт. Источник благодати и источник правосудия один и тот же. Мы не можем получить благодать из какого-либо другого источника, но только из того же источника, который предлагает также правосудие. Вот некоторые примеры. Вот вы ведете свой автомобиль. Возле вас сидит ваша жена, а сзади ваш приятель. Вы едете с запрещенной скоростью, и вас останавливает милиционер. Вы съезжаете на сторону дороги и ожидаете. Милиционер вручает вам штрафной билет. Тогда вы ему говорите: «Офицер, я действительно жалею то, что я сделал». «Ах, пожалуйста, я не хочу штрафного билета». Тогда вы обращаетесь к своей жене, говоря: «Я не желаю штрафного билета». Жена говорит: «Я это знаю, но не от меня это зависит». Тогда вы обращаетесь к своему приятелю и говорите: «Я действительно нуждаюсь в милости». Ваш приятель отвечает: «Я знаю, что ты нуждаешься в милости, но я не та личность, которая может ее тебе дать». Единственным человеком, который может дать тебе милость, есть тот человек, который дал тебе штрафной билет. Благодать и правосудие происходят из того же самого источника. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Любовь долготерпит, милосердствует. 1 Коринфянам 13:4. Любовь не продумывает заранее, она спонтанна, то есть выплескивается необычными путями. В определении любви, данном Павлом, нет математических расчетов. Мы не можем сказать: «Теперь я не буду думать о плохом, буду всему верить». Спонтанность характеризует любовь. Мы не считаем стандартом заявление Иисуса. Но когда Его Дух действует в нас, мы живем в соответствии с Его стандартом, даже не зная об этом. Таким образом, оборачиваясь назад, мы удивляемся бескорыстности определенной эмоции, которая является подтверждением проявления спонтанности любви. Во всем, что касается жизни Бога в нас, мы видим природу происшедшего лишь тогда, когда все уже прошло. Источник жизни в Боге, а не в нас. Абсурдно искать в своих сердцах любви Божией, появившейся естественным путем. Она может появиться лишь тогда, когда излита туда Святым Духом. Если мы пытаемся доказать Богу, насколько Его любим, это является признаком того, что мы не любим Его. Подтверждение нашей к Нему любви является абсолютная спонтанность нашей любви, и приходит это само собой. Озираясь назад, мы не можем объяснить, почему поступили именно так. Мы делали это из-за спонтанной природы Его любви в нас. Жизнь Бога явлена в спонтанности, потому что источники любви в Святом Духе.

А чудо есть. Со мной произошло такое чудо. Меня Господь по имени назвал, сошедшую с небес святую мудрость взамен земной, душевной даровал. И золотой строкой, рукой пронзенной, Он в книгу жизни записал меня и дал мне право быть освобожденной от судного над всей планетой дня. Я избрана Его благоволением не потому, что лучше многих я, а потому, что встала на колени, услышав весть благую для себя. Дана мне превосходная дорога не потому, что заслужила я, а потому, что пред страдальцем Богом склонилась воля гордая моя. Обещано мне вечное блаженство не за мои хорошие дела, за то, что дар великого священства в смирении сердечном приняла. Мой путь тернистый, но такой прекрасный, ведь неразлучно Иисус со мной. Любая скорбь, болезни и опасность сникают под пронзенной рукой. Я каждый день испытываю радость в омытом сердце вечный, Божий мир. Мне на земле уже дана награда познание того, кто сердцу мил. Со мной произошло такое чудо, меня великий Бог удочерил. Примите весть благую сердцем, люди, чтоб каждый так из вас заговорил. Из царства тьмы пройдете в царство света, но недовольно ли жить в стране теней? Господь любви, Бог Нового Завета, вас ожидает, как отец детей. Порою слышу: нет чудес на свете, и хочется воскликнуть: не правы, прислушайтесь, всмотритесь и поверьте, и все, не разменетесь с чудом вы.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.
1: Несколько лет я прожил в доме моих родителей, а потом Господь чудесным образом дал мне арабский дом в Яффе, не очень далеко от моря и от звонницы с часами, и в 4 минутах ходьбы до того места, где Петру было великое видение о том, что он послужит примирению между евреями и язычниками. Я не мог и мечтать, что Господь даст мне такой дом. Однако Бог знает точно, что и когда необходимо Его детям, и способен щедро и сполна обеспечить их всем, чтобы они повиновались Его воле и выполняли то, к чему Он их призвал. Этот дом, конечно, не кибуц, о котором я мечтал, но он хорошо иллюстрирует один принцип из Писания, гласящий: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притчи 19:21. Однажды утром в доме зазвонил телефон. Звонил Иоганн, мой добрый друг из Голландии. «Яков!» – прокричал он в трубку свойственным ему энтузиазмом. «Я в аэропорту Бен-Гуриона, и со мной группа из 20 друзей иностранцев. Можно мы тебя навестим?» Иоганн – один из тех людей, перед обаянием которых невозможно устоять. Ему просто нельзя сказать «нет». Кроме того, как можно отказать человеку, который так любит Господа и еврейский народ? Так что вскоре я оказался среди моих новых и милых друзей. Быстро перезнакомившись, мы начали петь гимны хвалы Господу, и наши сердца исполнились великой радостью. Мы молились, читали вслух воодушевляющие отрывки из Писания. Я объяснял гостям особенности образа мыслей израильтян, рассказывал, как лучше проповедовать Евангелие евреям, опираясь на Ветхий Завет и особенно на Тору. Потом мы приготовили для всех сумки, наполнив их евангельскими брошюрами для раздачи прохожим. Мы стояли на углу улицы Алленби и бульвара Ротшильда, когда внезапно я услышал на другой стороне улицы чей-то крик. Пожилой ортодоксальный еврей с белой бородой, развевавшийся по ветру, трясся от возбуждения, размахивал руками и кричал, что было сил: «Ой, вей, еден! Ой, горе нам, евреи! На помощь! Миссионеры оскорбляют!» Через несколько минут вокруг одной молодой женщины из нашей группы собралась возбужденная и сердитая толпа. Женщина была из Скандинавии. Она ни слова не знала на иврите, кроме «шалом», и никак не могла понять, почему оказалась в центре внимания. Враждебная толпа размахивала кулаками, глаза горели ненавистью. «Эй, ты, миссионерка! Убирайся к себе домой, нацистка! Вы хуже нацистов! Они сжигали наши тела, а вы сжигаете наши души! Только миссионеров нам тут не хватало!» Издали увидев, что над ней собирается учинить самосуд, я перебежал через дорогу, пытаясь отвлечь огонь на себя. «Евреи!» — закричал я, перекрикивая шум. «Евреи! Что вы делаете? Ради Бога! У вас что, нет сердца? Разве вы не видите, что она не понимает ни слова? Оставьте ее в покое, и пусть себе идет, куда шла!» Тут вся толпа обратилась на меня. «Она христианка! Она миссионерка! Она навязывает нам Иешу!» — возмущались они. «Ну и что?» — попытался я разыграть наивность. «Разве это запрещено законом? Разве ее поступок дает вам право проявлять насилие? Неприлично евреям так себя вести!» «Но она проповедует Иешу и призывает нас уверовать в Него!» Старик дрожал от возмущения.
2: «Успокойтесь, господин! Не понимаю, о чем вы говорите! Она никому ничего не говорила об Иешу! Его имя Иешуа, и он спаситель Израиля!» Шум усилился, и возбужденная толпа начала ругать меня. Для них все было ясно. Иешуа принадлежит гоям, а не евреям. Этому учили их раввины, и они были с этим полностью согласны. Крики стали еще громче, но и я продолжал громко выкрикивать: «Вы поступаете точно так же, как ваши предки в древности поступали с пророками. Они побивали пророков камнями, а сегодня вы, их потомки, не хотите услышать слово Господа. Сегодня, как тогда, вы продолжаете творить себе Бога по своему образу и подобию. Ваш Бог позволяет вам лгать, совершать прелюбодеяния, красть, убивать, но это не Господь Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака и Иакова хочет жить внутри вас своим Святым Духом, и Он послал Иешуа, чтобы простить вам ваши грехи, если только вы поверите в Него и раскаетесь». Весь этот крик привлек всеобщее внимание. К нам стали подходить другие люди, заинтересовавшиеся происходящим, стали просить у нас брошюры. Это еще больше возмущало толпу. «Убирайтесь вы вместе с вашими пророками! Этот ваш Иисус Христос, проклятие ему вместе с вами и вашими пророками!» Сотрясаясь от злобы, выкрикивал какой-то тип. «Мы верим только в Бога, слышите? Только в Бога!» «Да, да, только в Бога!» — подхватила возбужденная толпа. Ярость продолжала кипеть, каждый добавлял в костер свое полешко. «Вон отсюда, вонючие миссионеры! Убирайтесь к себе домой! Рассказывайте о вашем Иисусе гоям!» Горячий спор между мной и разъяренной толпой, примерно из полусотни человек, кричавших на меня хором, разгорался все сильнее. Когда я понял, что с помощью логики и здравого смысла практически невозможно убедить такое количество разгоряченных и вышедших из себя людей, я попытался вырваться из кольца и пойти своей дорогой. Но некоторые из нападавших преследовали меня несколько кварталов, выкрикивая ругательства, отзывавшиеся эхом по всей округе. «Предатель! Возмутитель Израиля! Ты продал свою душу гоям! Разорители и опустошители твои выйдут из твоих собственных рядов!» Несколько религиозных молодых мужчин, подстрекаемых стариком, который и затеял весь этот скандал, начали избивать меня, пытаясь вырвать из рук сумку с брошюрами. Я сопротивлялся, удерживая сумку всеми силами. Трое парней свалили меня на землю, а старик стоял над ними и давал указания: «Смелее! Отнимите у него сумку! Ее содержимое надо сжечь!» Я свернулся в клубок на земле, пытаясь защитить от удара в голову, прикрывая ее сумкой, за которую крепко держался. Молодым парням удалось вырвать у меня сумку. Они выбросили на тротуар всю литературу. Кто-то чиркнул спичкой, и через несколько секунд все брошюры горели. Потом они нашли на мостовой Новый Завет. Один из них схватил книгу, триумфально помахал ею над головой и прокричал: «Эй, смотрите, что я нашел! Вот что они хотели нам подсунуть!» И он швырнул книгу в огонь. Я даже не пытался их остановить. Я знал, что если бы даже они сожгли все книги в мире, в которых говорится об Иешуа, они не смогли бы уничтожить Божью истину. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Исайя 53:10. Лишь после того, как им удалось отобрать у меня брошюры и излить свою ярость на пачку бумаги, они, наконец, меня отпустили. Избитый и израненный, я поднялся на ноги. Кто-то, видимо, вызвал полицию, но когда она наконец приехала, толпа уже рассеялась. На месте остался лишь один человек в кипе, смаковавший результаты побоища. После краткого выяснения обстоятельств полицейские усадили нас обоих в патрульную машину и отвезли в участок. Там нас допросили, и когда полицейский удостоверился, что этот молодой человек активно участвовал в драке и сожжении брошюр, он принял от меня заявление с жалобой и открыл уголовное дело против этого парня, обвинив его в нарушении общественного порядка и в физическом насилии. «Но этот человек-миссионер, он проповедовал народу Иешу», — настаивал задержанный. «В государстве Израиль нет закона, запрещающего это делать. Раздача пропагандистской и рекламной литературы не противоречит закону, если только при этом не нарушается безопасность государства, и если в этой литературе нет порнографии и непристойностей. А насколько я вижу, в этих листовках ничего подобного нет». «Но эти брошюрки призывают к смене религии. Они оскорбляют наши религиозные чувства. Если вы увидели, что совершается такое нарушение, — терпеливо объяснил полицейский, — вы должны были найти телефон и известить полицию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны брать закон в свои руки и действовать путем насилия». «Но я же был не один», — пытался оправдаться молодой человек. «Там было не меньше полусотни человек, все кричали вместе. Я даже не понимал толком, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся». «Это не снимает с вас ответственности. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы напали на человека, даже не зная, в чем он провинился и почему вы на него нападаете? Ну нет, вы не похожи на такого неразумного человека». Мне стало по-настоящему жаль парня. После того, как сняли показания, я, понимая тяжесть наказания, которое грозит этому молодому человеку, повернулся к офицеру полиции и сказал: «Послушайте, я готов пойти на компромисс. Если этот молодой человек согласится извиниться, признать свою вину и попросить прощения, я соглашусь забыть весь инцидент и заберу свое заявление назад». Две пары глаз с удивлением уставились на меня. Полицейский уж точно не ожидал от меня такой реакции. А обвиняемый не мог поверить своим ушам. Полисмен направил на меня вопрошающий взор, а молодой человек покраснел и кивнул головой. Я посмотрел ему в глаза и протянул руку. Он поколебался и пожал протянутую руку. Мы вместе покинули участок. Он повернулся ко мне и сказал: «Очень благодарен вам за то, что вы сделали. У меня могли бы быть крупные неприятности. Извините меня». «Не будем об этом. Я простил вас еще до того, как вы попросили об этом. На самом деле я на вас и не обиделся. Думаю, если бы я был на вашем месте, то моя реакция была бы такой же. Но я просто хотел дать вам понять, насколько серьезен ваш поступок. Бог не смотрит на наши грехи сквозь пальцы. Он всегда замечает их. Он знает, что за наши грехи мы все заслуживаем смерти. И все же Он так сильно любит вас и меня, что пожелал Сам расплатиться за наши грехи, Сам понести наказание. Потому-то Он и послал нам Иешуа. Наверное, вы счастливы сейчас, что вас отпустили, но все же еще не знаете, что такое настоящее счастье. Вот, получите полное прощение всех грехов от Мессии, тогда узнаете». Молодой человек улыбнулся, помахал рукой и скрылся в толпе. Распространяя Евангелие, я многократно подвергался нападениям, Но с годами такие инциденты стали редкостью. До недавних пор многие евреи были убеждены, что где-то существует таинственная чудовищная организация, называемая «Миссия», которая распространяет свои щупальца по всему миру, а особенно по нашей святой земле, и питается человеческими душами. Единственной целью миссии, по их представлениям, было хватать невинных, ничего не подозревающих евреев и заставлять их переходить в христианство. Эта странная идея, все еще преобладающая сегодня среди многих религиозных евреев, видимо, возникла в результате неправильного отношения к еврейскому народу римско-католической церкви, которая в течение двух последних тысячелетий пыталась обратить евреев под страхом смерти. Такие насильственные методы совершенно противоречат основным принципам Евангелия. К счастью, многие израильтяне начинают понимать, что мы, мессианские евреи, настоящие евреи и никому не навязываем христианство. В стране много людей, которые, подобно мне и членам организации «Благовестник спасения Израилю», искренне считают, что распространение истины о Иешуа Мессии крайне важно для того, чтобы люди узнали факты и смогли сделать осознанный выбор. Мессианская вера – дело личного выбора каждого человека. Ее нельзя приобрести по праву рождения или навязать кому-то силой. Слово «миссионер» на самом деле означает того, кто был послан для выполнения определенной задачи. Но трагическая история еврейского народа придала этому слову отрицательный оттенок. К моему сожалению, правящий равинат продолжает использовать все возможные средства, включая средства массовой информации, которые он вообще-то презирает, чтобы сбить с толку народ и внушить ему страх и отвращение ко всему, что имеет отношение к Иешуа, сыну Давидову. Однако Бог сказал им следующее: «Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится». «Ибо с нами Бог» – Исаия 8:10. Верный своему народу Господь открывает ему глаза на различия между раввинским иудаизмом и еврейской мессианской верой. Об этом ему свидетельствует растущее число израильтян, приходящих к Иешуа с верой, и быстрое распространение мессианских общин по всей стране. На самом деле, на каждого еврея, который проклинает и атакует нас, надеясь покончить с нами и нашим служением, найдется тысяча израильтян, желающих прислушаться к глаголам вечной жизни. Во Второзаконии 13:5-9 Господь заповедал Израилю убивать каждого, кто принесет других богов в его среду. Но нам надо понимать истинный источник ненависти тех, кто на нас нападает, и уметь пожалеть их за слепую веру в то, что Иешуа – ложный Бог, и за их искренние попытки повиноваться искаженно понимаемым наставлениям Господа. Похоже, что круг наконец-то замыкается. Евангелие возникло среди еврейского народа на земле Израиля и распространилось отсюда до самых дальних уголков земли. Теперь, когда мы вернулись на родину, вернулось и Евангелие. Из города Яффа или Иопия благая весть пришла к первому из язычников, римскому центуриону Корнилию, который жил в Кесарии. Сейчас, почти 2000 лет спустя, Евангелие снова проповедуют в Яффе. В другой раз на главной улице в Иерусалиме меня взяли в оборот четверо студентов сверхортодоксальной ешивы. Они не тратили время на разговоры, они вообще ничего не сказали. Не говоря худого слова, они просто врезали мне кулаком по затылку, отчего сумка упала с плеча, а потом стали бить меня по лицу. Из разбитого носа потекла кровь, испачкала мне одежду. Я стал звать полицию, и тогда все четверо исчезли, как сквозь землю провалились. С трудом я поднялся с земли, перешел на другую сторону улицы. Я был сердит на самого себя за то, что не мог использовать редкую возможность исполнить заповедь Иешуа. У меня была замечательная возможность стать и побитому, и израненному свидетельствовать перед собравшейся толпой об Иешуа, а я этого не сделал. Все произошло так быстро, что люди на улице даже не поняли, что случилось. Если бы я только использовал этот шанс проповедовать весть о спасении, несмотря на то, что мое лицо было в крови. Ведь много веков назад распространение Евангелия на улицах Иерусалима именно так и начиналось. Пророки, апостолы, первые ученики платили своей кровью за честь быть вестниками Слова Божьего. И, возможно, круг должен именно так замкнуться в эти последние дни. Я часто думаю, кому достанется эта честь? Стать мучениками, буквально пожертвовать собой на алтаре за духовное возрождение Израиля. Когда я вспоминаю такие случаи, мое сердце вновь наполняется благоговейным страхом и восторгом перед великолепием истины нашего Господа. Не могу описать словами то благословение, которое снизошло на меня в тот день. Посреди бури я был исполнен необычайным счастьем и блаженством. Избитый, кровоточащий, я был охвачен чудесным ощущением покоя и мог бы спокойно стоять под ударами, даже не пытаясь защищаться от нападавших. Я чувствовал, что меня обнимают руки любящего всемогущего Отца. Этот сошедший на меня покой совершенно не зависел ни от каких внешних обстоятельств. Это был мир, которого неверующие люди не знают и никогда не испытывали. Необычайный внутренний мир, счастье и божественное спокойствие были таковы, что далеко выходили за пределы моего собственного понимания». За годы моего служения мне довелось узнать, что Бог дает гонимым за Него бесподобный дух покоя и славы. Подобных ощущений я не испытывал ни в каморке, где молился, ни при изучении Писания, ни во время хвалы и поклонения Господу в собрании верующих, только в разгаре сражения. Я медленно добрел до ближайшей больницы, где мне оказали первую помощь. Это было совершенно особое переживание. Я выглядел побитым, несчастным, затоптанным, но чувствовал себя как триумфатор, празднующий победу, о которой знала только моя душа. Победу, состоящую в том, что я не смог не мстить, но победить зло добром. Воистину, в душе тех, кого искупил Бог, действует сила Мессии. Многие мысли беспокоили меня той ночью. Я молился за нападавших на меня словами Иешуа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Во мне не было ни злости, ни ненависти к ним. Я мог видеть их лица, искаженные злобой, и представлял себе, как они с гордостью вернулись в свою ешиву, как хвастались друзьям и раввину, что им удалось поймать миссионера и обезобразить его до неузнаваемости. Я мог представить и то, как раввин восхваляет их храбрость и призывает других учеников тоже выйти на улицы и вести священную войну против этих миссионеров. Господь знал, как утешить меня в моей боли. Он вызвал в моей памяти впечатление от мессианской конференции, в которой я недавно участвовал вместе с еврейскими и арабскими верующими. Я думал, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того». Арабы и евреи, так много лет жившие в непреходящей враждебности и недоверии друг к другу, теперь родились заново, научились любить и прощать друг друга, и вместе проводят конференции, спонсором которых мечтало бы стать любое правительство западного мира. С благоговейным восторгом я наблюдал, как евреи каются в том, что во время службы в армии плохо обращались с арабами, и просят арабских верующих о прощении. И арабы, в свою очередь, признавались, что раньше испытывали к евреям бездонную ненависть, каялись в своем враждебном стремлении отомстить и отплатить злом за зло, и просили еврейских верующих простить их. Арабы молились и просили Господа положить конец актам терроризма и насилия, просили мира для Иерусалима и спасения для Израиля. Мы, евреи, молились за арабов, понимая, что они живут между молотом и наковальней, и просили Бога, чтобы Он изменил сердца своего народа и научил его обращаться с чужаками-арабами с должным милосердием и состраданием. Излив сердца в молитвах и просьбах, мы вместе пели гимны хвалы и поклонения нашему Господу, Богу Израиля. Арабы прекрасно понимали, что поклоняются Богу, избравшему Израиль из всех других народов. Я лежал в постели с лицом распухшим, как подушка, вокруг глаз темно-лиловые круги. Я обращался к Богу. «Долго ли еще, Господи? Мы вернулись в нашу страну, словно спасаясь от пожара. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что за дом, уподобились бы Гоморре». Исайя 1.9. «Мы заставили пустыню расцвести, как роза. Мы восстановили и перестроили заброшенные города. Но в каком состоянии наши сердца? Наши души все так же сухи и страждут, как бесплодные пустыни. И мы страстно желаем Твоего присутствия, о Господи! Прошу, Господи, прости нам наши грехи и исцели эту слепоту, сними эту завесу, заставляющую нас постоянно спотыкаться и падать. Где тот свет, что должен был ярко освещать наши жизни? Не свет Юпитеров славы, которая скоротечна, не свет ханукальных свечей, которые всего лишь красивая традиция. Нам нужен свет Твоего присутствия, Господи. Мы хотим быть Твоими свидетелями, нести свидетельство о Тебе, не только своими словами и самим своим существованием, но и своим образом жизни. Пусть Твой лик сияет над нами, да и над теми, кто нападает на нас. Пусть они падут к Твоим ногам в истинном и полном раскаянии. Пусть уверуют в Иешуа, Мессию, чтобы их храм поистине стал домом молитвы для всех народов. С этой молитвой на устах я и заснул, зная, что долгожданный день искупления придет, и понимая, что благословение этого дня будет моей вечной наградой.

большего не надо. Как быть с тобой в общении, Господь?

Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. В некоторых вопросах для верующего существует абсолютная определенность. Он знает, к примеру, что когда судно его опасно раскачивается на волнах, на этом судне находится и Бог. Он верит, что невидимая рука Иеговы крепко сжимает штурвал и уверенно ведет корабль по курсу, который обозначен провидением. Подобная убежденность делает его готовым ко всему. Он смотрит на бушующие волны, видит Дух Иисуса, ступающего по ним, и слышит голос, говорящий: «Это Я, не бойтесь» — Матфея 14:27. Он знает и то, что Бог неизменно мудр. Он уверен также и в том, что ничего не может случиться без высочайшего изволения. Он говорит себе: «Если суждено потерять все, что имею, то лучше потерять, чем иметь, если такова на то воля Божья. Но и наихудший для меня исход будет актом мудрости и благости, если он предопределен Господом». Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Для христианина это не голословное утверждение, а факт. Каждое происшедшее событие в его жизни приводило к благословенному исходу. Таким образом, вера в то, что Бог царствует над всем, что Он делает это с мудростью, извлекая из этого доброе, убеждает верующего в том, что он способен встретить любое испытание, когда бы ни настал его час. В духе истинного смирения он вправе помолиться: «Пошли мне, Боже, все, что считаешь необходимым, лишь бы оно исходило от Тебя». Не спрашивай, как Бог в беде приходит в нужный час. Немало верных слуг везде у любящего нас. Он знает точно, сколько ждать, вовек не подведет, не медлит, чтобы опоздать, и рано не придет.

Анна в пустыню шла печальная Агарь. Шла, отрока за плечи обнимая, кружил, как вихрь воспоминаний рой, все прошлое от детских дней листая, и вот она подросток за игрой. Ей вспомнились веселые забавы и белый лотос в шумных тростниках, Нил голубой, широкий, величавый. Вдруг сердце сжал полузабытый страх. Набег, как ветер, сеча жаркой схватки, шатер, пробитый брошенным копьем, чужие всадники и вопли, и палатки в густой пыли, объятые огнем, и чьи-то руки с грубым нетерпением, поднявшие ее вдруг на скаку, и рабство. Сколько выпало лишений ей на коротком девичьем веку. И вот Агарь в Хевроне, в чуждом стане, но не рабой здесь быть ей суждено. По воле госпожи служанка станет для господина своего женой. От моря до великого Евфрата Бог Аврааму земли завещал за праведность и верность, и в награду великое потомство обещал. Но не был слышен у Дубравы Мамри веселый лепет детских голосов. Господь не дал детей бесплодной Саре, печален был покой ее шатров. Шли годы, и надежда угасала, в душе слабела вера с каждым днем. Не раз она в молитве преклоняла колени перед жертвенным огнем, просила Сара дать ей утешенье, но медлил Бог и перестала ждать. Остались в сердце горечь и сомнение, что явит ей свою он благодать. И господина взять уговорила служанку в жены, чтоб она, Агарь, ей первенца-наследника родила. Когда ж родился, приняла как дар младенца и его усыновила. И возмутилось сердце у рабыни, в душе служанки возроптала мать, и госпожу свою она отныне, возненавидев, стала презирать. Не выдержав однажды притеснений, ушла из стана, чтоб бежать в Кадес, но, встретив ее чудным наставлением, сказал ей ангел: «С миром возвратись!» Вернулась, стыд и боль превозмогая, смирилась, стихла, сына отдала, и только весть от Господа благая ей в скорби утешением была. Как мы медлительны, неторопливы, когда зовут нас жертвовать, давать, и требовательны, и нетерпеливы, когда стучать приходится и ждать. Как часто мы с судьбой напрасно спорим, не понимая промыслов святых, потом у Господа прощения просим и каемся в сомнениях своих. Как часто мы томимся ожиданием, когда ответить медлит нам Господь. Он слышит нас, Он верен обещаниям, и во стократ по вере Он дает. Блажен, кто гонит из души сомнение, любовью зло способен побеждать, кто научился долгому терпенью и может твердо веровать и ждать. Немного лет прошло и совершилось, созрел и в бабье лето щедрый злак. Сошла на женщину Господня милость, у Сары сын родился, Исаак. Исполнил Бог свое обетование и воскурился к небу Фимиам. В шатрах Пиры, в великом ликовании, встречал наследника весь Ханаан. Но как все в доме вдруг переменилось? Теперь не нужен Саре Измаил. И госпожа потребовать решилась, чтоб Авраам из стана удалил соперницу.
Она ее винила и говорила: «Сыном пустить

идет. На берегах языческого Нила земля ее отцов, пусть там живет. Был сдержан патриарх, с трудом скрывая разлуки, боль в объятиях скупых, Агарь и отрока благословляя, он ношу с пищей возложил на них. Последнее напутственное слово, и сын от плоти плоть, от крови кровь ушел, чтоб никогда отца не встретить снова и не вернуться вновь под отчий кров. Ушел. И мать вела за руку сына от отчего шатра, от алтаря, и приняла безмолвно их пустыня, бесплодная Версавская земля. Жесток был зной, путь камнями усеян, голодный вой гиен издалека, шурша студеные струились змеи в барханах раскаленного песка. Да, осыпаясь зыбко чьи-то склепы под окровавленной босой стопой, вдруг обнажали белые скелеты истлевший прах под желтой пеленой. А солнце так пустыню накалило, что путникам казалось не одно, а много ярких солнц на них светило, охватывая пламенем чело. Идут они, песок, сжимают зубы, а горло, будто в огненной петле, потрескались, спеклись от зноя губы. И видят вдруг в кроваво-красной мгле от уходящей вдаль пустой дороги немного

стремительно сверкающей реке. Там в каждой капле было столько блеска, и так недолго было к ней идти. Им слышались уже живительные всплески, они спешили, но на полпути остановились. Вдруг поднялся ветер, и пыльный смерч пронесся над землей, дохнул и превратил все в синий пепел. И снова даль укрылась желтой мглой. Мираж пустыни, чудо голубое, прекрасный, но жестокий, злой обман. С пути сбивает он, зовет с собою и в западню заводит караван. В далекое уводит бездорожье и там хоронит навсегда в песках, где никому никто помочь не сможет, куда приходит только смерть и страх. Потухла вдруг блеснувшая надежда, и все дороги стали тупиком. Жгла тело раскаленная одежда, на коже жарко пот горел огнем. Так путники совсем с дороги сбились, песчаный смерч засыпал их следы. Все нестерпимей жажда становилась, и отрок тихо прошептал: «Воды!» Они брели бесцельно и устало, а гарь томила жажда. Как могла, она глоток для сына берегла. Теперь и этого глотка не стало. Воды! Из ключевых глубин холодных одна она им жизнь могла вернуть, но нет ее среди песков безводных. И смерть спешила преградить им путь. Ждала их неизбежная кончина. В закате догорал зловещий день, а гарь, рыдая, положила сына под одинокий куст в скупую тень. Последнее прощальное лобзание, последнее шепнуло: «Спи, сынок», и отошла. И там на расстоянии стрелы полета села на песок. Она свою кончину ожидала, но сын вдруг застонал. Очнулась мать и завопила громко, зарыдала, и Господа на помощь стала звать. Не выдержало сердце, не смирилось отдать бесценно дорогую дань в костлявую протянутую длань. Она безропотно не согласилась и отступила на мгновение жало, и смерть перед любовью отошла. Когда ж молитва к Богу прозвучала, добычу бросив, прочь она ушла. И посреди безмолвия пустыни к Агаре голос дивный зазвучал: «Стон сына твоего дошел в небес глубины, Господь спасение вам свое послал». И вот Агарь увидела сквозь слезы, как небожитель перед ней предстал и, ободряя сквозь сухие лозы, перстом ей на колодец указал.

поляну, ковром она стелилась на песке. Там посреди безжизненной равнины, склонившись у ручья, стояли в ряд и звали в тень цветущие маслины —

могущая тебе помочь, а ты надеялась в своих скитаниях лишь на себя, на немощь своих сил. Когда тебя в своих обетованиях сам всемогущий щедро осветил, а ныне руки к небу простираешь, и сын твой рядом молится с тобой. Агарь, Агарь, о, как напоминаешь ты наши судьбы нам своей судьбой!

наполненные радостью сердца. Так Измаила, сына Авраама, и мать его в пустыне спас Господь, благословил Его.

войти в библейское прошлое, и на закате столетие 20-е. Но сколько помнит себя вся Вселенная от первых дней и до дней настоящего, Бог был для всех Богом без исключения. Видел Он всякого правду творящего. Бог Авраама,

Отечество будет он в будущем, как все народы, любя по-отечески, сына пошлет совершить искупление, и как умрет этот сын человеческий, чтоб подарить всем живущим спасение. Бог есть любовь, и любовь беспредельная, радость прощения людям дающая, льются потоками благословенными милости каждому сердцу идущему.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Слава нашему Господу! Знаете что, прежде чем проповедовать начать, я хочу сказать то, что лежит на сердце. Вот стал и думаю, вспомнилась первая заповедь проповедника. «Блаженны говорящие коротко, ибо их пригласят еще». И еще один писатель сказал так: «Краткость – это сестра таланта». Я все еще этому учусь, но я постараюсь. Вот, пусть Господь благословит. Читаю Слово Божие, книга Притчи, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Я думаю, что то, что вы будете слушать от меня, будет продолжением того, что вы уже слышали. Вы слышали о том, что надо думать сначала, что говорить и чем это кончается и как это выглядит. Я буду говорить о словах. А слова чем являются? Слова – это озвученные мысли. Прежде чем что-то сказать, в разуме появляются мысли, потом мы им их говорим. Так вот, в этом стихе речь идет о языке. Это не о том анатомическом органе, который у каждого человека есть, а идет речь о речи человека. О речи человека, о словах, о том, что мы говорим. И для чего это надо? Вы представляете, что слова – это выражение духа человека, выражение нашего «я». Ни одно живое существо на земле не может сказать так, как говорим мы: «я человек». Ни одна корова, ни одна лошадь не сказала: «я корова» или «я лошадь». Это только человек. Так вот, вот это средство выражения своего «я», оно не только чтобы выразить себя, но еще речь человека дана для того, чтобы мы общались друг с другом. Если бы мы не умели говорить, не могли говорить, общение, я думаю, было бы затруднительным. Еще что, я хочу сказать, что речь человека – это средство влияния. Наша речь, наши слова способны материализоваться, то есть войти в практику человеческой жизни. Почему это так? Потому что слова человека представляют собой силу. Слова человека – это информация, это субстанция, которая несет информацию и силу действовать. Так вот, вот эта сила говорить, она может приносить человеку добро и может приносить человеку зло. То есть мы можем говорить в благословение, а можем и говорить для разрушения. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы это понимали и применяли в практической жизни. Так вот, способность говорить, она имеет после или в себе, или после себя результат. Способность говорить может приводить к жизни и может приводить к смерти. Это конкретные слова, но если их расшифровать поглубже, по-другому можно сказать, что слова могут приводить человека или к благословению, успешности, процветанию, либо неудачам, разрушению или к проклятию. Так вот, те слова, которые ведут к жизни, это хорошие слова. Это говорить человеку, вот, или для себя в свой адрес хорошее, желать добра, успеха, благополучия, здоровья. Это слова ободрения, слова утешения, подкрепления, вдохновления, ну и в этом направлении. Ну вот я расскажу такой пример, который я читал.
Это было в одном из спортивных клубов, где готовили борцов. Ну и тренер перед каким-то мероприятием говорит: сегодня к нам приедет тут один выскочка, вот, надо его проучить. А этот выскочка, по его пониманию, по его выражению, на самом деле был чемпион по борьбе в определенном весе. Надо его проучить. И вы знаете что? Вот эти слова его ученики, спортсмены, приняли так, что, ну, такой посредственный спортсмен положил этого чемпиона. И все удивлялись, как это может быть. Оказывается, слова, которые они услышали, совершили вот невозможное. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы тоже должны думать, вот что говорить и как говорить. Дальше. Я говорил о словах жизни, а теперь о словах смерти. Что же это такое? Это говорит неприятное, плохое, такое греховное, оскорбительное, в раздражении, вот что-то такое неприятное, ругательство, брань. Или если человек говорит, ну, в нехорошем таком душевном состоянии. Что это такое? По-другому это слова проклятия. Вот все то, что я перечислил, можно заменить одним словом проклятие. А что ж такое проклятие? А проклятие – это механизм разрушения и повреждения, который запускается словами, а выполняют его демонические силы. И потому постигает людей конкретное разрушение в жизни, беда. Получается, человек не знает, почему это его постигло, потому что он сам так сказал или кто-то сказал в его адрес что-то такое негативное и постигает разрушение или смерть. Вы представляете, что вот способность говорить, она может иметь двоякую направленность? Я думаю, что вы уловили уже из моего предыдущего высказывания или изложения. То есть мы можем говорить в свой адрес, и мы можем говорить в адрес других людей. Так вот, слова жизни или слова смерти, слова благословения или проклятия, они работают и так, и так. Давайте рассмотрим пример, который ведет к разрушению или к проклятию. Я слышал этот пример, рассказ в одной из церквей. Сущность этого рассказа заключается в следующем, что один отец верующих детей наблюдал, как дети, тоже с других, не только с его семьи, а верующих родителей, садились в машину куда-то ехать на отдых. Вот. И они очень себя нехорошо вели, смеялись там, ну, неаккуратно, нехорошо. И вот папа подошел к ним и говорит: ребята, ну вы бы хоть помолились, хоть бы Господа пригласили, взяли с собой. Ну вот так по-простому сказал. Один из них, кажется, это был его сын, отвечает: не переживай, мы его в багажник возьмем. И поехали. Поехали и не вернулись. Все они погибли. Но что удивительно было, вот из рассказа, который я услышал, багажник после аварии, он открывался без проблем. Это то место, о котором они шутя сказали, что мы Господа возьмем с собой в багажник. Поэтому вот эти слова, которые человек говорит вот о себе или о других, они имеют концовку. Концовкой может быть или жизнь, благословение, или смерть, или проклятие по-другому. Так вот, продолжая эту тему, хочется сказать, что нам надо учиться говорить благословение. Но учиться говорить благословение – это, ну, как выглядит практически. Давайте я прочитаю
из Священного Писания сначала, вот, а потом несколько слов комментария. Смотрите, написано в Псалме 33, с 13 и 14 стихи. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Конечно, нет ни одного человека, кто хотел бы прожить короткую жизнь и не иметь благословения. Все хотят наоборот. Мы хотим, чтобы жить долго, чтобы у нас было все успешно, радостно, благословенно. Ну так вот здесь совет такой: удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Вы представляете, удерживать их можно тогда, когда человек настроен на удержание вот этих слов. Они рождаются в сердце, в помыслах. А что такое сердце? Вы, наверное, думаете, что слова рождаются в разуме. Да, они рождаются, появляются в разуме, но одобрение, принятие решения, высказать или не высказать их, находится в сердце, в помыслах человека, мысли и помыслы. Вот об этом говорит Священное Писание. Поэтому очень важно контролировать свои мысли и важно учиться говорить хорошие слова. Дальше еще я хочу сказать второе. Не только воздерживаться в произношении плохих по содержанию слов нам надо, но нам надо учиться благословлять людей, говорить хорошее, приятное, содействующее успеху, ободрению и укреплению. Написано Римлянам 12 глава, 14 стих: «Благословляйте, а не проклинайте». Вы представляете, что иногда, вот как вы слышали уже передо мной проповеди, было сказано, некоторые ситуации вызывают такое желание, появление мыслей, чтобы поступить вот так и так и так. Но они же враждебно поступают, люди, в отношении к нам или в отношении справедливости или еще чего-то. Но нельзя это делать. Почему? Потому что это причинит вред не только тому, кто услышит эти слова, но причиняет вред тому, кто эти слова высказывает. Потому что, поскольку я сказал, духовные силы являются исполнителем всякого негатива, который мы произносим в словах, нашими речами, они будут контролировать и того, кто сказал, и того, кто слышал. Будут мучиться и те, и другие. И, наконец, третье, что я хочу сказать в отношении речи или посоветовать, что говорит Священное Писание – это написано в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вы представляете, что здесь Иисус советует, высказывает слова веры по отношению к нашим горам или проблемам. Сколько я не контролировал или осматривал, оглядываясь назад в свою жизнь, у меня не хватало духа это делать. И сколько я не слушал свидетельств верующих, хороших верующих, они тоже не осмеливаются это делать. Почему?
потому что якобы все происходит от Господа, и мы не имеем права что-то, ну, такое сказать, вот подобное к проблеме, чтобы она ушла. Но это же сказал Иисус. Поэтому мы имеем полное право это делать. Но делать это надо, имея веру. А что такое вера? Вера – это способ выражения нашего сознания. А наше сознание – это прибор с ограниченной мощностью. Я не знаю, как по-другому объяснить, но это прибор, у которого ограниченная мощность. Мы не можем предусмотреть, как будет, мы не понимаем иногда, почему и что, и зачем, чем кончится, но эту мощность, вот этого понимания, мысли, которые возникают в разуме, мы можем, или в сердце, мы можем усилить посредством нашей веры. Посредством нашей веры во что? Вот как получить эту мощность, чтобы наша вера стала сильной? Самое первое – надо полюбить Слово Божие, потому что это сказал Господь. Второе – надо вести благочестивую жизнь. Потому что Бог грешников не слушает, я скажу коротко. И еще что, третье, надо молиться. Не все верующие мы молимся, как положено. Вот вы представляете, что я сколько не наблюдаю за собой, особенно когда что-то предстоит быстрое сделать, у нас не хватает иногда понимание, что надо помолиться прежде, а потом уже делать. Помолиться прежде. И я видел многих людей, которые поступали наоборот. Я запомнил в 89-м году, когда мы были с женой в Финляндии, садились с человеком, который вез нас на общение, он обязательно пристегнет ремень, возложит руки на руль автомобиля и начинает молиться. Я хочу задать вопрос вам, братья, которые являетесь водителями. Вы сразу пристегиваетесь? Нет, не все. Вы молитесь или мы молимся, когда мы отправляемся в путь? Тоже нет, не все. Это создает многие проблемы. Мы привычны, потому что мы дети Божии, мы верующие, якобы Господь нас обязан или должен хранить. Я не понимаю, откуда бывают такие мысли. Но Господь нам ничего не должен. Мы зависимы целиком и полностью от Него. Вы представляете, я вспоминаю вот людей прежнего поколения, моих родителей, вот, дедушек и бабушек, которых я не видел, но рассказывали, как они вели себя. Это были люди сельские, они, выполняя сельскую работу, допустим, сажали картошку, они приезжали на поле и становились и молились. Скажите, пожалуйста, кто сегодня, сажая огород, становится на этих грядках и на этом картофельном поле и возносит Господу молитву? Скажите, пожалуйста. Молча, не надо мне говорить. И это уже достаточно будет. Это достаточно. Вот отсюда у нас проблемы. Еще. Много вещей из душепопечения я взял как подтверждение тому, что я говорю. А что конкретно? Многие люди, которым приходится где-то путешествовать, жить в определенных местах, снимать жилье для аренды или строить свой дом, в последнее время не все, извините за такое выражение, может, я ошибаюсь, то я покаюсь, но не все просят Господа благословить вот это помещение, очистить, в котором собираешься ночевать,
Не все в гостиницах молятся, не все, начиная арендовать какое-то помещение, какой-то дом, войдя туда, просят очистить Господа от всякой духовной тьмы, которая была там. Вы представляете? И по этой причине многие верующие терпят проблемы. Вот это вот то, что я сказал, не укладывается верующим, особенно исполненным Духа Святого. Как это может быть? Да, может быть, очень просто, потому что вот этот противник наш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У меня нет времени больше приводить примеры. Вот. Я хочу посоветовать, чтобы мы во всякое время учились вот проявлять свою веру. Как-то был последний период, я снизил уровень применения того, о чем говорю. Но в последнее время произошло следующее. Очень часто я беседовал с одним братом. Мы беседовали с ним по часу, по полтора, по два. И он меня все время убеждал, что мои занятия, вот противостояние этому миру зла, это неправильно, у верующих не может быть. Я ему как мог говорил обратное, почему я это делаю, почему доказывал местами Писания. Дальше приводил людей, которые с мировым именем известности это делают, я у них позаимствовал. Вот. Ну, конечно, мне было не очень-то комфортно и слушать вот такие вещи от тех людей, которые у нас живут. И по этой причине я ослабил вот темп заниматься вот этим служением. Но в последнее время, вот где-то больше двух недель, он мне позвонил. И говорит: знаете что, Степанович, я теперь склоняюсь на вашу сторону. Это значит, что все, что происходит в нашем физическом материальном мире, имеет корни в духовной сфере. Я выражаю это своими словами. Потому что, говорит, факты показывают то, что говорит Писание, чем вы занимались. Ну, конечно, это меня ободрило, и я в последнее время опять начал вот эту работу, поднял планку наступления напротив мира зла, и скажу вам, результат есть. Не все у меня получается, потому что я не Господь. Вот, мы человеки, движемся, вот насколько у нас хватает веры, а это... Я, как сказал, повторюсь, способ выражения выживания сознания. Вера – это способ выживания сознания. Если ты будешь с верой в Слово Божие двигаться, вести святую жизнь и будешь молиться, имея общение с Господом, у тебя обязательно получится. Обязательно. Но иногда вы представляете, что опыт показывает, что у верующих не хватает понимания, что противостояние вот этим горам, проблемам требует настойчивости, требует времени. А проблемы бывают серьезные. Вот одна проблема, когда Даниил молился и хотел получить ответ от Господа. Вы помните, сколько дней прошло, пока он получил ответ? 21 день. Ответ от Господа задерживался в духовной сфере. Я своими словами говорю. А иногда серьезные проблемы, происходящие в жизни верующих людей, они требуют больше молитв, больше настойчивости, больше энергии, больше посвящения Господу и общения с Ним. А с чем я сталкиваюсь? Раз помолились, два, вот даю наставление, что делать. Они помолились несколько раз, не работает. Обычно я даю такое наставление, образец молитва борьбы.
И там четыре пункта написано, как вести себя, начните это делать. И написано коротко, какие могут быть противодействия или переживания, когда ты начнешь это делать. Но почему-то верующим кажется, что Господь должен услышать нас и ответить сразу. То, что Он слышит, это однозначно, но то, что не отвечает сразу, это тоже вторая сторона дела. Иногда наши молитвы преодолевают духовное препятствие, как у Даниила, а иногда ответ может прийти не сразу, а спустя некоторое время. Иногда ответ не прийти так, как мы хотим, а так, как Господу угодно. И иногда мы вынуждаем от Господа, вот это должно быть, дай мне вот это. А если тебе это дать, то не знаю, что будет с тобой. Я вот из многих примеров жизненных понимаю, вот, как это, чем кончается. Поэтому, когда я советую, читаю, повелевать горам, то есть противостоять проблемам, хочу сказать еще несколько слов. Как я начинал? Вы знаете что? Начинал я с малого. И вам советую, начинайте с малого. Почему? Потому что если начнете с большой, объемной, тяжелой духовной проблемы, у вас может не получиться сразу увидеть успех, результат. Вы разочаруетесь и в Писании, и в Боге во всем. Начинайте с малого. Я рассказывал этот пример, как я начинал с этого малого. Что за малое было у меня? Я рассказывал, что вот здесь на лбу у меня появилось какое-то новое образование, небольшое, с горошину. Я решал вопрос, как его убрать. Я понимал, что врачи могут это сделать, но это может быть болезненно, это останутся последствия, рубцы. Но я прочитал это в книге. Вот то, что вам говорю. Я решил... Приказываю во имя Иисуса вот этому новообразованию умереть, засохнуть, рассосаться и исчезнуть. Я не делал это каждый день. Я не запомнил, сколько прошло времени. Ну, пускай месяц. И эта штука исчезла. Просто исчезла. Второй момент был. Тогда, когда я носил очки. У меня вот под переносием очков, переносим, как-то вот эта вот вещь, которая закрывает, покрывает переносие, образовалось черное такое, как угорь, который выдавливает. И один брат: да что это у вас там, дайте я вам его выдавлю. Я говорю: ну на. Он мучился, трудился, потом, наверное, пожалел меня, говорит: ну надо с этим как-то исправиться. Я говорю: ну ладно. У моей дочери хорошие ногти. Я утром говорю: слушай, потрудись, пожалуйста. Она давила. Нет, папа, это что-то глубоко. Я говорю: ладно. И я начал конкретно, многократно в день, во имя Иисуса повелеваю умереть, засохнуть, рассосаться. Вы знаете что? В течение недели все исчезло. Все исчезло. Я потом жене говорю: вот, смотри, где оно делось. Она смотрит: ну, правда, правда. Так вот, дорогие братья и сестры, вот этот момент, я хочу, чтобы вы поняли. Еще что, когда мы начинаем двигаться в этих вопросах, учимся не говорить плохого, учимся особенно говорить хорошее, или учимся повелевать горам, запомните, не важен результат, хотя это очень интересно, нам желательно, но важно при этом отношение с Господом, чтобы они остались правильные, чтобы нам быть действительно верующими и, несмотря ни на что, стоять в истине и славить Его имя. Благослови нас всех, Господь. Аминь.

Благодарю Тебя, предвечный Бог, за то, что Ты нашел нас в мире этом, своей любовью чистую привлек к себе и осветил небесным светом. Ты дал нам все, и жизнь, и мир, и хлеб, способность постигать характер Твой, желание из тысячи судеб избрать одну, ту, чтобы жить с Тобой. В скорбях Ты очищаешь наши души, даешь нам силы тяжкий крест нести. Ты неизменно с нами на пути к Тебе, Господь, в небесный дом ведущим. Так помоги нам победить себя, земное «я» бесследно уничтожить, чтоб жить достойно, ближнего любя, Твой свет не угасить, а приумножить».

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи. С любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет. В нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его ряды, а перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне в пустыне впервые получили хлеб с неба, вкусную и полезную манну, но должны были собирать ее только на один день, в пятницу на два, чтобы не собирать в субботу, но служить в этот день Господу и отдыхать. Так медленно, полагаясь на заботу Бога, они двигались в обетованную страну через пустыню. Путь их символизирует наш путь в обетованную небесную страну. Мы тоже в нашем земном пути зависим во всем от заботы нашего Господа и должны питаться Его небесным хлебом, Словом Божиим, необходимым для нашей души. Покинув пустыню Син, израильтяне пошли дальше и пришли в место, которое называлось Рефидим. Жара была невыносимая, и не было воды для народа и скота. Снова народ начал жаловаться, роптать на Моисея и говорить, что нет воды у них, и им тяжело идти дальше, и стали просить у него воды. «Дай нам пить. Зачем вывел ты нас из Египта? Разве для того, чтобы уморить нас жаждой и детей наших, и стада наши?» Моисей уже начинал привыкать к этому нетерпеливому, недовольному народу своему, но снова пошел в тихое место и там вопил Господу: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом, и возьми с собой старейшин и жезл свой, которым ты ударял по воде. И я пойду перед тобою, и стану на скале Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода. Народ будет пить и успокоиться». И сделал так Моисей, и когда народ напился, назвал то место Масса и Мерива, что значит искушение и укорение. Такое название дал Моисей, потому что народ в этом месте роптал и укорял Господа, и Господь показал им, что Он среди них, и Он их водитель и знамя. Казалось бы, теперь они будут уверены в том, что Господь с ними и ведет их, но народ еще много раз роптал и жаловался. В той местности жил один воинствующий народ. Этот народ назывался Амаликитянским. Амаликитяне напали на израильтян в Рефидиме и хотели отнять у них имущество их и стада. Народ израильский не был приготовленным к войне в то время, и Моисей, полагаясь на помощь Бога, избрал одного мужественного человека из народа по имени Иисус и поручил ему отражать нападки амаликитян, а сам со старейшинами и Аароном отошел в сторону на холм и держал жезл свой в руке. Моисей молился Господу с поднятыми вверх руками, и пока руки его были подняты вверх к Богу, израильтяне побеждали, а когда опускались руки Моисея, народ терпел поражение. Когда Моисей устал и не мог больше сам держать руки свои вверх, Аарон и Ор посадили его на камень и с двух сторон поддерживали руки его, и держали их так до захода солнца, когда народ израильский, наконец, победил напавших на него амаликитян. После победы Господь сказал Моисею: «Запиши в книгу исторических записей твоих, что я совершенно изглажу память об этом народе из Поднебесной». Моисей поступил так, и мы знаем, что и следов этого народа не осталось на земле в наши дни. Когда священник Мадиамский Иофор узнал о том, что Моисей вывел народ израильский из Египта, и что Господь говорит через него с этим народом, он взял дочь свою, жену Моисея, и двоих сыновей его, и вышел навстречу Моисею. Они целовали друг друга при встрече и радостно вошли в шатер вместе, и, казалось, не могли наговориться. На другой день Иофор увидел, что народ приходит к Моисею толпой со своими распрями и неполадками, и Моисей едва справляется с разбирательством их дел. Иофор пожалел Моисея и посоветовал ему избрать мудрых людей в народе и поставить их начальниками и судьями над народом, а самому оставаться только посредником между Богом и народом и учить народ всему, что повелевает Бог. Моисей увидел, что совет Иофора мудр и облегчит ему положение, и потому согласился на это и выбрал людей, способных судить народ и управлять им, а сам проводил больше времени в молитве с Господом и наставлении начальника в том, как им учить и судить народ.
добрый и мудрый совет Иофора принес пользу Моисею, и пусть это будет примером для всех нас. Не нужно закрывать свой ум для совета, но быть готовым принять то, что мудро и полезно, и не воображать, что мы уже знаем все, и нам нечему больше учиться. В следующей программе мы будем говорить о 10 заповедях, и это будет очень интересная тема. А теперь наша библейская история окончена, но мы еще побеседуем с вами. Мы говорили, что Бог поручил Моисею записывать все, что происходило, все указания, которые давал Бог, и все важные события. Записываете ли вы все, что происходит с вами? Многие люди всю жизнь пишут дневники. Я в детстве и ранней молодости тоже вела дневник, но во время войны он пропал. И теперь я не могу прочитать имен людей, которых когда-то знала, и мест, которые когда-то посетила. К счастью, все, что там было записано, происходило до моей встречи с самым важным и главным в моей жизни существом – Иисусом Христом, Сыном Божиим. Сначала я узнала кое-что о Его Отце, на ощупь, неопределенно, не точно. Но меня влекло что-то вперед, хотелось знать больше. Много лет мне говорили, что Его нет вовсе. Но об этом так много говорили, что мне показалось странным, что так много нужно говорить о том, которого нет. И я еще больше хотела узнать о том, которого нет. Чем больше я хотела знать о нем, тем больше я убеждалась в том, что тот, которого нет, на самом деле есть. Его не видишь глазами, как хлеб на тарелке, потому что он есть хлеб невидимый, духовная пища для души и духа, и потому только душа наша и дух ощущают его и знают, что он есть. Электричество тоже не видно. Но когда мне было 12 лет, я схватилась рукой за голый провод после грозы. И с тех пор никто не убедит меня в том, что его нет, как не убедить и жителя Хиросимы в том, что в невидимом атоме нет силы. Мы убедились в том, что невидимое бывает сильнее и действеннее видимого. Если бы я писала дневник в то время, когда познакомилась с Иисусом Христом, я, наверное, написала бы в нем в тот памятный день нашей встречи. Сегодня произошла самая знаменательная встреча в моей жизни. Все наши другие знакомства и встречи – ничто по сравнению с этой единственно важной встречей. Все должны встретиться с Господом, и большинство людей встречается с Ним, но не все сознают важность этой встречи. Есть люди, которые при встрече с ним говорят, ну и что ж, и поважнее людей встречали. Но они не знают, что пренебрегая им, они пренебрегают спасением и могут не получить второй возможности встретиться с Иисусом. Моисей встретил своего тестя Иофора и получил от него пользу, мудрый совет. Когда мы встречаемся со Христом и узнаем его, мы получаем больше, чем пользу. Мы получаем вечную жизнь, мир души и прощение грехов. Помните, что только Он есть путь, истина и жизнь. Мы ищем пути, Он путь. Мы ищем правды, истины, Он истина. Мы ищем жизни, Он есть жизнь. В единственном числе, раз и навсегда. Если кто-то говорит вам, вот это правда, а вот это путь, а вот это жизнь, и называют эти три понятия не именем Христа, а чем-то другим, знайте, что они заблуждаются. И сами не нашли еще ни пути, ни истины, ни жизни. Моисей знал Бога и говорил с ним. Сила Бога была явна для него, и он старался сообщить ее народу. Но народу нужно было личное соприкосновение с Богом, для того, чтобы он мог поверить. Когда Бог стал человеком и в лице Иисуса Христа ходил по земле, люди видели его, и его слова записаны для нас. Его жизнь описана настолько ярко и ясно, что мы не смеем говорить, что не имели примера истинной жизни. Не будем же проходить мимо Господа, когда Он встречается нам на пути, то ли через Свое Слово, то ли через пример жизни Его истинных детей. Ищите Господа рано в жизни вашей, и Он укрепит вас на всю жизнь, и вера ваша не поколеблется до старости. Он ваш друг верный, неизменный, потому поступайте с Ним именно как с истинным другом. Принимайте Его советы, Его дары, Его спасение. Разве не был бы вам другом тот, кто вытащил бы вас из омута, когда вы тонули в нем? Он был бы для вас на самом первом месте, и вы готовы были бы отдать для Него все, не так ли?
Христос спас вас от вечной погибели. Помните это, дети.

0: По воскресеньям в доме мельника Каленберга, как и на его водяной мельнице, всегда тихо. В одно из таких воскресений перед дверью дома на белой деревянной скамье сидел старый батрак Петр Кранц и наблюдал за игрой маленького Конрада, что носился по круглым бревнам, подражая взрослым, за которыми он наблюдал все дни напролет. Мальчонке было 4 года, но он редко смотрел на мир улыбающимися радостными глазами. Чаще всего в его взгляде было что-то слишком серьезное для его возраста. Может быть, причина этого крылась в том, что он редко играл с другими маленькими детьми, а проводил большую часть своего времени с отцом, старым батраком Петром и пожилой служанкой Триной Штайн. Вот почему, наблюдая за играющим ребенком, батрак глубоко вздохнул. Он был привязан к мальчику всем сердцем. Уже больше 20 лет он работал на мельнице и видел всякое, и хорошее, и плохое. Он вместе с другими радовался счастью мельника, ставшего отцом, но был свидетелем и того, как молодая, прекрасная мельничиха ушла туда, откуда уже никто никогда не возвращается. Чуть ли не 4 года мельник скорбел по умершей, а потом друзья и родственники присоветовали ему жениться второй раз. Что касается работ по дому и двору, то с этим проблем пока не было. Старая Трина была по-прежнему бодра и расторопна. Но вот ребенку в любом случае нужна была мать. Да и общему капиталу прибавка в несколько тысяч монет никак бы не повредила. Строения нуждались в ремонте. Участок, относящийся непосредственно к мельнице, уже давно должен был бы использоваться более рационально. Короче, все его знакомые в один голос сватали ему новую хозяйку. Мельник был крепким мужчиной, 40 с небольшим лет, и нашлось бы немало женщин, желающих стать хозяйкой каменной мельницы. А особенно одна – Берта, дочь крестьянина из деревни Ротбург, что в 2 часах ходьбы. Это была старательная, хваткая, богатая женщина, которая сумела бы взяться за дело. Петр уже в который раз советовал мельнику. «Только не Берта. Да, она с деньгами, но она не мать для ребенка». «Почему же?» – удивленно спросил мельник. И Петр ответил. «Господин, для того, чтобы стать матерью для чужого ребенка, нужно иметь любовь в сердце. А этого-то ей как раз и не хватает». Мельник задетый промолчал. Ведь он уже давно положил глаз на эту девушку. Конечно, это Петр заблуждается. Видел бы он, как ласково была Берта с маленьким Конрадом, когда он однажды остановился с мальчиком на постоялом дворе в Ротбурге. Ближе к Пасхе мельник попросил ее руки, и ему с радостью ответили согласием. Была ранняя весна, и мельник поехал за невестой в ближайшее же воскресенье, так как хотел, чтобы молодая жена перебралась к нему в дом еще до сбора урожая. Ребенок оставался у старых верных людей, а невеста была этому только рада. В день своего венчания ей вовсе не хотелось лишний раз вспоминать о том, что она выходит за вдовца. Петр только покачал головой на это, а Трина вздохнула. Сегодня, когда они остались на дворе одни и повсюду царила воскресная тишина, можно было позволить себе поразмышлять и поворчать, как обычно и поступал старый батрак. «Петр!» Он подскочил и, оглядевшись, проговорил. «А, это ты, Трина. Иди сюда, садись рядом. Может быть, сегодня наше последнее хорошее воскресенье. Я имею в виду то, что скоро у нас на мельнице сменятся порядки, и об этом стоит потолковать». Она молча кивнула, а он продолжал. «Мы-то с новыми порядками как-нибудь справимся. Вот мальчик. Мальчик и его мать. Она ведь в свой последний час, когда мельник не находил слов от отчаяния, сказала мне: «Позаботься о мальчике, Петр. Без любви он вырастет злым. А если придет другая, то ты должен сразу же как-то приспособиться к ней». «Да, фрау», — ответил я. «Я присмотрю за ним, а он во мне найдет истинного друга». И тут ее бледное лицо так просияло, будто она была уже на небесах, а немного позднее она навеки закрыла свои глаза. И пока ее муж, окаменевший от горя и отчаяния, стоял у кровати, я взял маленького Конрада из деревянной люльки и положил его ему, отцу, на руки. А он глядел на меня так, ну я и описать этого не могу. И на его глаза навернулись слезы. Правда, немного. В нем ведь есть что-то черствое, но это-то его и спасло. Ах, Трина, наша госпожа! Такие рождаются раз в 100 лет, а то и реже. Конрад не похож на нее, в том смысле, что он не такой радостный и простосердечный. На редкость крепкий, это да. И я уже замечаю, что мельник преображается весь, когда мальчик смотрит на него своими большими темными глазами. Наверняка он вспоминает тогда о глазах госпожи Марианны. «Но он скоро позабудет о них», — язвительно возразила Трина. Петр покачал головой. «Нет, это невозможно. Но вот на мельнице все станет по-другому». В этот момент к нему подбежал мальчуган и взобрался батраку на руки.
1: «Петр, знаешь, что говорит Марикин?»
2: «Нет, но, скорее всего, это что-то очень глупое. Она всегда скажет что-нибудь такое».
1: «Она говорит, что у меня скоро будет мачеха, а это плохо».
0: В душе у батрака поднялось недовольство, и он непроизвольно покачал головой.
2: «Да, вот такие дети у Дирна», — вздохнула Трина. «Они не понимают, что могут такими словами навлечь беду».
0: А потом сказала успокаивающе Конраду.
2: «Ну и что, мой мальчик, бывают и хорошие мачехи, и ты еще увидишь, как будет чудесно, когда твой папа вернется с новой мамой».
0: Петр Кранц посмотрел на нее серьезно, как будто хотел предостеречь от слишком легкомысленных обещаний. И она умолкла, но продолжала крепко сжимать ручку ребенка в своих руках. Наверное, этого требовала от нее ее верная любовь. Некоторое время они молчали, а потом батрак сказал.
2: «Сегодня их обвенчают, а завтра они должны вернуться. Может, нам стоит немного приукрасить дом? Повесить гирлянду или пару венков? Как это заведено? Как ты думаешь?»
1: «Да, я тоже хотела предложить это. Вместо того, чтобы причитать да стонать, лучше будем делать свое дело, чтобы начало было хорошим. Ведь и для этой Берты будет нелегко взять на себя управление таким большим хозяйством».
0: Конрад переводил свой внимательный взгляд с одного на другого. Он не понимал смысла того, что они говорили, а так хотел бы. Трина заметила это и поднялась на ноги.
3: «Пойдемте в дом, кофе давно готов, есть и кусок торта. Ведь мельник, уезжая, пожелал, чтобы мы провели этот день весело».
0: Все трое пошли в жилую комнату, но хорошее настроение так и не приходило. В молчании каждый приступил к еде. Вечером, когда мальчуган уже заснул, Петр и Трина сидели при свете ярких звезд перед дверью дома и беседовали о прошлом. Снова и снова они говорили о первой жене мельника. Над дверью каменной мельницы большими буквами было выбито «Все с Богом». Поднимаясь, чтобы идти спать, батрак задумчиво поглядел на эти слова. Потом он сказал, поколебавшись.
2: «Будет ли дальше все с Богом? Думаю, вряд ли».
1: «Но для этого здесь мельник. Он ведь сказал, что в доме все должно остаться, как раньше».
2: «Так-то оно так, но случаются прямо противоположные вещи», – пробормотал он.
1: «Петр, да не смотри ты на будущее так мрачно. Это ненормально», – сказала Трина. «Может быть, все наши тревоги окажутся напрасными».
2: «Хотелось бы надеяться на это», – коротко ответил он и пошел к дому.
0: На следующее утро мельник и его стройная молодая жена въехали во двор. Трина с Конрадом стояли в дверях, а Петр побежал, чтобы отвезти гнедых в конюшню.
2: «Бог в помощь, господин мельник», – сказал он, когда тот протянул ему руку.
0: Мельник ответил.
2: «Спасибо, да, скоро двор будет выглядеть совершенно иначе. Эти развалюхи сараи надо отстраивать заново».
4: «Чудесно! Это следовало сделать уже давно», – подхватил Петр.
0: Мельник весело улыбнулся, думая о том, что отныне не надо будет вести свое хозяйство сверхэкономно, и что двор приобретет совершенно иной вид. Он быстро спросил что-то относительно текущей работы, при этом то и дело поглядывая на дверь дома, где мельничиха разговаривала с Конрадом и Триной. Она поцеловала настороженного мальчика в лоб и взяла его за руку, желая показать: «Теперь мы одна семья». Но ребенок не мог забыть того, что ему сказала Марикин. Трина почувствовала, что да, мачеха дружелюбна с ним, но это своего рода зимнее солнце. Итак, для всех началась прежняя напряженная жизнь в новых условиях, и каждый при этом проявлял на работе особую предусмотрительность к другому. Фрау Берта поняла, что с обоими старыми слугами следует обращаться с обходительностью. Они ведь всю жизнь провели на мельнице. То же самое сказал ей и сам мельник. И она, будучи достаточно умной, сумела правильно повести себя с ними. Конрад, наоборот, отнесся к ней с полным недоверием. И сумей она понять душу ребенка, взять на себя труд привить его пугливому, осторожному характеру доверительную открытость с помощью терпеливой любви, все было бы хорошо. Однако же она была недостаточно настойчива в своих стараниях. Ребенок не шел ей навстречу. Что ж, она отложит это на будущее. Мельник, Петр и Трина скоро заметили отчуждение, возникшее между их новой госпожой и ребенком. И необходимый в семье гармоничный настрой, радостная и сердечная атмосфера, какие обычно царят в доме, если каждый ведет себя должным образом, отсутствовали. Мельник и сам это почувствовал, но гнал от себя всякую неприятную мысль об этом. Он только-только приступил к сбору урожая, а потом нужно было быть готовым к постройке нового сарая. Все же за Конрадом был неплохой присмотр. Он ни в чем срочно не нуждался и одет был намного лучше, чем когда-либо прежде. Но Конраду недоставало материнской любви и искреннего сердечного обращения. Кое-что изменилось и на мельнице. Когда здесь была фрау Мариана, то каждый раз перед едой Трина молитвенно складывала руки и произносила затрапезную молитву. И благодаря любви мужа к ней у них не возникало никаких разногласий. Как только Конрад начал говорить, Трина научила его короткой молитве. И когда он произнес ее впервые за столом, по щекам мельника потекли слезы. И каждый в этот миг вспомнил тихую, любезную женщину, которая так рано покинула их навсегда. С того дня малыш каждый раз, садясь за стол, клал на него ручки, и никто не приступал к еде, прежде чем он не произносил последнее «Аминь». И вот теперь, когда в дом пришла молодая жена, она с удивлением посмотрела на этот обычай и попросила мужа отказаться от застольной молитвы. Конрад молится по вечерам в своей постельке, и этого, мол, было вполне достаточно для его набожной души. Мельник уступил ее просьбе. Остальные соседи по столу хранили трагическое молчание. Также все изменилось и с посещением семьи священником. Село, к которому относилась мельница, лежало в получасе ходьбы от него. И порой из-за непогоды было трудно туда добраться, да к тому же это отнимало много времени. Фрау Берта рассчитывала обойтись без Бога, ведь до этого она жила счастливо и без него. Пришла осень и принесла с собой довольно-таки сносный урожай. Новый сарай был уже под крышей, и мельник гордо оглядывал его, стоя посреди двора. К нему подошла мельничиха и, улыбаясь, взяла его руку. «Фриц, не мог бы ты выполнить одну мою просьбу? Ведь я тоже участвовала в постройке этого сарая».
4: «Ты?» Он произнес это с удивлением и немного раздраженно.
0: «Ну да, ведь дело двинулось благодаря моему приданному».
4: «Естественно, поскольку у меня был готовый дом».
0: «Ну ладно, пусть будет так. Не будем тратить время на пустые подсчеты. Я должна была сразу сказать тебе, чего бы мне очень хотелось. Стеклянную веранду перед домом».
4: Мельник рассмеялся.
0: «Ты хочешь выглядеть знатной? Наверное, увидела такую у Айхенова, не так ли?» «Да, а ведь наше хозяйство нисколько не хуже, чем хозяйство Айхенова».
4: Каленбергу польстило это замечание, и он ответил дружелюбнее, чем она ожидала.
2: Ну что ж, посмотрим. Если весной у нас будут работники, то мы предложим им заняться этим».
0: Оба пошли к дому и, остановившись на крыльце, стали изучающе осматривать дом. И тут взгляд мельника упал на изречение над дверью. «Все с Богом». Его захлестнула горячая волна. Когда-то он выдолбил эти слова для Марианны. Он увидел перед собой ее широко открытые глаза, какие у нее были в тот момент, когда они стояли с ней на этом самом месте. Она вложила свою руку в его и сказала: «До тех пор, пока останутся эти слова, мы будем счастливы и благословенны». А потом, когда ее отнесли на кладбище, а он, мельник, оглянулся еще раз на опустевший дом, ему бросилось в глаза: «Все с Богом». И он громко застонал, но попытался нести это горе вместе с Богом.
2: «Фриц, ты, наверное, уже прикидываешь смету?» — прозвучал рядом с ним веселый голос жены.
4: Он вздрогнул от неожиданности и недовольно посмотрел на нее. Но она продолжала:
2: «Эти слова над дверью в любом случае будут не видны, но...»
4: «Слова останутся», — резко перебил он ее.
2: «Ну, Фриц, я тебе должна откровенно заявить, я думаю, что эти надписи в доме и снаружи ничем не помогают. Ничем».
4: «В таком случае я думаю по-другому. И давай на этом закончим. Слова останутся здесь незакрытыми».
0: Раздосадованная мельничиха ушла в дом. Было предобеденное время, и Петр Кранц пошел прямо к дощатой перегородке, за которой висел дворовый колокол. Этот колокол созывал к обеду уже не одно поколение обитателей мельницы. Мастеров и подмастерьев, слуг и служанок, а также их детей. И почти всегда, заслышав его, Конрад подбегал к нему и вставал рядом со сложенными для молитвы руками. Во время короткого звона, когда Петр снимал шляпу, мельничиха сказала слуге:
2: «Ты мог бы обойтись только звоном к обеду, а этот звон к молитве, мне это не нравится».
4: «Но если этого хочет мельник, то мы должны сделать именно так», — ответил он. Его слова прозвучали отказом, и женщина резко сказала:
2: «Так, может, я уже не имею права голоса?»
0: Петр повернулся к ней.
4: «Послушайте, госпожа, это наш долг, и мы должны выполнять его».
0: Она не сказала ни да, ни нет, пробормотала что-то невнятное себе под нос и пошла на кухню. А Петр спросил себя: «В чем же дело?» По правде говоря, он и раньше замечал, что все, напоминавшее о покойной мельничихе, было ей неприятно. Она тотчас же прерывала любые разговоры на эту тему. Берта знала, что та другая была очень набожной женщиной, поэтому эта набожность ее раздражала. Год близился к концу. На одиноко стоящей мельнице стало еще тише. Оглядываясь на прошедшие месяцы, мельник мог сказать, что время не пропало даром. Он часто вздыхал про себя, мысленно сравнивая настоящее и прошлое, но заставлял себя и в сегодняшнем дне находить светлые стороны, а прошлое потихоньку забывать. Когда наступила зима и в амбар был заколочен последний гвоздь, мельничиха настояла на выполнении ее плана, и перед домом была сооружена веранда. Теперь слова над входом были закрыты. Петр вздыхал, глядя на это, а Трина лишь качала головой. Мельник же вел себя так, будто ничего не замечал. Он понял, что ему не избежать еще больших неприятностей, если он опять затеет спор с женой по этому поводу, и он предпочел домашний мир. Ах, если бы сейчас все было по-прежнему, как тогда, когда рядом была его спокойная жена с полными любви глазами. Когда вновь во двор пришло лето, оно принесло с собой большую радость. Родился сын. Мельник всюду ходил с высоко поднятой головой. Два сына – это надежнее, чем один. В том, что касается наследства, ради которого он работал и терпел лишения. Навстречу ему выбежал Конрад

0: несет вздор, и я когда-нибудь до нее доберусь. Поверь мне, Конрад, ты был и остаешься моим любимым сыном, и маленький со временем тоже полюбит тебя, когда немножко подрастет, а ты станешь для него надежным старшим братом, не так ли?»
1: «Да, мне этого очень хотелось бы», – кивнул Конрад, задумавшись. «Но не захочет ли мама оставить его только себе?»
0: Мельник засмеялся. «Нет, она будет очень довольна, что рядом есть такой человек, которому можно поручить покачать люльку или оставить с ребеночком в саду, когда она будет занята каким-нибудь делом». Конрад повеселел и пошел с отцом в затемненную спальную комнату, где, сжимая слева и справа от себя малюсенькие кулачки, посапывал во сне маленький ребеночек, только что появившийся на свет.
1: Он глядел, пораженный, на это маленькое созданьице, и его сердце наполнилось ощущением счастья. Он чувствовал, здесь было то, что он должен любить. Братик имел такое же отношение к нему, как и ко всем другим. Только один вопрос оставался без ответа. Полюбит ли и он его?
0: Кто-то позвал его с больших палатей, и он подошел к матери. Она провела рукой по его светлым волосам и сказала: «Ну вот, теперь вас двое. Я надеюсь, что вы поладите, и ты будешь хорошо относиться к малышу, не правда ли?»
1: Конрад кивнул, а она продолжала:
0: «У него должно быть чудесное имя и благородное. Мы назовем его Рудольфом. Тебе нравится?»
1: «Да», — ответил он. «А Трина говорит, он и мой тоже».
0: Мельничиха засмеялась и сказала: «Да, конечно, а теперь ты можешь снова идти играть».
1: «А можно я еще погляжу на моего маленького брата?»
0: «Да, фрау Линденман покажет его тебе». Старая повитуха поднялась из кресла-качалки у окна и направилась с ним к люльке.
1: Конрад глядел и не мог наглядеться на маленького ребеночка, который был и его тоже. Ему уже представлялось что-то очень приятное, когда фрау сказала:
0: «Он будет тебе хорошим товарищем в твоих играх».
1: «Да, но я на ближайшую Пасху уже пойду в школу».
0: «Ничего страшного, у тебя и тогда будет оставаться достаточно свободного времени, особенно летом, и ты сможешь не только вдоволь наиграться с маленьким, но и помочь матери».
1: «Да, я хотел бы этого».
0: «Ты хороший мальчик. Когда ты появился на свет, я тоже приходила сюда. Ты ведь лежал в этой самой маленькой симпатичной люльке. А твоя мама...» «Фрау Линденман!» – раздался торопливый окрик, и женщина поспешила к мельничихе.
1: А Конрад осторожно, осторожно погладил маленькую ручку Рудольфа и вышел на цыпочках из дому. С этого дня для мальчика началась новая жизнь. Всю любовь, которую он раньше дарил кому угодно, теперь он перенес на братика. И мельничиха очень скоро смогла убедиться, какую надежную няньку для своего ребенка она приобрела в его лице. Это было очень кстати, потому что ей часто приходилось отсутствовать по хозяйственным делам или по делам в саду. Рудольф развивался чудесно и уже спустя год мог довольно резво бегать. Жители каменной мельницы гордились симпатичным крепким малышом, а тот, в свою очередь, был как солнечный лучик для каждого из них, а больше всего для Конрада, к которому он привязался всей душой. Это не совсем нравилось хозяйке, ведь сама она теперь была уже не на первом месте в сердце своего ребенка, но поделать было нечего. Зато она могла на какое-то время отдохнуть от забот о сыне. По воскресеньям оба мальчика часто устраивались играть на большой лужайке неподалеку от ручья, на котором стояла мельница. Либо они сидели под кустом бузины, и Конрад строгал для Рудольфа свистульки. Жизнь Конрада круто изменилась. Радость, присущая каждому и так долго обходившая его стороной, наконец-то нашла дорогу в его сердце. Если поначалу мельничихе от всего этого было только удобно, то впоследствии, когда сын подрос, это уже стало злить ее. Незаметно в ней зарождалась ревность. Вдобавок к этому чувству ее все больше преследовала мысль о том, что не ее сын, не ее Рудольф со временем наследует мельницу, а Конрад, как старший. Даже если когда-то она и испытывала сердечные чувства к своему пасынку, то со временем они бесследно исчезли.

0: исчезли. И ей приходилось прилагать немало усилий, чтобы не высказывать своей неприязни к нему. Все это видел Петр Кранц и, нередко сокрушаясь, заговаривал об этом с Триной. А Конрад порой чувствовал холодок в сердце, видя, с какой любовью, почти страстью, мать ласкала своего родного сына. Время шло, мельница богатела, хозяйство велось примерным образом, и мельник уже начинал радоваться и хвалить себя в душе за такой расчетливый брак. Фрау Берта снова и снова высказывала старому слуге свое желание, чтобы обеденный звон был таким же, как на других мельницах, и не приобретал такого религиозного характера. Но все оставалось по-прежнему. Петр оказался человеком упрямым. Если же он бывал занят вне дома, то звонить приходилось Трине, и она делала это точно так же, как батрак. «Назло мне», — с раздражением говорила хозяйка. Итак, со дня рождения Рудольфа прошло ровно 4 года. Как для него, так и для Конрада это были счастливые годы. Последнему теперь не хватало только одного – теплой материнской любви. А тому, как дети были привязаны друг к другу, можно было только радоваться. Был теплый июньский день, и маленький именинник не знал, с кем ему еще поделиться своей радостью. Рудольф получил от родителей в качестве подарка маленький кораблик, о каком он давно мечтал. И вот он стоял у ворот дома и с нетерпением ожидал Конрада, ведь одному ему не разрешали ходить по тропинке к ручью, чтобы спускать на воду свой кораблик. Наконец брат пришел из школы, и Рудольф бросился ему навстречу.
1: «Это ты? Пойдем сразу на ручей, мне хочется запустить кораблик!»
0: Конрад погладил его по горячим щекам.
1: «Да уж, пойдем, пойдем. Только сначала мне надо отнести домой свой ранец, а потом я вернусь.
0: Вот здорово будет! Вчера прошел дождь, поэтому в канавках сейчас очень много воды». От возбуждения Рудольф переступал с ноги на ногу, и вот они уже оба бежали по лужайке, где хозяйка вывешивала свое белье по направлению к широкой тропинке, где она только что его пронесла. Какое же это было удовольствие! Ручей тек здесь по заметному наклону, и немного поодаль его чистая вода вращала большое мельничное колесо, серые лопасти которого поблескивали на солнце. Корабль величественно покачивался на волнах. Конрад держал его на длинной веревочке. Мельничиха слышала смех детей, но даже и сейчас не могла побороть плохих мыслей, которые одолевали ее. Ей было приятно слышать смех только одного из них – ее сына. Последний раз, бросив на играющих детей недовольный взгляд, она пошла в дом. По пути она еще раз обернулась и крикнула обоим, чтобы они кончали возиться у воды. Они послушались ее, хотя и с большой неохотой, и, покрепче привязав кораблик к одному из колышков, отправились в свою беседку, уютно отделанную для них за лето Петром, где Рудольф стал с интересом расспрашивать о школе и запереживал, услышат ли они сегодня очередную историю. Конрад сообщил ему, что примечательного произошло в школе за последние дни. Неожиданно их беседа была прервана. Хозяйка позвала Конрада. Он должен был что-то срочно принести ей из сада. Конрад вскочил на ноги.
1: «Жди меня здесь, слышишь? Один к воде не ходи!» бросил он младшему братику. «Но и ты долго не задерживайся!» – крикнул ему вдогонку Рудольф.
0: Ну вот, он остался один в холодной беседке, через решетку которой пробивались солнечные лучи. Под скамьей полз жук, а у входа на кусте дикой розы сидела распевая какая-то птичка. Снаружи доносился шум ручья, и Рудольф стал думать о том, как весело покачивается теперь на волнах его кораблик. «А может, пойти и посмотреть на него?» Но нет, ведь Конрад запретил это делать. Но ему вовсе не нужно выходить на тропинку, он прекрасно может увидеть его с лужайки. Он поколебался еще какое-то мгновение. Так радостно пела птичка и так заманчиво плескалась вода. Ну, только одним глазком, ведь ничего не случится. И вот он уже бежит по лужайке. Птичка вспорхнула, а ручей зажурчал еще заманчивее. На какой-то момент он задержался перед тропинкой, любуясь своим корабликом, радуясь его бодрому покачиванию.
1: И тут на поверхности воды вдруг появился плывущий по течению сучок. О, горе! Он плыл прямо на кораблик! И здесь, забыв все наставления, он прыгнул на мостик и бросился к кораблику. Но сучок уже успел оторвать его, и кораблик понесло прочь. Рудольф потянулся за ним. Он еще мог его достать, но безрезультатно. Вскрикнув, Рудольф кувыркнулся в воду.
0: Выполнив поручение, Конрад возвращался в беседку. С ужасом он обнаружил, что она была пуста. Он выскочил из нее, предчувствуя самое плохое, и увидел Рудольфа, пытавшегося спасти кораблик. И прежде чем он успел что-либо крикнуть, случилось несчастье. Малыш исчез под водой. Этот крик услышала и мельничиха, как раз вернувшаяся на лужайку. Она схватилась за грудь. Так мог кричать только до смерти напуганный человек. И вот она уже бежит к ручью и видит, что произошло. Конрад попытался помочь своему маленькому брату и прыгнул за ним в воду. И хотя течение в этом месте было сильным, ему удалось поймать мальчика. Но с таким грузом он никак не мог выбраться на берег. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы противостоять потоку воды, доходившей ему до горла. «Продержи!»
2: «Ты в дороге идешь!»
1: «Еще хоть минутку!» — крикнула ему мельничиха. И в тот же миг увидела, что Конрад больше не справляется с течением, и его вместе с Рудольфом относят к середине ручья. И вот уже поток бросил обоих мальчиков к огромному колесу мельницы. Мельничиха упала на колени. «О, Господи, жалься надо мной! Заставь мельницу остановиться!» Тут раздались звуки обеденного колокола, и колесо встало.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

искреннее приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».

Сегодня мы поговорим на тему «Молитва, которая потрясает ад». Книга Даниила была написана во время Вавилонского плена Израиля. И в 6 главе Даниил после многолетнего служения предстает перед нами уже 80-летним старцем. К тому времени этот благочестивый пророк и проповедник пережил двух вавилонских царей – Навуходоносора и его сына Валтасара, и теперь Даниил служил царю Дарию. На протяжении многих лет своего служения Даниил всегда был мужем молитвы, и теперь в старости он не собирался ослаблять свою молитвенную жизнь. И Писание никогда не упоминает о том, чтобы Даниил изнемогал и терял мужество. Оно также ничего не говорит о том, чтобы, оставив свое служение, он поселился где-нибудь за городом, где он мог бы проводить свои золотые годы, не неся никакой ответственности. Напротив, Даниил как раз только начал свое служение. Писание показывает, что даже после 80